Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Вопросы бывают простые.
1: Я давно хотел вас спросить, как художник, художника.
0: Серьезные.
1: Почем опиум для народа?
0: Бестактные.
2: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
0: Большие.
1: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
3: с Марком Кричевским.
1: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
0: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
1: Операцию я беру на себя.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

0: is that all there is?
1: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.

самые актуальные новости, для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.

Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на

0: вы можете поздравить своих родителей или детей.
1: Я хочу, чтобы все было шикарно, изысканно.
0: Вы можете поздравить наших астронавтов или спортсменов.
2: Привет, лунатикам!
0: А можете поздравить и премьер-министра. Почему нет?
3: Поздравляю.
4: Не с чем.
0: По субботам и праздникам в 13:00 программа поздравлений в нерабочий полдень.
5: Ну посмотри на себя, тебе работать надо, работать тебе надо.
0: В нерабочий полдень на Первом радио.

0: Первое радио. Новости.
1: Работа аэропорта Бен-Гурион окончательно еще не восстановилась. Подробнее через несколько секунд. Семь часов в Израиле. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Расписание вылетов из аэропорта Бен-Гурион, нарушенное накануне внезапной забастовкой, постепенно восстанавливается. По состоянию на это утро большинство рейсов вылетают с задержкой от получаса до часа от изначально заявленного. В то же время продолжает сохраняться серьезная задержка более трех часов выдачи багажа прилетевшим пассажирам. Похороны старшего сержанта Цааля Иуды Якутиэля Каца, погибшего в бою при Султан-Якубе в Ливане в 1982 году, состоятся сегодня на горе Герцля в Иерусалиме в 10 утра. Похоронная процессия выйдет из Ешивы Керем в Явне в 8:30. Напомню, останки Иуды Каца были возвращены в Израиль в минувший вторник, через 44 года после его гибели. Останки погибшего военнослужащего были обнаружены и доставлены в рамках специальной операции Масада.

этой страны и потери большей части его руководящих кадров. Военно-морских сил больше нет, военно-воздушных сил больше нет, руководства больше нет. Отчасти проблема в том, что многих лидеров больше нет. Заключить сделку непросто, никто не знает, кто у них во главе, сказал Трамп. Американский лидер в очередной раз подчеркнул, что основная цель конфликта с Ираном – не дать Тегерану получить ядерное оружие. По его словам, Тегеран был всего в нескольких неделях от создания новой ядерной бомбы, когда в 2025 году он отдал приказ о нанесении ударов по иранским ядерным объектам. Администрация президента Трампа намерена второй год подряд не разрешить председателю палестинской администрации Махмуду Аббасу въезд в США для участия в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре. Об этом пишет Times of Israel со ссылкой на американские источники. По их данным, Аббас обратился за помощью к президенту Турции Реджепу Тайпу Эрдогану, попросив его убедить Трампа изменить решение. Эрдоган, которого американский президент неоднократно называл своим хорошим другом, на этой неделе разговаривал с Трампом, однако известно, что администрация США меняет свою позицию не намерена. В сентябре прошлого года Аббас уже не смог лично принять участие в Генассамблее после того, как Госдепартамент США отказал ему и ряду других представителей палестинской администрации в визах. Тогда Госдеп обвинил палестинское руководство в подрыве перспектив мирного урегулирования и выдвинул ряд требований, включая отказ от попыток добиться признания палестинского государства в обход переговоров с Израилем. И о погоде, как сообщают синоптики, сегодня будет по-прежнему жарко, температура воздуха выше среднесезонной, малооблачно. Днем в Иерусалиме 34 градуса, в Тель-Авиве 33, в Хайфе 30, в Бершеве 35, в Эйлате 41. Это были новости, оставайтесь на Первом. Эфир продолжает «Савина утро».

Up the Sun, ну, чуть-чуть подсокращу название этой композиции. Самое главное, что я для себя выделяю, это, конечно же, Sun, солнце, солнечно. Ну вот, когда ехал на работу еще минут 40 назад на эфир, то как-то не так было солнечно, достаточно облачно, но смотрю, что, конечно же, август месяц, какие тут облака. Не, ну, по утрам бывает всякое. Так, друзья, ну, по порядку, пока я тут не заговорился, как всегда, с этих любимых погодных условиях. Всем добрейшего утра, всех приветствую. Программа «Савино утро» стартанула. 7.09.21. Да-да-да, он самый 21 августовский день вместе с нами, да, вот мы все вот так дружно его открываем, мы его начинаем, ну или продолжаем, смотря кто там, когда себя пробуждает. А, да, 21 августовский день, август месяц достаточно жаркий в Израиле, но вот в очередной раз убеждаюсь, особенно в столь, для меня, по крайней мере, так точно, в столь раннее утро, вот в частности, где-то во сколько это было, в 20 минут седьмого, вот я плюс-минус в пути, и понимаю, причем там, когда едешь по набережной, влажность чуть-чуть побольше, как бы ощущается температура чуть-чуть поярче. И я заметил на протяжении, причем практически всего лета, ну там за исключением июня, когда я отсутствовал, и то там самую концовочку ухватил, что утром и вечерами, ну, не супер свежо, но достаточно свежо. Это уже июль и август, 10-е на моем бытности в Израиле, поэтому могу кое-какие выводы сделать. И всегда вот в эти месяцы круглосуточно, вот парилка парилкой, а в этом году и яркое ощущение и какого-то изменения вот у меня произошло. Я прочувствовал, точнее. Не знаю, хотя даже знаю, что многие со мной, наверное, не согласятся, но вот я поделился своими конкретными наблюдениями раннего-раннего утра, ну и относительно позднего вечера, когда там солнце плюхается за горизонт. Вот так, посмотрим, что будет в следующем году, посмотрим, по крайней мере, что будет тут по осени, по зиме, которую нам обещают. Не буду делать сбросы, дабы не распускать какие-то слухи. Доживем, как говорится, увидим, что нам зимушка-зима приготовила. Так, ну и посмотрим, что же в программе «Савино утро» наготовлено. Наготовлено, как всегда, по стандарту для первого часа. Это приветствие. Еще раз здравствуйте. Жду в ответ и ваши приветствия, ваши здрасте, ваши, я не знаю, можно отделаться эмодзи каким? Не, в программе как-то «Савино утро» все, все по-серьезному, да? Вот, много букв, много слов, соответственно, никто особо вот так эмодзи не отделывается. 054-2070-800, так же здороваемся, плюс еще делимся впечатлениями за эту неделю, рассказываем о планах на выходные. Все как положено. В конце часа разминка состоится. Ну а далее там перейдем к основной части. Это уже для часа следующего. К основной теме я имею в виду. Да, все вопросы у меня уже заготовлены, подготовлены. Как всегда, я помучаюсь немножечко, потому что несколько набросал вопросов. На каком остановлюсь, посмотрим, и к какому событию я прицепился, также узнаете чуть-чуть попозже. Ну а пока вовсю, с двух ног врываемся, как положено в этот день, на эмоциях хороших, именно таких желаю вам, чтобы, ух, аж дух захватывало от того, проснулись, как встрепенулись и такие сами от себя офигели немножечко, а? Как умею-то. Вот так держать и градус не сбавлять. Ой, в рифму понеслось-то у меня. Так, следующий трек от Влада Соколовского. Угу. «Свет среди теней». Ну, это вот тени уже ушли в ночное прошлое. Достаточно светло. Ну, а Влада послушаем.

0: Итак, Влад Соколовский, «Свет среди теней». Но это мы с вами вот излучаем свет. Хотя уже не среди, далеко не среди теней. Если только найти деревце какое-то. И вот, да, которое тень отбрасывает. А пока еще тени достаточно длинные. Ну, солнце не так давно, во сколько там, вот не обратил я внимания, во сколько конкретно восход в данное время. И открываю, судорожно открываю приложение, дабы найти эту информацию. Ага. Так, ну, могу сказать про завтрашнее утро. В 6.09 солнце уже показывается из-за горизонта. А сейчас, ну, как минимум плюс час уже прошел. Да, поэтому поднялось целиком. Да, деревья отбрасывают, дома отбрасывают. Так что ищите подходящую для себя эту самую тень, если она необходима. Я обращаю внимание на WhatsApp. Несколько сообщений там имеется. Пока что две штуки только. Ай-яй-яй. Так, ну, посмотрим, расшевелимся, надеюсь. Также надеюсь, что все в порядке. Нас везде прекрасно слышно. Из всех источников. Если что, пишите. WhatsApp работает. Первая у нас Ольга. Добрый день. Доброе утро. Прилагает стикер. Спасибо огромнейшее, Ольга. Вам также добрейшего и утра, и добрейшего дня. Следующее сообщение от Рената. Также поприветствовал, всем пожелал доброго утра. Поддерживаю тебя, пишет. Тоже заметил, что ночью и рано утром не так жарко, как обычно. То есть вообще не жарко, но влажность осталась прежняя. Ну, по поводу влажности, да, если я не ошибаюсь, в принципе, в пределах. Вот, опять же, так как уже открыто у меня приложение погодное, вот 79% на данный момент, это, если я не ошибаюсь, госстандарт для данного времени, для данного сезона, для августа месяца. По поводу, да, вот, не так жарко. Ну, соответственно, даже если влажность остается на том же уровне, так как вот мы уже заметили утром, вечером, не такая жара, не такая духота, и поэтому с заходом солнца, когда оно исчезает, или пока еще не появилось, если про утро говорим, нету вот этого ощущения парилки, когда необходимо было хватать веничек себя немножечко, так тын-тын. Ну, а чё зря, как говорится, да? Если условия такие, и бань не нужна. Окей, друзья, присоединяйтесь. 054-2700. Мы продолжаем. Прямо сейчас у нас ставшая на какое-то время, ну, по крайней мере, наверное, вот, получается, на вторую половину этого года рубрика, посвященная годовщине Первого радио, юбилею Первого радио. Нам в октябре месяце исполняется 25 лет. Ну, а, как известно, день рождения можно при желании отмечать сколь угодно долго. Вот поэтому рубрика уже стартанула. И долгих ей, как говорится, месяцев жизни. Называется она «Голоса Первого радио». Слушаем внимательно. Но если вдруг вы еще до сих пор, как говорится, не успели этого сделать. Ну и после нее еще одна музыкальная композиция. Крейг Дэвид, «Wake Up». Ну, сами понимаете, ап-ап, да.
1: Доброе утро, Семен Семен.
2: Доброе утро.
3: Савино утро.
4: Голоса Первого радио. Яна Романова, музыкальный редактор и ведущая программы «Время Романовой». Пульс радиостанции. Знайка. Зазнайка. Зайка Первого радио. Никогда в жизни не притрагивалась к дождевым червякам, но дома держит полутораметровую змею.
5: Я пришла провести с вами свое время. Это «Время Романовой» на Первом. Ну и надеюсь, это утро будет легким и приятным.
4: Яна Романова.
6: Первому радио 25 лет.

Так, друзья, продолжаем. 7.24, близки мы к середине первого часа программы. Савина утро с нами поздоровался. Серый, ну, пока могу констатировать, что не супер активность на WhatsApp. Спите, наверное, еще. Ну и хорошо. Ну и сладких вам снов. Так, ну а Серый не просто поздоровался, еще и фотографию прилагает. Отражение солнечного света в чем-то здесь. Вот на фотографии между домов. Не само солнце, я так понимаю, да. От чего-то оно вот свой блеск обратно нам отправляет. Ну, вроде тоже какое-то строение, но достаточно ярко, как вот прям как из зеркала. Но навряд ли на такой высоте было бы зеркало. Трудно мне с этого ракурса рассмотреть. Но красиво выглядит, очень красиво. Серый, спасибо за данную фотографию. Так. Следующее сообщение. Леонид из Афулы. Выиграл. Ага. А, стал победителем. Все, я вспоминаю. Окей, сейчас я секундочку попробую сориентироваться в реал-тайме, в реальном времени. Ой, не туда. Леонид стал победителем и выиграл приз. В прошлой программе. Ай-яй-яй, что-то я вот... знаете, но с утра как бы не все рефлексы все возвращаются в полной мере. И все способности. Значит, он поделился, что не может забрать приз, к сожалению. Но в Афуле живет. Приехать нет сюда возможности. И просит заменить на музыкальный подарок. Но почему бы и нет? Вот мы тут пытаемся с ним найти общую музыкальную точку соприкосновения. И я в данный момент стараюсь... А вот давайте. А давайте вот, наверное... Так, все. Еще одно сообщение, Леонид, и я возвращаюсь, да, к вашей просьбе вернусь. Привет из города-героя Эллад. Всем прекрасного денечка. А Савину вкусняшек с самого утра. Володька, 39 годиков. Так, что-то не понял я тут со склонениями немного. Как... Савины вкусняшки. Какие? Ага. Ну, Володька, 39 годиков. Разъясните Савину про его же какие-то тут вкусняшки, понимаешь ли? Может быть, музыкальные. Так, возвращаясь, я опять же вот раз про музыкальные эти вкусности заговорил. Леонид попросил вот в качестве компенсации, так сказать, да, отсутствие возможности приехать за призом. Говорит, может, музыкальный подарок и что-нибудь из машины времени. А вот давайте, что-нибудь из машины времени. Я остановился, ну, много вариантов на самом деле. Но я давно не слышал эту песню. Она прекрасна, всем известна, даже тем, я уверен, кто глубоко не знаком с творчеством этой группы, в частности Макаревича. А вот про песню «Костер», ну вот, должны слышать были все.

Итак, машина времени, костер наших эмоций. Разрешите провести вот такую параллель, да, костер наших эмоций, который разгорается этим утром, но положительных, никаких других не имеем. И по просьбе, конечно же, Леонида, который в прошлой программе «Совиное утро» стал одним из победителей, и вот из-за невозможности забрать свой приз попросил замену на музыкальный. Его-то из любой точки забрать можно. Ну, как минимум, услышать. Так, пояснение пришло от Володьки из Элата. Оказалось, тут он говорит, ну, пожелал прекрасного денечка, а Саве вкусняшек с самого утра. За то, что сделали прекрасное утро. Ну, все вместе делаем, пока еще вот делаем. Начали делать прекрасное утро, но вот за комплиментарность, как всегда, огромное спасибо. Тем более Володька, тезка, я тоже Володька, по паспорту, как положено. Ну, в такой компании разрешите и продолжить. Время не теряем, обороты набираем. Напомню, номер WhatsApp 054-2700. Приветствия продолжаются. Я вам, вы мне. Ну или всей стране. Опять вот рифма, рифма. Как же прекрасно. Вот бывает. Вот по щелчку вот так. Ах, даже не по какому щелчку. Согласитесь, очень часто ж такое бывает. Вот что-то реально хочешь из себя вот так выдавить. Ну, я имею в виду в какой-нибудь мыслительной части, сочинительной части. И нифига в решительной, от слова решать, части тоже. И нифига не получается. А бывает вообще на расслабоне и опа. И из тех, как из рога изобилия. Вот интересная штука же мозг, правильно? Так, ну давайте мозг порадуем следующей композицией. Это будет у нас... Ага. А это будет у нас, пусть будет елка. Как говорится, зима близко, Новый год тоже. Ну, я про календарный. Хотя в сентябре Рошана у нас, да, по списку. А потом вот календарный. Ну, в принципе, почему бы елку не послушать, елку не достать, елку не нарядить. Так, да, именно она появляется у нас в эфире.

Тут вспомнилась фраза, слушая эту композицию, вот сравнивая начало и концовочку, начали за здравие, закончили, ой, еле-еле, как говорится, душа в теле. А еще одно крылатое выражение. А, так, ну хорошо, елку-то послушали и двигаемся вперед. А, совсем скоро, плюс-минус где-то минут через 10, нет, наверное, больше минус, состоится у нас разминка, друзья. Надеюсь, вы в боевой готовности. Как и многие вчера были в боевой готовности, я так полагаю, имея в виду тех людей, которые отправились в аэропорт. А там, опаньки, и сюрприз. А мы-то никуда не летим, да, решили сотрудники. Вернее, не, а вы-то никуда не летите, решили сотрудники аэропорта нашего Бен-Гуриона. А потусуйтесь-ка вот в терминалах, а? Ай-яй-яй-яй. Познакомьтесь поближе друг с другом, проведите время на расслабоне почти, ага. Так, ну, более-менее вот ситуация нормализуется, надеюсь, глобально там ни у кого никакие планы из-за этой спонтанной, неспонтанной, кто что говорит, забастовки, а вроде как и не забастовки, поди их разбери. Вот, так вот, хочется надеяться, что если кто-то куда-то собирался, удалось вылететь или вернуться, если кто-то возвращался, что все очень благополучно, чего я вам и желаю. Ну и, соответственно, да, почему я об этом вспомнил и заговорил, потому что на очереди у нас трек вот Юлианы Карауловой, который называется «Самолеты». Самое время для путешествий, прекрасное время для путешествий. Для взрослых особенно, пока вот еще... деток в школу не отправляем, ну хотя уже собираем, уже совсем немного времени остается. Вот, можно воспользоваться, как говорится, моментом и на несколько дней или на недельку и рвануть отдохнуть.

в Караулово и приземляемся обратно. 7:42, друзья мои. Так, август, я уже сказал, зима близко, а Рошано тоже очень близко. Наш любимый Новый год по еврейскому календарю. И еще одно событие, но это для фантиков, таких как я, тоже очень близко. Вот буквально перед самим Новым годом, перед Рошана состоится это событие, презентация. Ну, вроде как, по прогнозам. Вот, по-моему, суперофициального объявления еще не было, приглашение не разослано. Я, конечно же, про презентацию новых телефонов от яблочно-огрызочного производителя. Да, друзья, это вот где-то должно произойти, одну секунду. Ну, вот небольшое такое лирическое отступление. Плюс-минус в районе 9-8 сентября, если я ничего не перепутал. Как правило, в начале недели Apple это все делает, как правило, по вторникам. Но, опять же, все сдвигается. Может, и 7-го быть, может, и 9-го. Но вроде в первой половине сентября месяца. Посмотрим. Не случайно я об этом заговорил, потому что следующий трек называется «Old Phone», что вроде как переводится как «старый телефон». Поэтому, да, если вдруг вы уже так посматриваете косо-криво на свой гаджет, ну вот будет повод обновиться. Опять же, все зависит от ваших предпочтений. Ну а у нас Old Phone, Ed Sheeran. I found my old phone today.

0: Доброе утро, Семен Семенович.
1: Доброе утро, страна.
2: Савино утро.
3: Итак, друзья, подбираемся мы к финишу первого часа программы «Савино утро». И вот сейчас, на самом деле, состоится моя проверка. Я, как вы заметили, в этом часе особо вас не дергал какими-то вопросами, вбросами. Ответьте вот на это, давайте поговорим о том, о сём. Нет, спокойно, на расслабоне, как всегда, вот чтобы в удовольствие. Ну а сейчас состоится разминка, и вот я пересчитаю всех проснувшихся. Да, разминаемся.
2: Савин вопрос.
3: Как всегда, мне кажется, вопрос проще некуда. Ну, потому что вот активность не самая большая, ну, по крайней мере, нетрадиционная, да, как обычно бывает. Поэтому я решил сильно не мудрить. Вот и упомянул, сказал про подсчет. Я буду считать, сколько вас тут у нас находится. Ну, а вы кое-что другое посчитаете. Итак, слушайте вопрос. У семерых братьев по одной сестре. Сколько всего детей в семье? Да, просто. Куда уж проще. 054-2070-800. Номер WhatsApp, друзья. Итак, для вот таких суперматематик, практически высшая эта математика получается, да? Вот. Для этих подсчетов даю вам 3 минуты 3 секунды. Слушаем лирик, аутентичная. Ну и вопрос еще раз, на всякий случай. У семерых братьев по одной сестре сколько всего детей в семье?

0: Ох, неожиданно как-то резко обрывается этот трек, но ничего страшного, друзья. Так, не теряю время и перехожу сразу.
1: Савин вопрос.
0: У нас тут происходит разминка, и вопрос, ну, достаточно, как мне, как всегда кажется, большой, но я уже так просмотрел ваши варианты ответов, и, ой, простой, да, и понимаю, что не ошибся, особой трудности у вас не вызвало. Сам вопрос: у семерых братьев по одной сестре сколько всего детей в семье? И, ну, с математикой у вас... Прелестно обстоят, да, я вот смотрю тут. Да, у всех прелестно дела. Угу. Ну, Ольга решила все-таки сделать уж супер многодетную семью и посчитала до 14 детей, насчитала. Ну, а почему бы и нет, возможно. Ну, а вот все остальные... Да, все остальные... Абсолютно правы. И мне нравится, как не просто отправил цифру, а даже еще и пояснил у нас... А, это Леонид из Афулы, да, который уже сегодня писал нам. Говорит, сестра одна на всех. О, совершенно, совершенно верно. А то, что семь братьев, да, и у каждого брата по сестре, не говорит, что сестер тоже должно быть семь. Достаточно одной, и каждому брату по сестре получается. И семь плюс один — восемь, элементарно. Восемь детей в семье. Быстренько перечислю, кто у нас поучаствовал. Не поленился, вот даже восьмерочку. Вот цифру одну всего отправить. Значит, Людмила 8, Каролина написала 8 и добавила «доброго утра». Марк также поздоровался, написал 8. Ренат про 8. Серый 8 пишет. Лекох пишет. Походу, у одной девочки 7 братьев. О, тоже с пояснением, все верно. Ронит 8. 8 детей Эли. Желает всем доброго утра. 7 мальчишек и девчонка. Ой, как красиво-то звучит. 8 деток. А даже в рифму тут, ой, целиком надо прочитать. Бабушка так подписывается, радиослушательница. 7 мальчишек и девчонка. 8 деток. Крикну звонко. Потрясающе. Бабушка, спасибо вам огромное за этот красивый ответ. Друзья, ну и всем спасибо, кто поучаствовал. Буквально минутка остается. Дослушиваем трек «На ресницах» от группы «Градусы». Желаю вам добрейшего утра. Встретили с этим днем. Продолжаем этот день и встречаемся после выпуска новостей в следующем часе. Не разбегаемся, а наоборот, кучкуемся. Да? Ах, и ощущаем себя прекрасным образом.

0: Салино утро.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
2: 03-94-94-88.
1: Год без забот.
3: Реклама. Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
4: Фонтана.
5: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
3: Реклама.
1: Голоса Первого радио.
12: Эли Швидлер, спортивный обозреватель, говорит на 11 языках, играл в шахматы на 2 олимпиадах. В 2005 году стал чемпионом мира по нардам в командном зачете. Говорят, что шпионил за Макаби Тель-Авив в пользу ЦСКА. Распространяет слухи в программе «Топ Спорт».
13: Когда жена напоминает мужу, вот нас сегодня надо отметить, у нас 16 лет свадьбы, знакомство, надо зарезать барана. А муж отвечает, баран не виноват, виновата твоя тетя, которая нас познакомила. Вот это вот, когда баран не виноват.
12: Эли Швидлер.
14: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Бенямин Нетаньяу приказал исключить из Ликуда Пинхаса и Дана. Подробнее через несколько секунд. Восемь часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Вчера вечером после завершения забастовки в аэропорту Бен-Гурион премьер-министр Бенямин Нетаньяу распорядился начать процедуру исключения из Ликуда председателя рабочего комитета управления аэропортов Пинхаса Идана. В связи с безрассудной и незаконной забастовкой в аэропорту, нанесшей ущерб гражданам страны и экономике, премьер-министр Нетаньяу распорядился исключить Пинхаса Идана, председателя рабочего комитета управления аэропортов, из членов Ликуда, говорится в специальном заявлении. Ранее Нетаньяу заявил, что аэропорт продолжит работать и функционировать в обычном режиме, а тот, кто встанет на пути, вылетит с работы. Между тем, расписание вылетов из аэропорта Бен-Гурион не быстро, но восстанавливается. По состоянию на это утро большинство рейсов вылетают с задержкой от получаса до часа. В то же время продолжает сохраняться серьезная задержка в выдаче багажа прилетевшим пассажирам. Председатель партии ШАС Арье Дери заявил накануне вечером, что после выборов его партия поддержит Бенямина Нетаньяу на пост премьер-министра. Об этом сообщает i24 News. «Разумеется, мы принадлежим к религиозному лагерю, а во главе этого лагеря стоит Нетаньяу», — сказал Дери. По его словам, религиозная публика находится справа, и мы являемся ее частью. При этом Дери заявил о готовности содействовать созданию широкой коалиции после выборов. «Мы поддержим Нетаньяу, который сказал, что хочет широкое правительство», — сказал председатель ШАС. К событиям в мире. Перуанские сейсмологи зафиксировали на юге страны землетрясение магнитудой 7,2. Об этом сообщает агентство ЭФЭ. Эпицентр располагался в гористой местности в 35 километрах от города Каракора. Сообщение о разрушении.

что США ослабляют военное присутствие близ Ирана. Командование США перебросило в ближневосточный регион базирующийся в Японии авианосец «Джордж Вашингтон». Он уже взял на себя функции, которые ранее выполнял Авраам Линкольн. И о погоде. Сегодня будет жарко, температура воздуха выше среднесезонной, малооблачно. Днем в Иерусалиме 34 градуса, в Тель-Авиве 33, в Хайфе 30, в Бершеве 35, в Эйлате 41. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.

светлейшего, светлейшего, пресветлейшего, позитивнейшего утра абсолютно всем от меня персонально, от первого радио. В первом части мы и поздороваться успели, и размяться, да, традиционно в конце часа, да, разминка состоялась. Узнали, сколько детей в семье. Все подробности в записи у нас сохраняются на нашем официальном сайте, в нашем официальном приложении. Хотите, послушайте, заходите, всегда рады, оставайтесь с нами еще раз. Так, о, 8.08, кто верит, загадывает. Ну, а кто не верит, просто, просто знаете, время не стоит на месте. В этом часе, конечно же, я вас озадачу основной тематикой. Заготовочек у меня, ну вот, зачем я это делаю? Каждый раз жалуюсь, понимаешь ли, и все равно. Раз, два, три, пять, пять вопросов на тематику, вот, к которой я сегодня прицепился, привязался. Есть событие. Это событие никого не должно оставить равнодушным, потому что с ним связаны абсолютно все, и здесь без исключений. Хоть раз в жизни человек, но этим занимался. Чем именно, узнаете совсем скоро. Так, несколько, наверное, ваших сообщений. И послушаем. Да, и кое-что послушаем. И перейдем вот к основной теме. Доброго утра, пишет Людмила. А, это насчет, я так понимаю, нашей разминки. Ответ там у нас был цифровой. Одну циферку надо было написать. Ехала на работу, смогла отправить только цифру. Ну, окей. Главное, чтобы в безопасности. Я не раз об этом говорил, друзья мои. Какое бы у вас огромнейшее желание не было поучаствовать, но безопасность превыше всего. Поэтому, если за рулем, то ни в коем случае никакие гаджеты в руки не берем. Умеете пользоваться голосовыми ассистентами? Пожалуйста. Тогда допустимо. Ну и то, это все равно сбивает, это отвлекает. Будьте внимательны. Всем хорошего путешествия, хочется так сказать. Но я понимаю, что сложновато назвать дорогу на работу, а в большей степени сейчас, наверное, вы именно туда направляетесь. Вот путешествием. Так что, ну, легкой вам дороги. Комфортной, без происшествий. Лето-лето, Марк Ориджинал пишет. Лето-лето, что ж ты лето? Ты быстрее, чем комета. Пролетела, как законница и летящая ракета. Обогнала даже прямо как форсажи. Обогнала лето Доминик Торетто. По-моему, в каждом своем произведении Торетто вспоминает Марк Ориджинал. Но окей, где же ты, а, лето? На какой планете? Нас на целый год согрело. И согреваешь где-то. Всем крепкого здоровья, добра и душевного тепла. Спасибо, Марк Ориджинал. Как всегда, огромное количество эмодзи, смайликов. Все как полагается. Ну, главное, что добрых и хороших. Так, давайте. Небольшой трек у нас прямо сейчас состоится, я так понимаю, да? Случится. Да-да-да. Увидев название этой песни, сразу ожидаешь услышать знакомую мелодию, но не тут-то был. Тем более я посмотрел на исполнителя. Я вот впервые сталкиваюсь именно с этим треком и его произведением. Говорю я про Леонида Руденко, а песня называется «Прекрасная далёка». Вот говорю «Прекрасная далёка», а вы, конечно же, продолжаете. Да, не будь ко мне жестоко. Но нет, это совершенно, как оказалось. Ну, почему именно делаю акцент? Леонид Руденко мог сделать и кавер какой-либо, да, свое прочтение преподнести известной композиции. Но нет, это совершенно отдельное творение. Так что послушаем «Прекрасная далёка» и потом уже перейдем к обсуждению, чего я тут вот понапридумывал.

Джамирокуай открывает второй час программы «Савино утро», друзья. Всем привет. 8.07. Погнали дальше. Не останавливаемся. Бодро, активно, где-то в припрыжку. Повеселее, одним словом. Если вам не хватает эмоций, слушайте, оставайтесь с нами. И, конечно же, вот да пребудет с вами энергия. Искренне вам этого желаю. Добрейшего, предобрейшего.

Не будь ко мне жестоко. Ай, ну... А и опять не будь ко мне жестоко. Ну, по-другому же никак. Ну, все мы родом из детства. Ну, такой вот трек. И когда вот это словосочетание «прекрасное, далекое», это вот уже... Это записано в скрижалях нашего мозга. Вот там на подкорке хранится. Ну, окей. Леонид Руденко вот решил как-то попробовать поломать нас немножечко. Привыкнем к этому треку, не привыкнем... Может, кто-то вообще к нему и не вернется. Так, окей, оставляем это в памяти и двигаемся дальше. Значит, к чему я вот сегодня решил доколупаться? Не конкретно сегодняшним днем, а вчерашним. Сегодня, напомню, 21 августа, вчера 20. И вот 20 августа отмечается такое событие. Потрясающе масштабное. Если бы... Вот на государственном уровне ввели бы, я думаю, на ура восприняли бы абсолютно все. Короче, вчера Всемирный день лени. Вот, да, такой праздник. Праздник же? Праздник, конечно. Всемирный день лени. И появился он, знаете, в 1984 году в Колумбии. О как! Ну, всю остальную информацию можете почерпнуть из интернета нашего любимого. Я не буду сильно заострять внимание на этом. Факт остается фактом. Имеется. Так что вот давайте. Всемирный день лени взят мной за основу. Несколько вариантов вопросов, как я уже озвучил, точнее 5, я все набросал. И вот сейчас занимался выбором, на каком же вопросе остановиться. Давайте на вопросе все-таки действия. Я вот так для себя его назвал. Слушайте. Что вы готовы сделать, лишь бы не делать то, что действительно нужно? Вот. Знакома ситуация. Иногда сроки горят, надо что-то выполнить. Иногда, в принципе, надо что-то сделать. И вот мы... Чё, правильно? Мы же... Ха-ха, хитрые, да? Мы же сообразительные. Мы же... Я не знаю, как правильно... Чемпионы по выкручиванию из сложных ситуаций и по неделыванию того, что надо. Да, короче, друзья мои, всю свою соображалку на максимум и жду ваши варианты. Что вы готовы сделать? Ну, если коротко, лишь бы ничего не делать, да? В полном варианте, лишь бы не делать то, что действительно нужно. 054-20-70-800. Пока вы размышляете, пока вы пишете. Да, аккуратно, еще раз подчеркну, если за рулем, вот, легкой вам дороги, безопасной вам дороги. А вот чтобы она была безопасной, значит, не отвлекаемся. Потом, когда приехали, добрались, остановились, тогда и написали. Ну, а все, кто нет, пожалуйста, прямо сейчас. Так, послушаем мы дуэт Алекс Гаудино и Полина с песней Never Give Up on Love. Потом небольшая реклама, после которой сразу же рубрика, посвященная 25-летию, дню рождения первого радио, голоса первого. И уже, надеюсь, я вернусь к вам. Ну, вернее, я отвернусь по-любому, вот надеюсь, что с вашими вариантами ответов на вопрос... Что вы готовы сделать, лишь бы не делать то, что действительно нужно?

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: Реклама.
1: Альтелливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
2: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
3: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
4: Фонтана, фонтана, фонтана.
5: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
6: Легенды Италии. Альбано и его оркестр с единственным шоу в Израиле. Любимые хиты «Феличита», «Чисара», «Либерта» вживую. 13 сентября. Тель-Авив. Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
0: Реклама.
7: Голоса Первого радио. Лидия Топельберг, ведущая новостей и программы «Белая карта». Более 15 лет занимается организацией выставочных проектов. Сейчас их можно увидеть в галереях Тель-Авива. В детстве мечтала стать оперной певицей и блистать на сцене «Ла Скала». Так любит органную музыку, что научилась играть на органе.
8: Рок, он в первую очередь ставит карьеру на первое место и добивается тех целей, которые он хочет, но при этом он может поступиться своей личной жизнью, своими друзьями, связями, чем угодно, ради вот этой главной цели.
7: Лидия Топельберг.
9: Первому радио 25 лет.
10: Утро.
11: Да, первому радио четвертак, друзья мои, с чем я всех нас поздравляю. Также поздравляю с пятницей очередной. 8.24, а это значит, что практически мы вот в середине программы «Савино утро». Вопрос был озвучен, так как вчера Всемирный день лени, и такой праздник существует. Так вот, раз вчера он был, значит, ну как... Я как вот... Ну, еще тот... прокрастинатор. Вот существует такое определение. Это прокрастинация, способность, я называю это способностью, чтобы как-то себя успокоить, откладывать, постоянно переносить важные дела на потом. А потом, вот а потом и суп с котом, да? Так вот, я еще как тот прокрастинатор не могу обойти день лени стороной. Все же откладывание от этой самой лени происходит, правильно? Сдвигание каких-то важных точек выполнения, да, задач. Тайминг. Ну, подождет этот ваш тайминг. Окей, справимся и сами. Так вот, вам вопрос. Что вы готовы сделать, лишь бы не делать то, что действительно нужно? А? Давайте, как есть, на духу. Вскрываемся, как говорят. Как просто, как говорят. Как говорят консервные банки, например, да? Окей. Готов делать все, пишет Серый, чтобы ничего не делать. Ну, логично, очень. Ответ прямо вытекающий из моего вопроса. О, а вот Ольга уже более вот честна. Значит, что она делает? Проверяет почту. Логично. А посмотрю-ка я, да? Ну, опять же, по-разному можно еще проверить. Для 21 века это звучит. Проверить почту можно и физически, если, да, где-то вот рядышком с вашим домом, с вашей квартирой имеется вот этот металлический сундучок, куда специально обученный человек кое-что забрасывает. Ну, письма, бандерольки. Тудадзуд. Нет, вот этот... Или что это по почте? Нет, вот этот зуд, по-моему... А я уже не помню, а что приходило по почте? Это вот этот зовут Даркон или водительская? Не, водительская точно по почте. Так, вот это меня опять в сторону уносит. Ладно, не факт. Что-то да приходило. И можно проверять же почту. Это, опять же, технологически. Это открываешь приложение. И там письмецо в конверте. Спасибо, Ольга. Так, Роман из Аждота. Могу начать ремонт, сменить профессию и выучить испанский, но письмо отправить нет. Это уже слишком. Вот в продолжении, опять же, темы, но с другой стороны, да... Я так понимаю, кому-то что-то написать. Вот это самое тяжелое для Романа. Проще даже испанский выучить. Ой-ой-ой. Потому что начать делать ремонт — это тоже такая. Начать — это не сделать его. Все мы прекрасно знаем. Я готов лежать на диване и не думать о том, что нужно сделать, чтобы ничего не делать, написал Марк. Ну, окей. Значит, Марк, вам достается приз в номинации «Лучшее времяпрепровождение на диване». Становитесь чемпионом в этой категории. С нами Посейдон. Если не хочется ничего делать, то надо делать то, что срочное. И когда начнешь делать это срочное, то приходит то, что надо делать еще срочнее. То начинаешь делать это очень срочное, то прибегает этот самый срочный и дает очень срочное. И я тогда сажусь пить чай и жду срочное. И так до конца рабочего дня. И так устаю, что много что сделал. Аж не за что. Аж ничего за то. Ну, а, короче, тут немножечко, наверное, путаница какая-то, да? Но смысл в том, зато чай я напился. Отличный вариант вот это, да? Посейдон, шикарно. Конечно, ну... А хотя нет, подождите, абсолютно подходит, да, к ответу на мой вопрос, что вы готовы сделать, лишь бы не делать то, что действительно нужно. То есть, разжевываю сам для себя даже, да, вот ответ Посейдона. Надо что-то сделать нужное. Но ты, чтобы это нужное делать, начинаешь делать что-то другое, как кажется, более срочное. Ну и далее по цепочке. И первое, потом и второе, и третье, и все остается в подвешенном состоянии по итогу. Но чаепитие никто не отменял. Вот это да. Так, бабушка пишет. Я лежу еще в кровати. Этого для лени хватит. Ой. Чтобы дать про лень ответ, настроения вовсе нет. Раз лениться, то плениться. Лень мне даже шевелиться. Я с трудом сложила стих. Эй, нет сегодня дел других. Эй, как прелестно, да, что вот это слово мне сегодня нравится. Прелестно, прелестно. Хотя мультики я не пересматривал. А так, ну, бабушка, от меня однозначно вам шикарнейший лайк за шикарнейшее произведение стихотворения. Но у вас получилось. Хоть и лень, я так понимаю, видите, но... Так, далее Дринька. Всем привет. Я могу соврать. Я могу жалобно так написать. А, так, чтобы здесь не ошибиться, Дринька, я одну секундочку ознакомлюсь. А, я так понимаю, иврит в русской транскрипции, поэтому сходу с пылу с жару... Да, лучше... Лучше я вне эфира сам себя же и проверю. А потом вернусь к вашему сообщению. Друзья, сейчас мы сделаем музыкальную паузу. Я считаю, что старт у нас получился. Да, ну, лучше не придумать. Особенно, когда ленишься. А, так вот, что вы готовы сделать? Лишь бы не делать то, что действительно нужно. Это, ну, это, наверное, бич всего человечества. Ну, вот люди мы такие вот человеки, что, ну, пожалуй, ну, как бы вот, ну... ну надо же, да, вот, ну не хочется, ну, а лучше и завис в одну точку. Не знаю, у вас так, не так, но часто бывает. Это, о, далеко ходить не надо. Сажусь я, значит, готовиться к программе «Савино утро». Вот придумывать вопросы какие-то. Это же надо сделать. Никуда откладывать это невозможно. Особенно, когда ты садишься, это в четверг, а в пятницу эфир. Да, уже некуда откладывать. Но, опа, что делать? Итак, оп, вот подумал об этом, и все. И ловишь себя, наверное, через несколько, ну, хочется сказать, мгновений, но ты же не замечаешь вот этого течения времени, может быть, и несколько минут уже проходит, что ты просто тупишь куда-то. Вот все, тебя унесло. Это же тоже действие какое-никакое, да? Вот бывает такое. Ладно, 054-27-800. Значит, музыкальная пауза по секрету. Название от Макса Барских песни. Ну и далее продолжим. Что же вы готовы делать, вот, чтобы не делать то, что действительно нужно?

0: Так вот, Макс Барских по секрету. Ну и как вот оказалось, я вот тут проверочку провел, да. Все чинно, все допустимо для эфира, с кем не бывает, как говорится. Так вот, Дринька по секрету с нами тоже поделился. Что он готов делать? Ну вот вопрос у меня сегодня для эфира такой. Для вас такой. Что вы готовы делать, чтобы не делать то, что действительно нужно? Посвящено все Всемирному дню лени вчерашнему. Так вот, Дринька говорит, могу соврать, могу жалобно так написать. Они холе коефле бетон. И концовочка, если шуль-шуль, да? Значит, ну, я так понимаю, что он болен, у него болит живот. И вот самое главное, итог, у него диарея. Ну, если соврать, то окей. Главное, чтобы все здоровенькие вы нам были, дорогие наши радиослушатели. А то вот, знаете, отмазываешься такими вот способами. Ага, а потом как припрет, что шуль-шуль и все. И реально, и никуда, и не отойдешь. Так, да все, прекращаем с этой вещью. Двигаемся по другим вариантам. Добрый день, я Влад. Я умею делать вид, что я что-то делаю. О, как! Ага, а вот это хитро. И это я вот считаю, не каждый человек обладает данной способностью. Вот по-настоящему сделать вот так грамотно, чтобы тебе особенно вот начальство поверило, не заподозрило. Это же, ну, я так понимаю, надо с регулярной периодичностью. Этот навык надо тренировать, развивать, чтобы вот эта регулярная периодичность каждый раз казалась реалистичностью. Правильно, Влад, молодец. Хорошо. Так, следующая версия у нас. А, так, не вижу, кто же... А, Лякох, о. Так какой он чемпион? Я б его перележал бы на диване. А, понимаю, я так догадываюсь, это кто, Марк, по-моему, да, писал про лежание на диване, что-то у нас там было, да, версия, да? Но вот здесь надо устроить, на самом деле. Вот кто еще кого перележит на диване... профессионалов в этой области, ой-ой-ой, я бы сказал, виртуозов, но это скорее, что-то мне подсказывает, мужчинам ближе, вот не все женщины, наверное, нас поймут, но это надо уметь еще, вот лежать на диване, вот так, чтобы правильно, вот чтобы с чувством это все было, чтобы это... подходящий под момент был процесс вот такой лежания. Это не просто вот женщина, девушки, как вам кажется, что мы вот разлеглись и ничего не делаем. Это искусство. Правильно я рассуждаю? Так. Доброго утра, первое. Уничтожила лень, поэтому все, что нужно, тут же делаю. Ой-ой-ой. А так, без подписи. Ну что сегодня вот все как-то без подписи? Ну, попробую разыскать. Наталья подсказывает, не WhatsApp. Наталья, ну, мои искренние поздравления за вашу вот такую удивительную возможность, что вам удалось, а? А как это уничтожить лень? Мне кажется, не уверен, конечно, но подозреваю, что ген вот этой самой лени в нас досуществует, природой заложен, и никуда не деться. Можно как-то вот натренировать себя, а может, можно и уничтожить. Но вот признаюсь, как на духу, мне это не подвластно. Так что еще раз вам огромное уважение, Наталья, если вы с этим справились. Так, Толяныч пишет: по нынешней почте уже ничего не приходит, кроме рекламного мусора. А, это вот рассуждение по поводу, что некоторые делают, чтобы не делать важного, это проверка почты. Угу. Ну и в частности, Толяныч про почтовые ящики вспоминает, я вспоминал об этом. Ну, почему же? Иногда что-то и может интересное. Так, ну ладно, окей, оставим эти рассуждения. Так, и еще теперь уже ответ на мой вопрос. Если надо что-то сделать, ляж, поспи, и все пройдет. Классика жанра. Спасибо, Толяныч, что напомнили. Знаем, помним, самое главное, практикуем. Каждая маленькая работа начинается с большого перекура, Леонид из Афулы пишет. Ну, возможно. Но мы-то за здоровый же вот этот образ, правильно? Кого я каждый раз... Ладно, так, значит, следующая версия. Кристина из Ашдода готова сделать все. Особенно то, что вообще не нужно. Так про это же и речь, Кристина. Главное, чтобы нужное дело оставалось нетронутым и продолжало создавать ощущение срочности. Но вот разрешите, Кристина, вот немножечко углубиться. И как я хотел завуалировать слово «докопаться». Ну, нет, не получится. Разрешите докопаться, Кристина. Так что вот вы подразумеваете под словом «все»? В этом-то у меня и суть вопроса. Что вы готовы конкретно делать? Может, несколько каких-то там набросков, вариантов, а? Что вы готовы сделать, чтобы не делать самое необходимое? Ну, действительно необходимое, действительно нужное. Еще одно сообщение, и удаляемся. Ой, уже так прижимает эта реклама. Эдуард М. пишет. Прокрастинаторов пониженное чувство... Наверное, у прокрастинаторов пониженное чувство ответственности и мотивации на коротких дистанциях. Мы марафонцы. Девиз наш: все, что не делается, все к лучшему. Ну, Эдуард, да, наверное. Я вот тут, говоря про свою способность к прокрастинации, да, считая себя одним из лидеров в этой области, как-то вот даже не задумывался о продолжительности дистанции. Но да, возможно, что мы марафонцы. Ну, прикольно, прикольно очень. Ход ваших мыслей мне нравится, Эдуард. Так, друзья, значит, давайте послушаем рекламу. После нее у нас группа «Винтаж». И далее продолжаем. Я вот смотрю, что... взбодрились вы такие, в отличие от первого часа, который был менее, ой, более спокойным, чем обычный. А сейчас все хорошо. 054-2070-800. Что же вы готовы делать, сделать, чтобы не делать то, что действительно необходимо?
1: Доброе утро, Семен Семенович.
2: Доброе утро.
3: Савино утро.
2: Музыкальная чайхана. Музыкальная чайхана.
4: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
5: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
6: Я раб этой лампы.
5: А что мне делать?
6: Приказывай.
5: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
6: Слушаю и повинуюсь.
5: Теперь, Анна, ты загадывай.
4: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистина.
7: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
8: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
9: Реклама. Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу. Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
10: Невероятная акция Triple Pro от BeCure Laser. Прибор BeCure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Derma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
9: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Center Car Азур. Эры Хашива 9.
11: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
12: Реклама.
3: Савино утро.

Грабинадаш, всем Викториям! Так, а у нас, я тут смотрю по сторонам, ну, в принципе, людей немного, точнее, совсем мало вокруг. Светлана Карабут новости готовит, но я так понимаю, она не Виктория. Ну, ладно, найдутся, конечно же, Виктории, эта песня для вас, а хотя для всех, абсолютно. Одну секундочку, друзья, я проверяю, сколько у нас времени до конца часа остается. Вот, примерно... Примерно вот столько, да. Продолжаем. Значит, я сегодня доколупываюсь до вас с вопросом, что вы готовы сделать, чтобы не делать то, что по-настоящему нужно. Посвящается Всемирному дню лени, как вы понимаете, вчера прошедшему. На чем я остановился? Так, Эдуард М. писал про марафонцев-прокрастинаторов. И добавил вот к своим рассуждениям: мы бережем энергию до последнего, как марафонцы, а потом следует решающий рывок и в дамке. Вот, да. Замечено не раз. Можно откладывать, а потом вот все решают. Вот, ну, накопили энергии, да откладывались. Как это говорят, петух клюнул в определенную точку нашего тела. И все, выполнен. И причем в лучшем виде. Потому что энергии-то накопилось для решения. Так, фотография прилетела. Шаббат шалом. Спасибо. Это Александр присылает нам периодически. Доброго утра. Первое, у меня иногда получается ничего не делать в рабочем процессе, а меня за это еще и хвалят. С уважением, Вадим из Ришина. Поздравляю, Вадим, разрешите и мне вас похвалить за то, что вы решили поучаствовать и откровенно сказали. Признались? Вдруг начальство-то слушает, а? Вадим ведь один на весь Ришин. И легко определить, кто это вот так скрывается под маской великого деятеля, тире не деятеля. Друзья, всем вот успехов вот в этом начинании. Полезная штука, с одной стороны, с нашей, но не со стороны работодателя. Так, ладно, окей, предлагаю встретиться с моим конкурентом онлайн и устроить соревнование. Так, тут дискуссия продолжается. Кто же чемпионство возьмет по лежанию на диване? Так, это Марк. Ответочку, ой, я тут сейчас не найду сходу до сообщения, кому он там отправляет эту ответочку. Ну ладно, успеваю я. Да, успеваю. Кристина из Ашдода. Дополняю ответ, пишет. Окей. Ой, спасибо, Кристина. Значит, не зря я тут, получается, вот такой настырный иногда бываю. Готова изучить... А, ну, Кристина, для понимания, написала, что готова сделать все, отвечая на мой вопрос, вот, чтобы ничего не делать. Так вот... Подробности. Готова изучить все билеты и отели на планете, сравнить цены, почитать отзывы и составить маршрут. Но, правда, никуда из этого я ехать не собираюсь. Кристина в десяточку попадает. Я так понимаю, это, наверное, больше женский вариант. А если перевернуть в нашу мужскую сторону, здесь, походу, вариант... с пролистыванием каких-то сайтов, связанных с автомобилями, например, да, представить, как ты покупаешь себе то, что мечтаешь, составляешь подборочку, находишь вот именно идеальный для тебя вариант. Ну, никогда, естественно, не купишь в итоге, но как приятно. Угу. А за спиной остается куча важных дел. А ты вот в мыслях, вот в этих фантазиях замечательных. А и правильно. Так, друзья, встречаемся уже в часть следующем. Там, напоминаю, совсем немного времени.
А, так что хотите поучаствовать, не откладывайте. Пишите прямо сейчас, что вы готовы сделать, чтобы не делать то, что действительно важно, действительно нужно. 054-2070-800. Ну и... И еще одно коротенькое, да, 15 секунд остается. Ленюсь, пока жена как замотивирует. Каждому по жене мотиватору. И всем доброго утра.

0: Сарина утро.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: За травму пальца на работе Махаль помогли получить 140 тысяч шекелей. Спасибо вам большое.
4: Без предоплаты. Звездочка 9624. Звездочка 9624. Результаты индивидуальны. Озвучен актер. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
5: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
6: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Пельмени Шева десятка 19,90 за килограмм. Мадана Имания. Митхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
7: Быстрый тест. Можешь укусить яблоко, разжевать стейк, съесть мороженое без боли? Если хоть раз ответили «нет», пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангиева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Можно еще ниже.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
2: Реклама.
13: Голоса Первого радио. Лена Семенова, ведущая утренних программ. Никогда не рассказывает о себе, стесняется. Работает на радио уже четверть века. Экспроприировала удачных соседей помидоры и клубнику.
14: Привет всем, кто слушает Первое радио. Ребят, мы сегодня обсуждаем обалденную тему. Какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли за что.
13: Лена Семенова.
15: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Израиль простится с Иудой Кацем, погибшим 44 года назад в Ливане. Подробнее через несколько секунд. Девять часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Сегодня в 10 утра состоятся похороны старшего сержанта Цааля Иуды Якутиэля Каца, погибшего в бою при Султан-Якубе в Ливане в 1982 году. Кац будет захоронен на горе Герцля в Иерусалиме. Напомню, останки Иуды Каца были возвращены в Израиль в минувший вторник, через 44 года после его гибели. Останки погибшего военнослужащего были обнаружены и доставлены в рамках специальной операции Моссада и Цааля. Иуда Якутиэль Кац был последним пропавшим без вести участником боя при Султан-Якубе в Ливанской долине Бекаа, который произошел 11 июня 1982 года. На шестой день операции «Шлома Галиль» за несколько часов до вступления в силу прекращения огня. Сразу после боя пропавшими без вести считались трое резервистов – Захария Баумель, Цви Фельдман и Иуда Кац. Останки Захарии Баумеля были возвращены в Израиль в апреле 2019 года при содействии Министерства обороны России. Останки Цви Фельдмана были возвращены 11 мая прошлого года в ходе секретной операции «Моссада». Вчера вечером после завершения забастовки в аэропорту Бен-Гурион премьер-министр Бениамин Нетаньяу распорядился начать процедуру исключения из Ликуда председателя рабочего комитета управления аэропортов Пинхаса Идана. В связи с безрассудной и незаконной забастовкой в аэропорту, нанесшей ущерб гражданам страны и экономике, премьер-министр Нетаньяу распорядился исключить Пинхаса Идана, председателя рабочего комитета управления аэропортов, из членов Ликуда, говорится в заявлении. Ранее Нетаньяу заявил, что аэропорт продолжит работать и функционировать в обычном режиме, а тот, кто встанет на пути, вылетит с работы. Президент США Дональд Трамп считает, что заключить сделку с Ираном стало сложнее из-за ослабления военного потенциала этой страны и потери большей части его руководящих кадров. Военно-морских сил больше нет, военно-воздушных сил больше нет, руководства больше нет. Отчасти проблема в том, что многих лидеров больше нет. Заключить сделку непросто, никто не знает, кто у них во главе, сказал Трамп. Американский лидер в очередной раз подчеркнул, что основная цель конфликта с Ираном – не дать Тегерану получить ядерное оружие. По его словам, Тегеран был всего в нескольких неделях от создания нового ядерной бомбы, когда в 2025 году он отдал приказ о нанесении ударов по иранским ядерным объектам. Через 15 лет после запуска Иерусалимского трамвая и почти через 10 лет

протестами ортодоксов, нехваткой рабочей силы, последствиями войны. И о погоде. Сегодня по-прежнему будет жарко, температура воздуха выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме 34 градуса, в Тель-Авиве 33, в Хайфе 30, в Бершеве 35, в Эйлате 41. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.

Друзья, привет всем! В третьем часе программы «Савино утро». Бодро, активно, весело и позитивно встречаем этот день. Ну, точнее, уже по факту встретили, конечно же. Продолжаем. Так, на секундочку, сам вот немножечко тут растерялся и вспоминаю, что же должно случиться в этом часе. А в этом часе должно случиться самое хорошее и самое потрясающее. Подведение итогов, но это впереди. Но состоится перед этим еще один блок ваших ответов. Напоминаю, о чем суть, о чем разговор, да? Вчера прошел Всемирный день лени. Вот такой классный праздник, как я выразился, абсолютно связанный с каждым человеком, мне кажется. Но положа руку на сердце, ну неужели хоть раз в жизни вы не ленились? Конечно же, такое было. Неужели хоть раз в жизни вы не откладывали какое-либо дело на потом? Не потому, что реально не успеваете, а потому что вот, ну как, ну лень. Или вдохновение не пришло, или еще тысяча и одна причина, правильно же? Так вот, сегодня я решил вас поинтересоваться, что вы готовы сделать, чтобы не делать то, что на самом деле важно. Именно действие, именно сделать, именно вот процесс какой-то, чем вы себя отвлекаете-то?

так сказать, до отважных дел. Обо всем этом вы еще можете успеть написать на наш WhatsApp 054-2070-800. Напоминаю, что вот времени очень мало остается до объявления стоп-игры. Сейчас мы послушаем еще одну композицию. Я занимаюсь тем, что собираю вот последний блок ваших версий, ваших ответов. И после этого выпускаю их в эфир, объявляю стоп-игру и перехожу к подведению итогов. Сегодня по традиции вот у нас два приза от меня музыкальные, от продюсеров. Тот, который можно подержать, можно, я скажу даже больше, испить. Но обо всем по порядочку, обо всем, конечно же, расскажу. Пока еще раз всем добрейшего утра. 9.09, опа, опять же, кто верит, загадывает. Слушать мы прямо сейчас будем потрясающий Зиверт. Я ТЛ, и я тебя люблю.

Спасибо, Зиверт, за признание в любви. И, конечно же, спасибо, ну вот немножечко наперед уже забегаю, спасибо всем, кто принимал и принимает участие в программе. Вместе делаем программу «Савино утро». Так, вопрос у меня про лень сегодня. Что вы готовы сделать, чтобы не делать то, что действительно важно, необходимо? Завершающий блок ваших ответов. Смотрю, на чем я, чтобы никого не пропустить. Рафи пишет: готов придумать минимум 14 отмазок, почему не надо делать это сегодня. Так мы, ленивые, основали философию, психологию, креативное мышление и прочее, прочее, прочее. Да, Рафи. Ну вот, кстати, один из пяти вариантов моих вопросов тоже был именно вот про отмазки. Но я решил про действия больше сегодня поговорить, да. Какая вот у меня была мысль поинтересоваться, какая ваша коронная отмазка, чтобы ничего не делать. Но вот говорим о том, что имеем. Про ваше рассуждение, про вашу логическую цепочку, я считаю, абсолютно верно. И философия, и психология, это вот придумано, да, нами, любителями. На потом. Все на потом. Хотя здесь, наверное, больше мысль не про откладывание на потом, а как избежать, в принципе, делания чего-либо. Виртуозность в нашей крови. Так, следующий вариант. Я так понимаю, это Татьяна. Задается вопросом, а зачем что-то делать? Ничего делать не надо, тогда и не придется ничего делать. Лень рулит. Ох. Ну, можно было здесь восклицательный знак поставить и, в принципе, закругляться. Но еще одно сообщение, друзья мои. Ну, если пока я не сказал стоп-игра, никто не успеет прислать также свои варианты. Но вот лень рулит. Наша любимая, правильно? Так, лежать на диване и не думать – это еще тот процесс, продолжает Марк. Ну, понятно, про диван мы уже обсудили, рассказали. Самое популярное для ленивцев, то есть для нас с вами, мужчин, наверное, в большей степени – диван. Ну, кровать там можно… Любая какая-нибудь комфортная, удобная горизонтальная поверхность – желательно рядом с тем, что что-либо показывает. Телевизор, там, компьютер, какой-нибудь гаджет, да, в руках. Ну, потому что скучно тоже. Вы подумаете, вот лежать на диване. Это способность. И вот чтобы правильно лежать на диване, просто так на диване не полежишь. С бухты-барахты, вот, да, попробуйте долгое время полежать на диване, а? Вот часами. Вот опять же к девушкам обращаюсь, если вы возмущаетесь там на своего любимого человека, да, который, вот как вам кажется, лежит просто так часами на диване. Это не просто так. Тут тренировка, годы, все это наработка. Так что, ну, относитесь с пониманием. Как мы будем относиться? Мы тоже на некоторые вещи, которые вы делаете, тоже смотрим с непониманием. А как это? Вот, а почему? Так, ладно, все. Закругляюсь я со своими вот этими разглагольствованиями. Друзья, вот теперь однозначно всем спасибо. Новых сообщений... так, я сейчас еще раз просмотрю WhatsApp. Новых сообщений я не наблюдаю. Поэтому объявляю вот... В принципе, ну, чуть раньше, наверное, чем обычно. Но я думаю, все, кто хотел, уже поучаствовали. И много вариантов, мне есть из чего выбрать. Так что все, 9 часов 17 минут. Но для того, чтобы быть вот однозначно правильным, однозначно я уже... А вдруг вот, да? 9 часов и 18 минут. Ровно стоп-игра. Все.
для меня сейчас процедура подведения итогов, для вас процедура расслабления. Можно полениться, можно расслабиться, откинуться на что-нибудь, вот, как я уже сказал, комфортное, мягкое. Слушайте музыку. Так, что я запланировал? О, прямо сейчас у нас Макс Барских, Мон Амур. И я постараюсь скорейшим образом к вам вернуться с именами победителей.

0: Доброе утро, Сен Семен.
1: Доброе утро.
2: Савино утро.
3: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
4: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
3: Конкретней.
4: Я это... Все время скучаю, понимаете?
3: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
4: Я все время скучаю... По пятнице.
5: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
6: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
7: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
3: Леночка, есть еще пациенты?
8: На сегодня нет.
9: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
4: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
7: Вечер.ком.
10: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
7: Реклама.
11: После производственной травмы я снова обратилась в Махаль и снова получила результат. Более 200 тысяч шекелей.
12: Махаль, нам важен результат.
13: Без предоплаты. Звездочка 9624. Звездочка 9624. Результат индивидуально. Озвучен актер. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
14: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
15: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
16: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон. Творог 5%, 19,90 за килограмм. Скумбрия холодного и горячего копчения 6,90 за 100 граммов. Язык говяжий свежемороженый 18,90 за килограмм. Маданей Мания. Мидхам или Коин 21. Напротив Академического колледжа.
17: Быстрый тест. Мороженое вызывает боль? Горячий кофе – неприятные ощущения? Холодная вода заставляет морщиться? Если хоть раз ответили «да», пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангеева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
18: Кондиционеры по самым низким ценам.
19: Можно еще ниже.
20: Кондиционеры по самым низким ценам.
19: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
21: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
22: Еще ниже.
21: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
18: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
23: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты,

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абу Хари. Главный по вкусу.
1: Реклама. Голоса первого радио.
2: Марк Кричевский, руководитель новостной службы и ведущий актуальных программ, ходит в спортзал 4 раза в неделю. Терпеть не может пирожки с капустой. Побывал во всех странах мира. В Ютьюбе.
3: Что произошло? Почему так произошло? И куда мы идем? Но вот чтобы так, так еще не было.
2: Марк Кричевский.
4: Первому радио 25 лет.
2: Савино утро.
5: Итак, друзья мои, удалось. Не просто, но вроде как справился. Подвел я итоги, имена победителей мне уже известны, и сейчас я объявлю их вам. И вот ждал до последнего, тянул время. Это насчет музыкального подарка. Написал я победителю, и вот как только заговорил микрофон, в этот момент прилетел вариант песни. И вот опять же параллельно придется мне тут, понимаешь ли, разыскивать. Ай-яй-яй-яй-яй. Почему не сразу? Вот где же вы бегаете? Ладно, разберемся. Значит, по порядочку. Приз. Так, вот, нашел. Значит, ящик уникальной воды «Магнезия». Сейчас узнаем, кому он достанется. Перед этим несколько слов про саму воду. Есть воды, которые просто утоляют жажду, а есть вода, которую выбирают для здоровья, энергии и хорошего самочувствия каждый день. Магнезия – знаменитая минеральная вода из Чехии. Карловы Вары известны во всем мире своими лечебными источниками и уникальными минеральными водами. Именно здесь, среди нетронутой природы, находится источник воды магнезия. Ее главная особенность – высокое содержание природного магния, а это один из важнейших минералов для организма человека. Он помогает поддерживать энергию, снижать усталость и стресс, поддерживать работу сердца, помогать мышцам и нервной системе, сохранять баланс организма каждый день. Магнезия – вода, которую хочется пить. Отличается мягким, приятным вкусом. Это не просто лечебная вода, это вода для жизни дома, на работе, после спорта, в дороге, особенно жарким летом в Израиле. Магнезия – гармония, которую можно выпить. Сегодня мы разыгрываем, как я уже сказал, ящик воды «Магнезия». И этот приз сегодня достается... Так, одну секундочку. Да. Тысячу дел пытаюсь совершить одновременно. Угу. Вот, долистал. Значит, этот приз сегодня достается у нас Посейдону. У него был шикарный вариант. Я его не буду полностью зачитывать. Так, краткий пересказ. Что же делать? Да, вопрос у меня был такой. Что вы готовы сделать, чтобы не делать то, что на самом деле важно? Так вот, Посейдон поделился собственным опытом, чтобы, так сказать, для себя отмазаться от чего-то важного, начинаешь делать то, что срочное, вроде как. Когда это начал... Потом на ум приходит еще более срочное. И так по цепочке. Друзья, если... Ну, мой пересказ такой себе, да, его сообщение. Но вы можете потом этот час завершиться. Или это сообщение... это сообщение в предыдущем часе. Я зачитывал, поэтому уже тот час должен появиться в записи на нашем официальном сайте. В нашем официальном приложении. Поэтому заходите и послушайте. Посейдон, я вас поздравляю. Это один из самых постоянных, наверное, участников, по крайней мере, программы «Савино утро». Но вот он даже сейчас написал: второй раз за всю программу выиграл. Да, но вот как-то, наверное, нечастый победитель. Тогда вдвойне мои поздравления. Так, перехожу Так, одну секунду. Вот перехожу я к следующему призу. Это музыкальный подарок. Угу, сейчас я проверяю. Вот так, победительницей, ну, это я могу уже огласить. Я просто сверяюсь со списком, насколько доступны композиции. Так, все, более сосредоточен. Значит, победительницей, которой достается музыкальный подарок, становится Кристина из Ашдода, о которой я, помню, еще попросил дополнительное сообщение с пояснениями, пояснительную бригаду, потому что она абстрактно написала, что готова сделать все, чтобы не делать что-то важное. Так вот, из конкретики. Готовы изучать все билеты, отели на планете, сравнивать цены, читать отзывы, составлять маршрут. Но, правда, никуда из этого не ехать. В итоге не поехать. Кристина, ну, очень вот тронул меня ваш вариант. Я уже об этом говорил, что знакомая ситуация. Начинаешь отвлекать себя чем-то более приятным, мечтательным. Если мужчина, я привел пример, покупка автомобиля и так далее. Так, переписка у нас вот состоялась. И осталось мне быстренько что-нибудь подобрать. Кристина попросила... О! Так. Кристина попросила что-нибудь из B2. Ой, вот эти вот-вот что-нибудь... Смотрю я и не знаю, на чем остановиться. Ну, явно не на песне. Ну, у B2, да. Такая стилистика, сами понимаете. Вот в глаза попадается песня с названием «Депрессия». Не-не-не-не. Это мимо нас. Ах. Что вы делаете? Вот, Кристина, почему вы не добавили название этой композиции? Так, вижу что-то. О, уже лучше. Вот. Спасибо огромнейшее. Значит, Кристина сориентировалась и тут же добавила. Мой рок-н-ролл. Да. Песня, правда, длиннющая, но сколько получится, сколько, как говорится, влезем. Ну, а послушаем. Группа B2 в подарок для Кристины, уверен, и для многих радиослушателей. Мой рок-н-ролл.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город-диско на Первом радио.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
2: Я раб этой лампы.
1: А что мне делать?
2: Приказывай.
1: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
2: Слушаю. И повинуюсь.
1: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистина.
3: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
4: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
5: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов.
6: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
7: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
9: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
10: Невероятная акция Triple Pro от BeCure Laser. Прибор BeCure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Derma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
11: Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. Дакс. Качество, стиль, функциональность. Жаркое лето в Center Car.
12: Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
11: Center Car Azur. Дер Хашива 9.
13: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
5: Реклама.
14: Савино утро.
15: Итак, друзья, да, программа «Савино утро» продолжается, хоть вот и призы все в раздал. 9:41, да, 19 минут до финиша у нас остается. Моя благодарность, как всегда, да, всем-всем-всем. Я вот еще раз пересмотрел, знаете, таким уже более спокойным, когда подводишь итоги, торопишься. Можно что-то упустить. Вот сейчас еще раз пересмотрел ваши варианты ответов. Убедился, что в принципе я ни в чем не ошибся. Вот хочу акцентировать внимание еще на одном классном ответе от Влада про то, что умеет делать вид, что что-то делает. И вот в последний момент я хотел и ему приз, да, вот, например, ту же магнезию вручить, да, ящик воды. Но смотрю на код страны, читаю выше сообщение, что, оказывается, Влад нас слушает из Алматы. А это еще раз доказывает, что Первое радио слушают во всем мире, в любой точке, где интернета присутствует. Потрясающе. Влад, спасибо вам за то, что и вот случилось, я так понимаю, не так недавно. Он написал, да, что через приложение нас слушает. И вы, кстати, можете приложением нашим официальным пользоваться. Скачивайте. Как для iOS-устройств, ну, телефонов, планшетов на iOS операционной системе, так и для андроидов. Все доступно, все очень просто, все очень комфортно. Скачали приложение, открываете, там буквально пару кликов, вы можете и слушать, можете и смотреть. Значит, в Алматы отправляю свой привет. Отправляю свой привет в любую точку, где бы вы, откуда бы вы с нами не были, да, где бы вы нас не слушали. Большая аудитория, большая компания, и с этой компанией послушаем еще одну песню от Светланы Лободы. Да, про... О, она самая, Светлана Лобода. Под лед. Ага. Где же его у нас? А, ну в киосках можно разыскать.

А так, ну, глубоко под лед, аккуратненько, друзья мои. Если где-то лунку обнаружили, то прежде всего, конечно же, безопасность. Так, ну и про лето мы продолжаем вместе с Потапом и Настей.

А Потап и Настя. Вот это про нас. За хвост. Лето. Ну, если кому-то очень хочется. Хотя, что-то мне подсказывает. А это вот большинство ваших сообщений, в принципе, высказываний от наших радиослушателей, я уже могу на опыте, как говорится, за долгие годы работы сделать такой вывод, что большинство из вас ждет осень. И вот этого ловить за хвост лета ни в коем случае не собирается делать. Так, ну окей, оставляю разглагольствование. Завершается программа «Савино утро». Благодарность моя. Вот хотел сказать благодарочка, но как-то вот это уменьшительно-презрительно может показаться и прозвучать. Поэтому огромная моя благодарность всем, кто слушал, всем, кто дважды, наверное, всем, кто еще и принимал участие. Спасибо, спасибо. Хорошего настроения. День продолжается, и как эфир на Первом радио также продолжается. Впереди вас ждет программа «Персона Града», конечно же, с Марком Кричевским. Потом, ох, не Анечка Розина. Анечка отправилась в путешествие очередное, а? Завидуем ей. Ну и правильно, и вы путешествуете. Когда получается, когда не на запостовке аэродром, а на пораньше. Ой, аэродром, аэропорт, конечно же. Ну и аэродром в том числе. Она пораньше успела, вот из страны, да? Да, скорейшим образом вернется. С вами будет Лен Семенова. Там о чем? И вы поговорите. Так, ну я не знаю. Узнаете тоже чуть-чуть попозже. После Эммануэль Сулейманов, музыкальная чайхана. Это вот в музыку вас восточную окунет. Потом два Игоря вас окунут в музыку ретро. И Андрей Смерценко с программой вечер.com расскажет, уверен, о фильмах, которые можно посмотреть вечерочком. Нужно. Так, вроде ничего не забыл, вроде ничего не перепутал. Я с вами прощаюсь до воскресенья, до программы «Мужчины не плачут». В 8 вечера встретимся на этом же месте. Прямо сейчас группа «Добро». А, тут, ой, сообщение от Angel. Доброго утра, слушаю вас в командировке в Москве. С вашим радио 14 лет, и вы лучшие. Ну, во-первых, мы первые. Ну и, конечно же, the best of the best. Так, предлагаю закончить этот выпуск песней Бруно Марса. Ага, Angel. Ну, у меня другие, видите, планы на концовочку программы. Да, все-таки группа «Добро», на счастье которого я вам искренне желаю. Вот полную чашу этого счастья. С вами был Сава, всех люблю, всех обнял. Пока-пока.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считаю самым близким.

0: Савина утро.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
2: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
1: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
2: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
3: 03-94-94-88-8.
4: Год без забот.
5: Реклама. Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
6: В филиале МАДА Наймания промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Окорочка куриные свежие 49,90 за 3 килограмма. Творог 2,40 за 100 граммов. Сыр Стар Амстердам и Бри 8,90 за 100 граммов. И еще десятки товаров по выгодным ценам.
7: Альталена 3. Ришон Лицион. Работает в субботу.
8: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
9: Работаем в субботу.
10: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
11: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
12: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
13: Привет, как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
12: Все просто. Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
14: Легенды Италии. Альбано и его оркестр с единственным шоу в Израиле. Любимые хиты «Феличита», «Чисара», «Либерта» вживую. 13 сентября. Тель-Авив. Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
5: Реклама.
1: Голоса Первого радио.
15: Влад Зерницкий, главный редактор Первого радио. Родился на берегу Азовского моря, имеет польские корни. Дедушка трех внуков.
16: Дедушка!
15: С 1997 года выступает на израильской сцене.
17: В эфире программа «Авторские песни. 101 километр». Я с удовольствием приветствую каждого, кто, может быть, случайно, а может быть, целенаправленно включил радиоприемники или запустил аппликацию. Здравствуйте!
15: Влад Зерницкий.
18: Первому радио 25 лет.
19: Первое радио. Новости.
4: В Тальфете ликвидирован Фатхи Хазам, знаковая фигура среди боевиков Джинина. Подробнее через несколько секунд. Десять часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. В Тальфите к югу от Джинина военнослужащие ЦАЛя минувшей ночью застрелили военнослужащего, вооруженного ножом местного жителя, который попытался напасть на них. Никто из военнослужащих не пострадал. Вскоре стало известно, что убит Фатхи Хазам, бывший высокопоставленный офицер сил безопасности палестинской администрации, отец двух ликвидированных террористов и одна из наиболее известных фигур вооруженного подполья Джинина последних лет. Фатхи Хазам ранее был командиром палестинских сил национальной безопасности в Шхеме, имел звание полковника. Когда в апреле 2022 года его сын Раэд совершил теракт в Тель-Авиве. Тогда погибли трое израильтян. Фатхи Хазам публично поддержал действия сына, после чего был вынужден скрываться. В сентябре того же года был убит его второй сын Абдар-Рахман Хазам. По данным ЦАЛя, он вместе с другими боевиками участвовал в обстрелах и готовил новые теракты. Вчера вечером после завершения забастовки в аэропорту Бен-Гурион премьер-министр Беньямин Нетаньяу распорядился начать процедуру исключения из Ликуда председателя рабочего комитета управления аэропортов Пинхаса Идана. В связи с безрассудной и незаконной забастовкой в аэропорту, нанесшей ущерб гражданам страны и экономике, премьер-министр Нетаньяу распорядился исключить Идана, председателя рабочего комитета управления аэропортов, из членов Ликуда, говорится в специальном заявлении. Ранее Нетаньяу сказал, что аэропорт продолжит работать и функционировать в обычном режиме, а тот, кто встанет на пути, вылетит с работы. Тем временем аэропорт Бен-Гурион занял первое место в мировом индексе сбоев авиарейсов, составленном сервисом FlightRadar24. Аэропорт получил максимальную оценку 5.0 как для прибывающих, так и для вылетающих рейсов. Индекс FlightRadar оценивает ситуацию по шкале от 0 до 5. При расчете учитываются количество задержанных рейсов, средняя продолжительность задержек и число отмен. Показатель от 3.5 считается признаком значительных сбоев, а оценка 5.0 означает, что их взвешенный уровень достиг максимального значения. Через 15 лет после запуска Иерусалимского трамвая и почти через 10 лет после того, как изначально планировалось открытие, этим утром в столице официально началось движение по зеленой ветке L3. Накануне были проведены последние тесты, которые показали готовность к эксплуатации. Протяженность линии, которая свяжет юго-запад Иерусалима с центром, составляет около 7 километров. Она включает 13 станций, из которых 12 новые. Маршрут пройдет мимо стадиона Теди, ботанического сада, кампуса Гиват Рам, правительственного квартала, центральной автостанции. Задержки с открытием линии объяснялись многими причинами, в том числе протестами ортодоксов и нехваткой рабочей силы. И о погоде. Сегодня будет по-прежнему жарко, температура воздуха выше среднесезонной. Днем в Иерусалиме 34 градуса, в Тель-Авиве 33, в Хайфе 30, в Бершеве 35, в Эйлате 41. Это были новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает Марк Кричевский с программой «Персона Грата».
0: Личное дело персона грата, желательное или пользующееся доверием лицо. Задание – выявить настоящую сущность и преданность делу. Разработка

0: нашей программы человек, который вот лично для меня ценен здравым смыслом, потому что не все могут в наше тяжелое время все-таки удержаться в рамках здравого смысла, хотя для каждого здравый смысл — это что-то свое. Итак, у нас в гостях главный редактор сайта Israelife.co.il Эмиль Шлеймович. Эмиль, привет.
1: Привет, рад тебя слышать.
0: Да, я тебя тоже рад слышать. Вот скажи мне, давай так, что для тебя здравый смысл?
1: Вау. Здравый смысл для меня — это постоянно помнить, что даже если у тебя есть какое-то мнение, оно не обязательно верное. То есть есть необходимость слушать и видеть другие точки зрения, пропускать их через те знания, которые у тебя есть, ну и как минимум не скатываться в безумие, потому что в конце концов, ну, ты не обязательно прав, да, у евреев, в принципе, кипа может служить напоминанием того, что всегда есть высший разум, ну, вот всегда есть и другой разум, и, конечно, каждый сам для себя самый умный и самый знающий, но на самом деле это не всегда так.
0: Я почему спрашиваю? Ты понимаешь, вчера вот моя коллега, да, Екатерина Вергунова, вместе с десятками, если не сотнями тысяч израильтян, попала, что называется, кокурво щип в аэропорту имени Бен-Гуриона. И все в Израиле прекрасно знают, что в последние лет 20 все профсоюзные комитеты, они, в общем, являются интегральной частью Ликуда. Это не против Ликуда, не за Ликуд, это факт. Естественно, рабочий комитет Бен-Гуриона тоже является интегральной частью Ликуда. Им управляет очень известный ликудник, который там в центре партии, там уже, наверное, да, где-то лет 35 находится.
1: И, около 40, да.
0: Да, я имею в виду, не только руководится самим профсоюзом, но еще и является очень-очень-очень влиятельным центром, членом центра партии.
1: Да.
0: Вот, Пинхас и Дан. И вот я сегодня читаю социальные сети, и в социальных сетях говорят, эти левые устроили забастовку в Бен-Гурионе. Эти левые устроили людям ад. И ты такой, да вы что? Это что? И вот я подумал, вот так как ты у нас сегодня голос здравого смысла, вот объясни мне, ну, почему люди даже не промолчали? Они пишут откровенную, извините за грубость, хрень, не понимая даже, что они подставляют тех, ради которых они пишут.
1: Я, конечно, не могу в чужую голову залезть. Я думаю, что, во-первых, просто в людях накопилась ненависть, потому что ее воспитывают на протяжении 4 лет. Вот. И я встречался с очень грамотными, толковыми, разбирающимися в своей теме, в которой у них есть профессиональные навыки, людьми с врачами, например, да, которые изначально у них есть базовая установка, что Биби всегда прав, все, кто против, сволочи и негодяи, и вот сломать это, ну, как бы чрезвычайно тяжело. Я не знаю, почему люди... Наверное, есть всегда какая-то определенная
0: Я прошу прощения, Эмиль, я же тебя буду перебивать. Постоянно буду тебя перебивать.
1: Да, да.
0: То, что Биби всегда прав, это не обсуждается. Он всегда прав, всегда лучший, лидер другая лига. Я все принимаю. Но когда есть факт, который знает 95% населения, а вы говорите, что все наоборот, не подставляете ли вы человека, который никогда не ошибается, всегда принимает верные решения, самого Нетаньяху, потому что вы делаете себя глупцами? Я об этом. Вот у тебя есть объяснение? То, что Биби прав, то прав.
1: Им не кажется, что они делают сами себя глупцами. Им кажется, что вот они могут кого-то убедить вот в этом бреду.
0: В чем?
1: Да, там же на самом деле в том, что это левые. в том, что эта волна ненависти должна продолжаться, в том, что все, что происходит плохого в твоей жизни, это сделали левые, кто бы это ни сделал, а все, что происходит хорошее, ну, это я вчера, например, я не видел этих публикаций в соцсетях,

0: про которые ты говоришь, но я видел на всех просто углах, мне подсовывали статью о том, как смотришь, развив экономику, страна растет и пахнет, ВВП растет. То есть, ну, как бы, люди ведь так же, как мы, ходят в магазин, видят какие-то вещи, знают, что повышился там проезд, даже если у них нет машины, на автобусе. Но люди, нам, живые люди, не боты.
1: Вот да, еще раз, не тебя возвращаю. Зарплаты. Вот смотри, я, может быть, я вот еще раз возвращаю. Вот когда ты пишешь, все победы это от премьер-министра, все поражения от его врагов. Экономическое положение при смотрище стало просто Швейцария тихо плачет в сторонке. И так далее. Я это понимаю. Я это даже принимаю. Но когда ты говоришь, ну, например, грубо говоря, там Эмиль Шлеймович сказал, что кто-то там, я не знаю, там, ну вот публично сделал некое заявление, которое все видели, на всю страну, все да. видели, а потом говорят, это не Шлеймович, это Кричевский, и все утверждают, что это сказал Кричевский, хотя все видят, что это Шлеймович. Вот я имею в виду, когда уже очевидно.
0: Во-первых, может быть, не все видят. Во-первых, может быть, не все видят, и людям есть довольно большой пласт людей, которым первым на глаза попадается то, что это написано, что это сказал Кричевский. Алгоритмы не всегда построены так, что мы видим всю картину. И во-вторых, у людей есть какое-то странное, это каким-то образом связано с человеческой природой, но мы все, даже зная, что социальные сети, да и порой СМИ заполнены откровенной ерундой, причем вопрос даже не в том, правильная она или неправильная, а вопрос в том, что кто вообще ее писал. Да? То есть у нас неожиданно певцы или пиарщики становятся политическими консультантами, стратегическими советниками, там, ну, как бы просто или просто какой-то незнакомый человек написал какую-то ерунду в Фейсбуке, даже не на уровне мнения, а на уровне факта, да, что вот Шлеймович и Кричевский перешли, и больше теперь вы их не услышите на первом радио, а услышите там на втором. Да. То есть люди, у нас заложено доверие определенное, по всей видимости, и мы до сих пор не привыкли к тому, что к любой вот подобной информации желательно все-таки относиться не то, что критически, не надо никому не верить, это плохо. Но вы хотя бы посмотрите, а кто говорит, а может быть, этот человек уже раньше ловился вами на неточной информации. Я думаю, что люди просто воспринимают то, к чему заранее готовы, и не воспринимают то, к чему заранее не готовы. Если ты сторонник нынешнего правительства, по каким-то причинам, да, вот ну, по каким-то...
1: Имеешь право, знаю, давай так, Эмиль, быть, или имеешь полное
0: имеешь
1: право.
0: Имеешь право, да. Но я говорю к тому, что если тебе в Фейсбуке написали что-то, что соответствует твоему... твоей любви к нынешнему
1: вчерашнее, правительству. Вчерашний пипец, написали... да, вчерашний пипец в Бен-Гурионе устроили левые. Да, вот написали.
0: Смотри, давай просто расскажем, да, вот если отвлечься от этого ненормальности, расскажем, что вообще произошло
1: давай,
0: в Бен-Гурионе. Да?
1: Давай.
0: Значит, во-первых, сегодня буквально партия Ликуд героически выпустила заявление о том, что Бениамин Нетаньяху распорядился исключить Пинхаса Идана из партии Ликуд.
1: Можно я тебе кое-что скажу?
0: Это вот тот самый...
1: Да. Можно я тебе кое-что скажу? Ты помнишь распоряжение так. Бениамина Нетаньяху исключить из партии Зарку, который говорил, что, к сожалению, Гитлер...
0: Это именно то, что я хотел рассказать.
1: А, ну давай,
0: я
1: все,
0: тебе тогда напомню. Молчу, да. Ицек Зарку исключили из партии, но суд вмешался и сказал... Ицек Зарка, если кто не помнит, это тот, кто расстроился, что Гитлер не довел до конца и не убил всех ашкеназов.
1: Да.
0: Значит, и суд сказал, нет, как ты...
1: И тогда, я прошу прощения, Нетаньяху с самого сказал, мы его исключим из партии. Вот это тогда было. Он тоже заявил.
0: Да. Но есть гораздо более близкий пример. Значит, некоторое время назад были праймерис в Ликуде. Да? На праймерис в Ликуде Хаим Кац, который является центром Ликуда, который сопротивлялся броням, которые Бениамин Нетаньяху забрал для себя, договорился с Бениамином Нетаньяху, что министры действующие имеют право участвовать в выборах, биться за места, которые представляют округа. Значит, Бениамин Нетаньяху пожал ему руки, праймерис прошли, и суд Ликуда неожиданно, вернее, они договорились, он получил бронь, и Биньямин Нетаньяху неожиданно получил после этого заявление суда Ликуда о том, что нет, это неправильное решение, мы его отменяем. Значит, насколько я понимаю, суд Ликуда – это очень послушный инструмент в руках нашего председателя партии Ликуд, и когда он не может сделать что-то свое, это делается через суд. Теперь, значит, что произошло на праймерис? Биби фактически кинул двух человек. Он кинул Хаима Каца, одного из оппозиционеров, сильных, влиятельных, годами выстраивающих свое влияние, через суд. И он попытался кинуть Мири Регев, которая, как бы мы как к ней относимся, не имеет значения, но в партии она популярна. В партии это наша Мири, и плевать, что наша Мири каждые два дня за государственный счет с толпой приближенных летает отдыхать по разным странам. Сейчас, когда мы с тобой говорим, она отдыхает в Марокко.
1: В Мерракеше нет, но говорят, они заявили, что это за их счет. Давай по-честному, давай.
0: Это за их счет, это, конечно, гениальное, большое достижение. За свой счет туда, помимо нее, полетел генеральный директор ее министерства.
1: Все руководство, некому было вчера решать вопросы, потому что все руководство в Марракеше, да.
0: Значит, они полетели отдыхать. Министр сидит в отдыхе в тот момент, когда у него творится вот этот кошмар и ужас в аэропорту. И почему вообще Биньямин Нетаньяху за день до этого туда приезжал? Если помнят наши слушатели, Мири Регев в панике, я никогда не видел у нее таких роликов, кричала, что профсоюзы получили указания, чтобы не указывать ее в бюллетенях. Она боялась проиграть. Она, несмотря на это, заняла проходное и достаточно высокое место. То ли 8-е, то ли 12-е, я сейчас не помню.
1: В первой десятке, да-да-да, она в первой десятке.
0: Значит, 8-е. Значит, она стоит наверху, она удержалась в партии. И вот сейчас есть два человека, это Хаим Кац и это Мири Регев, которые Биби должны показать, что он как бы рискует натолкнуться на серьезную оппозицию. Хаим Кац тоже достаточно сильно связан с этим профсоюзом. И есть товарищ Пинхас Идан, про которого еще в январе выпускал 12-й канал, грандиозное расследование, в котором рассказал, как он пристроил своих родственников.
1: Более 40, я прошу прощения, более 40 человек.
0: Предположение, что сын его получает зарплату руководителя департамента, при том, что на самом деле департаментом не руководит. Там обвинений на хороший суд. Не партийный, а нормальный. Что-нибудь получилось? Нет, ничего не получилось. За день до забастовки Биньямин Нетаньяху взял за ручку Мири Регев и привез ее в аэропорт. Я думаю, что он привез мирить ее с Пинхасом и Даном.
1: Я прошу прощения, что я тебя перебиваю постоянно, да простят меня радиослушатели. Именно за ручку, в буквальном смысле слова, они держались за ручки. То есть за ручки в буквальном смысле слова.
0: Да-да-да, я... Да, значит, как бы после этого человек решил показать зубы. Это аэропорт не Бен-Гуриона, это аэропорт Ликуда. И это не профсоюз аэропорта, это профсоюз управления аэропортов. Там сидит человек, который в своих политических интересах по согласованию с Биби, не по согласованию с Биби, как угодно, может поставить на место тех, с кем Биби воюет. Значит, и если для этого понадобится закрыть и Бен-Гурион, и Хайфский аэропорт, и все остальное, то он его закроет. И плевать, сколько на нем висит подозрений, обвинений в непотизме, в махинациях с страховыми полисами, которых оформляли на сотрудников и так далее. Но даже если, опять же, да, вот, предположим, я ошибаюсь. Предположим, все не так, как я рассказал. Предположим, его завтра уволят из партии Ликуд. В смысле, а что, все остальные работники профсоюза моментально тоже уйдут из партии Ликуд? Они больше не будут подчинены Пинхасу Идану? У Пинхаса Идана не останется больше связей внутри этой партии с людьми, которые могут договориться с ним о тех или иных действиях? Это серьезный центр силы. И то, что мы наблюдаем сейчас, это драка внутри партии власти в рамках тех условий, в которых мы вообще не замечательная Вергунова, не любые другие люди по всему миру, не пилоты самолетов, которые уже должны были садиться, развернулись и ушли на соседние аэропорты. Ничего вообще этих людей не интересует. Ни Мири Регев, ни Биньямина Нетаньяху, ни Пинхаса Идана. Это... Политические животные, которые умеют только жрать. Ну и вторая функция, которую я в эфире не буду озвучивать. Им плевать. Но если эта партия до сих пор собирает 22 мандата, если в этой партии Мири Регев собирает несколько десятков тысяч голосов, если люди, о которых мы сейчас говорили, они способны прочитать что-то и сказать, что это левые, и дальше снова идти куда-то и вот за это голосовать, то это не к ним претензия. Это претензия к той части оболваненного сообщества нашего израильского, которое будет нуждаться в лечении. В реальном лечении, потому что это сообщество, я опять же ни в коем случае не обвиняю этих людей, потому что их целенаправленно калечат на протяжении многих лет. Их калечит 14-й канал Мирилашвили, он их калечит. И я это открыто говорю всегда. То, что творит 14-й канал, это не правая повестка, не левая повестка. Это просто, и как бы речь не идет о том, что их калечат конкретные люди, сидящие на зарплате в Ликуде или не сидящие на зарплате в Ликуде, которые несут вот это вот все в социальные сети. И поэтому я говорю это и повторяю еще раз. Если когда-нибудь эту свору удастся отодвинуть от власти, то... То, что хотелось бы, но то, чего не будет, я в этом уверен, это комитет по люстрации. Потому что за такое нужно человека наказывать хотя бы отстранением от общественных денег. Как бы любых абсолютно, как Ария Дери. Хотя бы отстранением от государственной службы. Хотя бы списком, подобным списку миротворец, который был создан в... Потому что это не вопрос мнения, это не вопрос политических взглядов. Это вопрос издевательства над людьми. Это вопрос распространения яда. Эмиль. Как бы такие люди должны наказываться. Но у нас никто не будет наказан, потому что у нас в оппозиции, к сожалению, я не вижу ни одного человека, способного, смелого, для того, чтобы он создал инструмент наказания за вранье, за вот подобные забастовки, за отраву людей постоянной ложью. Наша проблема заключается в том, что ложь не наказуема нигде. Вы можете нести что угодно в социальных сетях, на каналах, в Ютубе. Вы можете соврать, как врала Мири Регев, когда она открыто со своим лицом распространяла фейк, известный про миллиард, который якобы был получен оппозицией. Да, так да, врут да. Люди, которые распространяют фейк про 53 миллиарда для Махмуда Аббаса. Это должно быть наказано.
1: Мансура,
0: это не значит, Аббаса. Что людей надо в тюрьму бросить, но так нельзя обращаться.
1: Эмиль, я напоминаю, Эмиль Шлимович, главный редактор сайта IsraLive.co.il. Просто у нас сейчас реклама, после нее мы продолжим.
2: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
3: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
4: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
5: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Копченое филе лосося 9,90 за 100 граммов. Сгущенное молоко 2 банки за 14,90. Мадана Имания. Митхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
6: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
4: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
7: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз.
2: Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
8: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты.

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Реклама.
2: Программа «Персона Грата» с Марком Кричевским.
3: Тут нет аппаратуры прослушивания.
4: Итак, дорогие друзья, я напоминаю, что гость программы «Персона Грата» Эмиль Шлемович, главный редактор сайта «Israel.Life.UL». И мы с ним сегодня, ну, говорим о более глобальных темах. Это вот во вторник мы говорим о конкретной политике, а сейчас о более глобальных темах, которые, мне кажется, касаются каждого. Так вот, Эмиль, ты закончил вот враньем, которое распространяется о том, что администрация Байдена отправила $1 миллиард наличными на помощь, так сказать, антиправительственным демонстрантам. Вспомнил про... Да-да-да, вспомнил про 53 миллиарда шекелей, которые якобы отдали Мансуру Аббасу. Потом, кстати, на первом заседании правительства, когда Нетаньяху сказали, надо это отменить, министры сами поверили в эту ложь, Нетаньяху так улыбнулся. Это было, можно найти, он сказал, ну, не совсем так. Мягко скажем, этого не было. Вот, потом о том, что отдали газовые месторождения, нашу землю отдали Хизбалле и так далее, и так далее. Вот скажи мне, но меня, честно говоря... Я уверен, хотя я мало в чем уверен, что с этой ложью ничего сделать нельзя. Потому что если ты к этому расположен, если ты считаешь, что это ложь во благо, если это ложь против, как ты считаешь, твоих противников, значит, это ложь правда. Поэтому распространение лжи очень эффективный прием, ну, в общем, для...
5: Да. Для манипуляции.
4: Для манипуляции, да. Так вот вопрос. Так вот вопрос. Можно ли что-то сделать с этой ложью? Мне кажется, нет. Я, честно говоря, опустил руки. Что ты скажешь?
5: Не, мне кажется, да, просто не на нашем уровне. Для этого нужна определенная законодательная база, воля и для того, чтобы ее провести, воля для того, чтобы ее потом применять. Потом ложь, она ведь бывает разной. То, что мы сказали сейчас, это примеры открытой лжи, и с ней понятно. То есть, если Мири Регев выходит и несет пургу, и потом в таком же формате не приносит извинения со словами, вы знаете, я вам неправильные цифры назвала, возможно, это ошибка, кстати. И суды, когда рассматривают вообще такие ситуации, они могут признать, когда вот часто любят журналистов обвинять, они могут признать, что допущена ошибка, но она не была злонамеренной. И, ну, каждый человек может ошибаться, не надо никого за это наказывать. Просто удивительно, если человек один и тот же ошибается 2 раза, 20 раз, 50 раз и так далее. Да? То есть я не сторонник,
4: например, того, чтобы 14 каналов... Мне, я прошу прощения, мне это напомнило, что когда советская торговля всегда ошибалась, но только в одну сторону.
5: Да-да, весы подтачивал.
4: Да-да, всегда... Они всегда говорили, мы ошиблись.
5: Я не сторонник того, чтобы...
4: Но всегда в одну сторону.
5: Чтобы закрывали какие-то каналы и так далее. Вышло что-то неправильное в очередной раз. Определил это суд как подстрекательство, либо как преднамеренное вранье. Пожалуйста, заплатите штраф. В следующий раз 2 раза больше штраф. В следующий раз 3 раза больше штраф. И поверьте мне, каким бы миллиардером не был Ицхак Мирилашвили, как бы ему деньги не печатали, как фантики для конфет, в какой-то момент это надоедает. Ну, не говоря о том, что каждый такой суд и иск – это тоже информационный повод, который подтачивает доверие к тому, что не суд. Там, у него или на каналах других. Значит, ну, кроме того, есть действительно серьезная проблема, которым очень часто пользуются в спорах. Это когда человек приписывает оппоненту некое высказывание, которого никогда не было, и потом героически с этим высказыванием спорит и разбивает его в пух и прах, потому что это легко.
4: Да,
5: я вот приведу буквально последний пример от коллег. Замечательный журналист Габи Вольфсон взял интервью у Юлии Эдельштейна, который сейчас вроде бы собирается идти вторым номером в партии Гилада Эрдана, и они там разговаривали про призыв, разумеется, да? Значит, и я там читаю такой плевок в сторону Либермана, может быть, кого-то еще, значит, о том, что они будут, Эдельштейн, он представит закон, который будет практичен, который будет выполним, закон о призыве, я имею в виду, а не будет вот этого популизма, когда говорят, что все, это я сейчас цитирую 3 раза подряд, все ультраортодоксы должны идти в армию. Вот. Но дело в том, что никто и никогда не говорил, что все ортодоксы должны идти в армию. Потому что, во-первых, это определяет сама армия, а не политики. Во-вторых, армия говорила уже, что ей нужно 12 тысяч человек, не хватает, а не 80. В-третьих, четвертых и так далее. Есть очень много пунктов, но самое главное, никто никогда этого не говорил. Оппоненты говорят совершенно другое. Оппоненты говорят, что все должны быть подвержены призыву. Но тогда человек может прийти и сказать: вы знаете, я по каким-то причинам не хочу идти в армию. Меня не устраивает кашрут, или я просто, у меня аллергия на порох, или я пацифист. Что угодно, он может быть светским ортодоксом. Как бы его, если армия его призвала, армия должна призвать всех, а дальше должен быть выбор. Это может быть не гражданская призвать. Служба, это может быть альтернативная служба. И Угарсала, МАДА и так далее.
4: Я прошу прощения, не призвать, да. А прислать повестку, и человек должен явиться на призывной пункт. Вот об этом речь.
5: Это и есть призвать.
4: Не совсем.
5: Призвать, это не значит, кажется, что это мобилизация в армию. Не мобилизовать, а призвать.
4: Окей.
5: Как бы пусть ты не будет, должен бегать от призыва. Значит, ты можешь пойти волонтером в МАДУ, ты можешь пойти волонтером в Ихуда Цала. Если ты из арабского сектора, это к вопросу типа, а почему вот арабов вы не ругаете? Да потому что армия определяет, кого звать. Если армия по какой-то причине не ведет массовый призыв арабов, наверное, у сторонников правого правительства должно шевельнуться в мозгу, что для этого есть какая-то причина, что арабов не зовут в нашу армию. Ну, это при наличии мозга. Значит, но вы должны быть равны перед законом. Вы не хотите в армию, вы делаете другое. Вот что предлагается. Заявлять, что кто-то призывает всех, 80 тысяч, там, если я не ошибаюсь, сейчас призывников, забрить в Цахал, и на этом основании заявлять, что это популизм и так далее, это тоже вранье. Да? Просто это манипуляция сознаниями. И вот вчера я видел это у Юли Эдельштейна в его ответе на интервью. Другие точно так же крутят этим. Поэтому да, не во всех случаях есть что-то, что можно наказывать. Но таких людей, по крайней мере, можно шеймить. Их можно вытаскивать на свет Божий. Хоть правых, хоть левых. Потому что для меня, например, отказ после праймерис в «Демократах» от предоставления места Эйнаф Цингаукер, на которое пошел по каким-то причинам, даже не будем сейчас тратить на это время, Яир Галан, перечеркнул этого человека намертво. Да? То есть мне все равно левый, правый и так далее. Я не вижу, как бы, в отличие от его сторонников, в роли спасителя Отечества человека, который открыто кинул своего соратника. А в том, что он его кинул, это для меня абсолютно понятно.
4: Он даже сам признался. Из-за того, что было... Он даже сам написал по этому поводу.
5: Он признался, что он изменил решение.
4: Да.
5: Вопрос-то даже не в том, предоставил он место или нет, а вопрос в том, что Эйнаф Цингаукер – это очень сильный кандидат. Значит, когда ей пообещали место, она просто не пошла участвовать в праймерис, где могла бы выиграть совершенно спокойно и сама. Ее кинули. Это не то, что там человек взял и передумал. Ее кинули, ее исключили из праймерис таким образом. И поэтому каким бы замечательным бойцом, честным спасателем, там, кинувшимся 7 октября кого-то спасать, он, возможно, великолепный человек, но он врун. И для этого, вот я, например, для меня это вранье заканчивает человека, будь то политика, будь то обыкновенного. Но среди его сторонников я слышу ровно ту же самую риторику, которую я слышу у сторонников Нетаньяху. А кто, если не он? А кого вы предлагаете? А он честный, а у него на самом деле команда несравнимо лучше в моих глазах, нежели команда Ликуда. Да, это команда партии Мерец, от партии Авады там не осталось ничего. Да, меня смущает, что я не знаю фирму, которая проводила электронное голосование. Меня смущает, что я не знаю процедуру контроля за алгоритмами. И меня смущает, что, по словам Эйнаф Цингаукер, ей было обещано место в первые десятки сразу после действующих депутатов. И почему-то все три действующих депутата, которые хотели пройти в новый список, оказались на втором, третьем и четвертом месте. Ровно. Как в феврале Яир Галан смог это предугадать, я не знаю. Да? А мне важно, чтобы человек, который идет в политику, не терял доверие из-за подобных подозрений и открытого вранья, открытого кидника, да, будем нашим текстом говорить, своего соратника, вне зависимости от его политической адженды. Ты должен оставаться человеком. У человека должно быть слово. Евреи, левые, правые, никто не забыл, как быть евреем. А вот что такое самоуважение, в политике забыли чрезвычайно многие. По всему спектру, к сожалению. Ну и вранье, да, вранье. Нами правят вранье, нами правят вруны. Пинхас и Дан один из них. Даже не Пинхас и Дан. Пинхас и Дан как раз никому не врал. Пинхас и Дан делает то, что считает нужным, хорошо, и то, что хорошо для него лично.
4: Но не только для него. А на самом деле здесь есть, я тебе скажу, насчет Пинхаса и Дана, чтобы закрыть эту тему. Просто есть тут очень большое политическое, не политическое, а вообще противоречие. Дело в том, что любые профсоюзы, ну вот для меня это классика, это трет юнионы английские, да. Они до сих пор находятся ли либеристская партия в коалиции, в оппозиции, я не имею в виду, а она во главе правительства, не она, они являются частью либеристской партии, потому что либеристская партия, партия социал-демократическая за там права трудящихся и так далее, и так далее, и так далее.
5: Ну, именно профсоюзы и... тоже раньше всегда, да, были за водой.
4: Так вот, да? так вот. В Англии это остается уже столетиями. Более того, даже когда консерваторы много десятков лет были у власти, мы знаем, что трет-юнионы, они все равно лейбористские. Это норма. У нас получилась другая ситуация. Просто я объясняю людям, прошу прощения. Когда партия, на знаменах которой написано либеральная экономика. Я не говорю про политику, я в данном случае речь идет об экономике. Либеральная экономика, свободный рынок. Она в своих политических целях взяла под контроль профсоюзы, на знаменах которых написано «права трудящихся», «монополии» и так далее, и так далее, и так далее. Закрытый рынок, потому что для них тогда открытие рынка для гестадрута всегда проблема. И именно здесь произошел вот этот дурдом. Либеральная экономическая программа Ликуда столкнулась с тем, что гестадрут в любом его проявлении как раз смотрит в другую сторону, в сторону социал-демократии. И Пинхас, в данном случае Идан, борется за то, чтобы новые израильские аэропорты ни в коем мере не были полностью частными, чтобы они тоже руководили и там, как они боролись против частных портов. Вот о чем речь. То есть с точки зрения гестадрута он делает все правильно, но с точки зрения экономической программы Ликуда он ее просто убивает. И вот это противоречие невозможно решить. Вот я о чем. Прошу прощения за долгий спич.
5: Я не спорю с этим. Я только отмечу, что нет никакой экономической программы Ликуда. Просто нет и никогда не было. Ее даже перед выборами никогда не готовят, потому что в Ликуде правление Нетаньяху ведется с колес. Что сейчас конкретно нужно, то сейчас конкретно и делаем. Когда это нужно перестало быть, значит перестало. У Ликуда есть общая позиция, ее можно красиво назвать либертарианской, а некрасиво назвать ее можно свиным капитализмом, когда есть центры силы, и если что-то интересно Тшуве, например, но не интересно населению, то будет выбран тот вариант, который интересен Тшуве. Потому что население это много людей, и с ними договариваться сложно, а в крайнем случае мы его потом кинем вот такими нехитрыми приемами. А Тшува это конкретный человек, с ним договориться можно о том, о другом, о третьем. Любая партия, не только Ликуд, в первую очередь общается с центрами силы. Профсоюз является таким центром силы. И ты совершенно прав, профсоюзу даже не должно быть интересно вообще, как это отражается на экономике. Профсоюз отстаивает свои интересы, не более того. И если завтра у нас просто закроют весь аэропорт с требованием, что надо в два раза поднять зарплату пилотам и обслуживающим персоналу, то для профсоюза это действие нормальное. Ненормально, что у нас правительство такие действия позволяет, а иногда и поощряет. Вот, потому что, разумеется, никакой свободной экономики в Израиле нет, не было. И очередная легенда, про которую сейчас не вспоминают, это то, что когда-то вот ее распространяли, что Беньямина Нетаньяху отстранили от власти Потому что он рискнул начать бороться с профсоюзами, не с профсоюзами, а с монополистами. И вот с Хевратом Шмальтом и так далее. И вот монополисты не согласились, и поэтому проклятые, значит, левые, тогда еще этот термин не очень использовался, сбросили выдающегося борца с централизованной экономикой. Это, конечно, такая же чушь, как все остальное. Но то, что есть профсоюзы, это нормально.
4: И профсоюзы у них свои интересы. И у них свои интересы.
5: У них свои интересы, у них и должны быть свои интересы, и всегда есть свои интересы. Когда есть профсоюзы, это гораздо лучше, чем когда профсоюза нет. Вот. Но другое дело, что если профсоюз просто подменяет собой управление стратегической областью, и решения принимаются просто из-за того, что глава профсоюза и какой-нибудь его друган в центре партии поругались с одним из кандидатов в члены Ликуда, то это должно расследоваться, это должно проверяться, как бы не говоря уже о предварительных, о других вещах, просто которые могут быть чисто коррупционными. И государство не должно позволять этому делу, этому существовать. Но мы же помним, что у нас творилось в Аждотском порту, например, да, который могли остановить, потому что все приглашены на свадьбу главе профсоюза. Или там к сыну его, я уже не помню.
4: Там было это самое, там
5: бармицва государство.
4: Они закрыли порт.
5: Бармицва. И плевать, сколько потеряет государство, и плевать, какой ущерб понесут из-за простоя судов, из-за простоя складов.
4: Подожди, бармицва.
5: Из-за
4: неотгрузки. Я не понимаю, это же бармицва.
5: Ну, я понимаю.
4: А суда подождут.
5: Был даже суд над этим очаровательным человеком, что его как-то наказали, ситуация как-то изменилась.
4: Да, его, и что-то произошло. Его по суду тогда он перестал быть руководителем профсоюза. Но смотри, бармицва, она на определенную дату.
5: Его полностью оправдали.
4: А, собственно говоря...
5: Он не понес никакого наказания.
4: А морячки могут подождать. А ребеночек нет, у ребеночка праздник. Итак, Эмиль Шлемович.
5: Я понимаю.
4: Ну, главный редактор сайта Israelife.ul. После небольшой рекламы мы с ним продолжим.
1: Реклама.
6: Невероятная акция Triple Pro от BeCure Laser. Прибор BeCure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Derma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
7: Самый лучший хлеб. Это хлеб Максим, завтрак и обед, только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
9: В филиале Маадана Имания промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Курица свежая 14,90 за килограмм. Шарики моцарелла и голландский маздам 4,90 за 100 граммов. Стейк рыбы бас 19,90 за килограмм. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3. Ришон Лицион. Работает в субботу.
10: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
11: Быстрый тест. Мороженое вызывает боль? Горячий кофе – неприятные ощущения? Холодная вода заставляет морщиться? Если хоть раз ответили «да», пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангеева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
12: Жаркое лето в Center Car. Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки. Center Car Azur. Дер Хашива 9.
13: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
2: Программа «Персона Грата» с Марком Кричевским.
14: Счастливчик. 70 лет возраст расцвета политиков.
4: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Эмиль Шлемович в нашем эфире. главный редактор сайта IsraLife.UL. Эмиль, еще одну тему, которую я бы хотел с тобой обсудить, она такая, знаешь, очень-очень-очень болезненная для всех нас, потому что, конечно, тяжело, когда на тебя смотрят со стороны и видят там не лицо, а физиономию. Я имею в виду, конечно, во вторник посол США в Израиле Майк Хаккаби дал сразу 3 интервью 3 ведущим израильским телеканалам. Разумеется, он не дал 14-му, а дал 11-му, 12-му, 13-му. И много чего он говорил, но самое главное, что он сказал, он еще раз подтвердил, что то, что происходит в Кусри и в других районах, это, как он сказал, израильский террор. Он подтвердил свои слова, потому что я помню, когда представители, его же нельзя критиковать, потому что он, ну, самый, наверное, произраильский посол в истории. Вот, и он тогда сторонники, так сказать, коалиции говорили, ну, он о чем-то так не так сказал, не так допонял, ему не так рассказали. Но он сказал, да, я сказал то, что я хотел сказать, и опять назвал это террором. И, на твой взгляд, вот когда супер-супер-бупер друг об этом говорит, а у нас наше руководство об этом молчит, что это говорит о нас?
5: Ну, а что это может говорить о нас? Нашему руководству нужен Итамар Бен-Гвир и Бецалель Смотрич для того, чтобы удержать себя в теплом кресле.
4: Ему, я прошу поэтому прощения, не нужен теперь посол Хаккаби? Ты говоришь, нашему руководству.
5: Нет, ему не нужен посол Хаккаби. Ему нужен Орен Домбровский, если мы говорим про Соединенные Штаты. По другим совершенно причинам. Но если от него могут оттолкнуть какое-то количество голосов, какие-либо действия против мерзавцев, которые позорят своим поведением вообще само слово «поселенцы». Да, поселенцы израильские – это обыкновенные люди, обыкновенные семьи, работающие. Как бы, я знаю огромное количество из них. То есть никто из них не является вот этой мразотой, которая устраивает погромы. Вот. Никто из них не поджигает чужие машины, никто из них не ворует чужую землю. Да, я лично придерживаюсь той точки зрения, что еврей может жить вообще везде, где считает нужным, да, при условии, что он оформил это абсолютно нормально. И если, например, еврей сегодня не может спокойно жить в Рамале, то это не минус еврея, это минус Рамалы. Да, потому что, ну, там просто вот такие условия для безопасности созданы. Или где-нибудь еще. Пожалуйста, поставьте форпост, оформите на землю. Когда вы захватываете пастбище, вы воры. Когда вы идете бить человека, старика, который выходит к вам на костылях, вы ублюдки. И ублюдок – это понятие распространенное такое. Он точно так же ударит ребенка, он точно так же ударит еврейского ребенка, они точно так же забрасывали камнями еврейские машины, когда они не подали. Они точно так же нападают на солдат. То есть Майк Хаккаби, не связанный как бы никакими обязательствами, в отличие от Бениамина Нетаньягу или там нашего борца за крокодилов Итамара Бен-Гвира, с этими замечательными ребятами, сказал то, что говорят все. Это погромщики, это антипоселенцы, это мерзавцы, нарушающие, как он сказал, закон Божий. Ну и да, а какая разница Бениамину Нетаньягу в данный момент, что он сказал? У него выборы на носу. Ему Хаккаби так сказал, ну хорошо. А если Хаккаби скажет что-то нехорошее в его адрес, то он, может быть, станет левым. И об этом тут же сообщат Енон Магаль, Мири Регев, кто у нас там еще, Боря Апличук через мегафон разорвется, там какие-нибудь пропагандисты на 9-м канале.
4: Нет, но про Хаккаби нельзя сказать, что левый.
5: Поверь мне, Марк, не надо недооценивать таланты этих людей. Про Майка Хаккаби. И можно сказать, что он левый, даже про Джейка Ленга. Если будет необходимо, как бы, если какой-то человек окажется на неправильной стороне от Биби, он окажется левым быстрее, чем мы успеем вообще глаза открыть. Эти ребята переубиваются в воздухе так, как нам и не снилось. Надо быть левым, будет левым.
4: Окей. То есть то, что сказал Майк Хаккаби, тогда, получается, он сказал это кому? Себе? Для кого он это сказал? Ведь он это подтвердил. Это неприятно слышать про еврейский террор, очень неприятно. Но кому он это сказал, на твой взгляд?
5: Он это сказал агентству Рейтер. Он,
4: нет, но я имею в виду, когда... Нет, я не об этом.
5: Я понимаю, я отвечаю. Он как представитель администрации Вашингтонской зависит от Трампа, а отнюдь не от Израиля или не от Нетаньяху и не от кого другого в Израиле. Да, в том числе там были ведь и другие высказывания о том, например, что Трамп, он не случайно вот такие путанные сигналы все время сегодня
4: это
5: сказал.
4: Это другое. Я сейчас не про Трампа.
5: Это не другое. Это ответ на твой вопрос. Он говорит, подчиняясь своему центру. И если Трампа со всех сторон бьют сейчас за то, что он поддерживает Израиль, а наиболее радикальные элементы в его же партии, не говоря уж о демократах, высказываются в том смысле, что он вообще подчинен Израилю, и что Нетаньяху крутит им как ниточками, его люди, люди Трампа, должны показывать, что это не так. И должны таким образом высказываться против кого-то. Против Нетаньяху, по всей видимости, не с руки. Против вот этих вот уродов, которых можно назвать террористами, да. Но, опять же, ну, в конце концов, а что будет-то? Ну, введут еще дополнительные санкции против персональные, против еще 20 человек, которые, в общем-то, никогда в Соединенные Штаты лететь не собирались, и активов у них там нет. Да, то есть здорово, что Даниэля Вайс, например, взяли и вот заморозили все активы. Но у него нет активов в Соединенных Штатах. Ну, или как бы другим...
4: Да, это все равно, что мне там заморозят мои активы в США.
5: Он обозначил свою позицию. Они вот такие грозные. Ну, каким образом это помогло кому-то из тех, кому эти уродцы сожгли дом?
4: Хорошо. Ну и вот ты знаешь, мы знаем, что заявление наших уважаемых министров и депутатов очень сильно помогло нашим врагам. Собственно говоря, Маккаби в этих интервью и говорил, что все вот это работает на антисемитов всего мира. И, как он сказал, Трампу сложнее защищать Израиль, вот, потому что все это происходит. То есть они работают против Израиля. И у нас есть замечательный Итамар Бен-Гвир, который сказал на подкасте 8 октября... Израиль должен каждую ночь убивать в результате ударов 30-40 жителей Газы. Значит, не должен ограничиваться ликвидацией только тех, кто представляет для нас опасность в данный момент, или представляет непосредственную угрозу, или представляет непосредственную угрозу. Не надо этими ограничиваться. Там есть люди, которые недостойны жизни, они не должны жить, они вообще не люди. Вот, на твой взгляд, это сразу расшарилось по всем социальным сетям и по всем телеканалам мира. Вот скажи мне, Итамар Бен-Гвир уже сделал Незека, ну, я даже не знаю, насколько. И вот он продолжает это говорить. Это вообще что? Это вот где национальная ответственность? Потому что если бы об этом сказал я, ну, кто я такой? Ну, просто частное лицо. Но это целый министр. И более того, почему, на твой взгляд, премьер-министр не сказал публично, я не разделяю эту точку зрения. Мы будем бороться с террором в Газе, но с непричастными Израиль никогда не борется.
5: Потому что мы можем спорить о том, кто прав, правые, левые, там, консерваторы, либералы или к конкретным персоналям, но у Израиля есть, на мой взгляд, одна нерешаемая проблема. У нас абсолютно ненаказуемо подстрекательство и вранье. Значит, у меня основная претензия не только к Итамару Бен-Гвиру, но к тому подкасту, который его вообще пригласил. Потому что именно подкасты, телеканалы и другие источники предоставляют этим людям трибуны для распространения вот этого словесного поноса в своих собственных интересах. Мы гонимся за трафиком. Нам нужен трафик, чтобы продать рекламу, чтобы заработать еще 2 копейки. А этого не должно происходить. То есть, если Итамар Бен-Гвир написал что-то такое в своей социальной сети, это ему запретить нельзя. И, разумеется, мы можем это обсуждать. Но приглашать кого бы то ни было, Май Галан, Итамара Бен-Гвира, людей, которые просто предъявили себя как подстрекатели, да, Тали Готлиб, и давать им трибуну для якобы высказывания своего мнения, это прекрасно до тех пор, пока один раз, второй раз, третий раз человеку не поймали на вранье и подстрекательстве. И в этот момент должны идти искры. Должны идти иски против медиа, которая предоставляет такую трибуну. Наверняка первый, второй раз. Ну, бывает, все ошибаются. Но если это происходит постоянно, Тали Готлиб раскрутила пресса. Причем пресса свободная, не 14-й канал. Ее просто звали в студию, потому что она была таким местным Жириновским. Она что-то несла, как бы это приносило трафик. Все были довольны. И Биби подумал, что, слушайте, ну она же звезда, давайте ее забронируем на место. Ее никто не выбирал. Ее Биби забронировал, уменьшив для этого необходимый трехмесячный стаж в партии даже. Вот. Ее сделала пресса. Этих людей делаем мы. В Израиле должны ввести ответственность за подстрекательство. За подстрекательство, базирующееся на вранье. За подстрекательство, когда Майк Галан выходит и заявляет «Аль-Джазира 12» и делает это бесконечно, она должна получить иск и должна этот иск проиграть. Когда какой-то подкаст приглашает Итамара Бен-Гвира, если Итамар Бен-Гвир будет распространять подстрекательство и говорить, сколько людей надо убить, где бы то ни было, в Газе, на поселениях, в Тель-Авиве и так далее, то иск должен получить Итамар Бен-Гвир и этот подкаст. Наверное, журналистам надо оставить какое-то поле. Один раз ошибся, два раза ошибся, три раза ошибся. Но когда ты, как 14-й канал, ошибся 333 раза, там должны завалить исками всех. Да? И до тех пор, пока мы не введем систему наказания за подстрекательство, наказание финансового, не надо никого сажать, наказание СМИ за то, что они любому вот такому вот, не хочу говорить, предоставляют трибуну, и мы благодаря СМИ слышим это подстрекательство, и никто потом не платит за это никакую цену, мы будем продолжать падать.
4: Окей.
5: Как бы у нас слово ничего не висит.
4: К сожалению, Эмиль.
5: Этому надо вернуть вес.
4: Спасибо тебе огромное за участие в нашей программе. Я напоминаю, что гостем ее был Эмиль Шлеймович, главный редактор сайта Israelife.co.il. И все, что говорил Эмиль, этого нету на сайте Israelife.co.il. Каждое слово, что называется, проверено. Так что можете заходить и убеждаться в этом сами. Israelife.co.il. Эмиль, огромное тебе спасибо за участие в нашей передаче. Пока.
5: Большое спасибо.
4: Все, друзья мои, это была программа «Персона Грата». Здесь на Первом радио 89.1 FM. Меня зовут Марк Кричевский, Лени Семенова. Я желаю хорошего продолжения нашего эфира. До свидания.
15: Программа «Персона Грата» с Марком Кричевским.
16: А в подоплеке-то одна суть. Одна. Простая и понятная человеческая суть.
17: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
18: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
19: Можно еще ниже.
20: Кондиционеры по самым низким ценам.
21: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
22: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
23: Еще ниже.
24: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
25: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
26: И после перелома тазобедренного сустава Махаль добились меня 70 тысяч. Постоянную инвалидность и пособие 9 тысяч в месяц. Махаль,
27: нам важен результат. Без предоплаты. Звездочка 9624. Результат индивидуально. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
28: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
29: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц.
30: Дешевле только под дождем.
29: Запись на сайте CityWash.co.il.
31: Кондиционеры по самым низким ценам.
32: Можно еще ниже.
33: Кондиционеры по самым низким ценам.
34: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
35: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
23: Еще ниже.
24: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
25: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Альтелинелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелинелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицон. Звездочка 9246.
1: Работаем в субботу.
2: Легенды Италии. Альбано и его оркестр с единственным шоу в Израиле. Любимые хиты «Феличита», «Чисара», «Либерта» вживую. 13 сентября. Тель-Авив. Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
3: Реклама.
5: Голоса Первого радио.
6: Александр Солнцев, ведущий развлекательных программ. Пол мужской. Рост 176 сантиметров. Любит шоколад и апельсины. Не любит бардов, маленьких собачек и Битлз. Предпочитает свободное белье, прогулки и умных женщин. Всегда готов уехать в отпуск.
7: Есть такие инфлюенсеры, ты вот их смотришь, например, есть. Он что-то говорит, и ты уже такой... Да, я, блин, да, сейчас пораньше, да. Вот это инфлюенсер. А если вот этот вот, мальчики, давайте посмотрим, как распаковочка. Это не инфлюенсер, это распаковщик.
6: Александр Солнцев.
5: Первому радио 25 лет. Первое радио. Новости.
8: После хаоса аэропорт Бен-Гурион вышел на первое место в мире по сбоям. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. В разгар вчерашнего хаоса Бен-Гурион оказался на первом месте в списке аэропортов, страдающих от самых серьезных сбоев в мире. Статистика была опубликована на сайте мониторинга мировой авиации Flightradar24 с максимальным показателем 5,0 как по прилетам, так и по вылетам. При этом антирекорд продержался в течение многих часов. Значение 5,0 не обязательно означает, что все рейсы отменены или задержаны. Это лишь показывает, что уровень сбоев находится на верхней границе от предельно допустимого. По данным портала Wynet, сегодня стойки регистрации в первом и третьем терминалах менее загружены, чем накануне. Ситуация постепенно нормализуется. Однако все равно ожидания в очередях остаются большим. Очень многолюдно в зоне дьюти-фри и выходов на посадку. Также в зоне выдачи багажа пассажиры рассказывают о слишком долгом ожидании чемоданов. Министр обороны Исраэль Кац, комментируя решение Багаса, отменившее закрытие правительством радиостанции «Галей Цаль», подчеркнул, что он абсолютно не согласен с позицией судей Верховного суда. Кац пообещал, что после выборов правительство завершит вопрос с закрытием радиостанции. «Я категорически не согласен с решением Багаса отменить решение правительства о закрытии «Галей Цаль», — сказал Кац. Он подчеркнул, что суд признал полномочия правительства принимать решение по этому вопросу и постановил, что первичное законодательство для этого не требуется. При этом он утверждает, что суд поставил собственное усмотрение выше усмотрения министров правительства, которых избрал народ. В свою очередь, министр связи Шлома Караи призвал Исраэля Каца проигнорировать вердикт Багаца и закрыть «Галей Цааль». Премьер-министр Бениамин Нетаньяху в настоящее время ведет переговоры о назначении министра внутренних дел и, как ожидается, примет решение вскоре после примерно года работы министерства без постоянного министра. Об этом сообщает КАН. Назначение, по его данным, будет произведено в координации с председателем партии ШАС Арье Дери, который, как ожидается, утвердит только согласованного кандидата. Среди ведущих кандидатов названы председатель коалиции Офир Кац, министры Мики Зуар и Ярив Левин, а также гендиректор Министерства внутренних дел Исраэль Оз. Администрация президента Трампа намерена второй год подряд не разрешить председателю палестинской администрации Махмуду Аббасу въезд в США для участия в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре. Об этом пишет Times of Israel со ссылкой на американские источники. По их данным, Аббас обратился за помощью к президенту Турции Реджепу Эрдогану, попросив его убедить Трампа изменить решение. Эрдоган, которого американский президент неоднократно называл своим хорошим другом, на этой неделе разговаривал с Трампом, однако известно, что администрация США менять свою позицию не собирается. В сентябре прошлого года Аббас уже не смог лично принять участие в Генассамблее после того, как Госдеп отказал ему и ряду других представителей палестинской администрации. Тогда Госдеп обвинил палестинское руководство в подрыве перспектив мирного урегулирования и выдвинул ряд требований, включая отказ от попыток добиться признания палестинского государства в обход переговоров с Израилем. И о погоде. Температура воздуха сегодня выше среднесезонной, малооблачная. В Иерусалиме 34 градуса, в Тель-Авиве 33, в Хайфе 30, в Бершеве 35, в Эйлате 41. Этот час на первом продолжит Лена Семенова. О развитии событий в следующем выпуске.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

Stop the Feeling. В начале этого часа Джастин Тимберлейк у нас здесь на Первом радио. 11 часов 8 минут на студийных часах. Большой привет всем, у кого приемники настроены на вашу любимую волну 89.1 FM. Я уже говорила, вы слушаете Первое радио. Предваряя все вопросы, напомню еще раз, Сава уже об этом говорил, Анечка Розина у нас в очередной загул ушла, но... А возникли обстоятельства непреодолимой силы. Они всегда возникают, между прочим, спонтанно. Но, тем не менее, когда есть возможность путешествовать, почему бы, собственно, и да. У всех есть дела, которые нужно решить еще вчера, поэтому ближайшие три часа компанию вам составлю я, Лена Семенова. Итак, что мы имеем, друзья, на данный момент? Сегодня у нас 21 августа, пятница. Что изволите поделывать, господа хорошие? За окном, на самом деле, потрясающая погода. На наших кухнях уже вовсю кипит работа. Квартира наполняется всякими разными вкусными ароматами. Ну и наша главная задача на сегодня – это настроиться на волну абсолютного уюта и тепла. Мы никуда не спешим. Ну, разве что в магазин там что-то докупить. Мы просто наслаждаемся этой пятницей, этим временем, этим утром, а потом днем и вечером. Но настроение, мне кажется, у всех живое и бодрое. Вот, ребят, кстати, пишите, где вы сейчас слушаете Первое радио. Дома, в машине, север, центр, юг или еще там где-то. Давайте проверим географию этого утра. Напомню, наш WhatsApp 054-20-70-80. Давайте будем общаться. Ну а пока вы там соображаете, что сделать в первую очередь, мы тоже времени терять не будем. Музыкальный час на первом продолжит группа «Градусы».

0: Нравится мне.
1: Нравится мне.
0: Нравится мне.
1: Нравится мне.
2: Первое радио.

Это у нас группа «Роксет» здесь на Первом радио. Пошли ваши сообщения. Вот Александр пишет: «Еду в машине сейчас на мойку». Саш, у меня к вам вопрос. Я прочитала просто вот предыдущие ваши сообщения. А вы едете в той машине, которая роскошь, или в той, которая средство передвижения? В любом случае, Саш, респект вам и уважух, как сказала бы наша молодежь. Лично я тоже не люблю, когда у меня машина заморашка. Поэтому два раза в неделю стабильно на мойке. А вот, пожалуйста, у нас пишет, сейчас скажу, кто. Макс пишет. Он написал, привет из Эйлата от Макса, вот-вот закончу рабочий день. Знаете, Макс, сказать, что мы вам завидуем, это ничего не сказать, но на нашей улице тоже будет праздник, так что хорошего вам окончания рабочего дня. Доброе утро, Кирьят Бялик с первым. Я тут вернулась к своему хобби, делаю кулон из кожи для одной шикарной девушки, любительницы сов, это написала Катерина. И как же красиво у вас тут все получается. Слушайте, вот у кого растут руки из того места. Просто, просто замечательно. Катя, вам огромный-огромный привет. И вот еще одна пара нам пишет. Доброй пятницы всем. Мы с супругой едем в Ришон из Наарии. Есть всякие делишки. И передайте, пожалуйста, моей любимой Оленьке, которая за рулем, большой привет. А что это у вас дама-то за рулем? А почему она не рядышком? Почему не вы за рулем? Дама должна отдыхать. Хотя, я вам хочу сказать, что по статистике девочки за рулем значительно внимательнее и, скажем так, обстоятельней. Ну что, дорогие друзья, мы с вами двигаемся дальше. И сейчас, знаете, я хочу поделиться с вами одной очень теплой историей. Вот наткнулась тут на потрясающую, абсолютно реальную статью. История одного парижского фотографа. Вот в начале 2000-х он бродил по местному, в смысле парижскому, блошиному рынку и случайно купил старый потрепанный альбом с черно-белыми снимками совершенно незнакомой ему семьи. Судя по датам, этот альбом вели где-то в 50-х годах прошлого 20-го столетия. Вот на пожелтевших страницах не было имен, но каждый кадр был таким настоящим, прям вот шедевром. Вот тут молодая мама весело смеется на пикнике. Вот маленькая девочка с огромными бантами впервые в школу идет. А вот дедушка бережно прижимает к себе пушистого котика. Фотограф на самом деле был так очарован этой вот прям осязаемой семейной теплотой, чужим счастьем, что отреставрировал эти снимки и устроил в Париже большую выставку. А назвал он ее «Чужая жизнь». И вы представляете, в один из дней на эту выставку совершенно случайно пришла пожилая дама. Она замерла у первого же стенда и буквально расплакалась навзрыд. Оказалось, что это был ее личный альбом, ее семьи, который был утерян при переезде больше 30 лет назад, и она снова обрела свои детские воспоминания вот благодаря чужому человеку и какому-то вот такому случаю. К чему это я все, дорогие друзья, рассказываю? Наши телефоны на самом деле забиты тысячами цифровых кадров, но в них нет той магии, вот их нельзя потрогать. Может быть, наступающие выходные – это отличный повод достать с верхней полки шкафа тот самый старый альбом, если, конечно, он у вас есть. А он же у вас есть, правда? Собраться всей семьей, сдуть с этого альбома пыль и вместе вспомнить, какими молодыми, стильными и отчаянно счастливыми мы были. Поверьте, человеческая память – штука очень интересная. С одной картинки она может подкинуть вам такие воспоминания и эмоции, от которых вы уже просто забыли.

0: Реклама. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать. Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
1: Быстрый тест. Можешь укусить яблоко, разжевать стейк, съесть мороженое без боли? Если хоть раз ответили «нет», пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангиева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
2: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
3: Alta Livella – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livella – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
0: Реклама.
5: Голоса Первого радио.
6: Павел Маргулян, ведущий программ ПМ и «Колесо обозрения». Плавает в море круглый год. Заплывы в феврале приравнивает к купанию в проруби. Из-за привычки везде опаздывать, едва не опоздал на собственную свадьбу. Самолет улетел. Без него. Очень любит играть в настольный теннис. Считает, что достиг в нем хороших результатов.
7: В следующем часе загадка, это традиционно. А все остальное по ходу дела. В общем, все идет по плану в эфире Первого радио в Израиле. Поехали.
6: Павел Маргулян.
8: Первому радио 25 лет.

Это у нас Зайден на Первом радио, вот только что. И раз мы уже, дорогие друзья, точнее, я уже сегодня упоминала кухонные хлопоты, но в связи с наступающей субботой, я просто обязана рассказать вам курьезную историю, которая произошла буквально на днях в американском штате Кентукки. Там местная жительница по имени Мэри на своей шкуре узнала, что значит любовь к жареной курочке, и что она, эта любовь, объединяет абсолютно всех жителей планеты, включая, внимание, диких лесных медведей. Смотрите, что случилось. Ранним утром Мэри проснулась от странного чавканья и шуршания на собственной кухне. Подумав, что это ее любимый песель, пробрался к холодильнику. Она зашла на кухню туда и замерла. Посреди кухни на задних лапах стоял огромный дикий медведь. Знаете, чем он занимался? Он аккуратненько когтем открыл картонное ведро с недоеденными со вчерашнего вечера крылышками от фастфуда. Косолапый гурман совершенно не обратил внимания на хозяйку дома. Он методично и с огромным аппетитом уничтожал всю оставшуюся курочку. Он облизал лапы, вежливо развернулся и ушел обратно в лес через открытую дверь террасы, которую женщина забыла запереть на ночь. Приехавшие спасатели только развели руками. Медведь-то не сломал ничего, ни одного стула, он не разбил ни одной тарелки. Он пришел строго на запах фирменных специй. Хозяйка дома потом смеялась в интервью. Она говорила: «Я знала, что эта курочка вкусная, но не думала, что ее реклама дошла до местных лесов». Так что, дорогие друзья, если у вас сегодня на кухне потрясающе пахнет субботними угощениями, на всякий случай закрывайте двери и окна поплотнее. Хотя, как показывает практика, в Израиле это не особо принято. А то, знаете, мало ли какие ценители вашего кулинарного таланта решат заглянуть к вам на огонек. В общем, всем хорошего настроения, друзья, и, естественно, приятного аппетита всем, кто сейчас завтракает.

Это у нас группа Ace of Base здесь, на Первом радио. Привет всем, кто проводит это утро вместе с нами на своей любимой волне 89.1 FM. Вы знаете, дорогие друзья, я вот часто замечаю, что современные технологии вытесняют из нашей жизни простые человеческие вещи. Молодежь сейчас строчит сообщения в мессенджерах, причем со скоростью звука. Я не понимаю вообще, как они это могут делать. А вот обычную ручку многие держали в руках еще в школе. Но сейчас я вам хочу рассказать о том, как старая добрая привычка писать записки от руки может прославить человека, причем на весь мир. Вот мы все помним времена, когда на холодильниках, зеркалах в прихожей или там на кухонном столе всегда висели бумажные записочки для домашних, типа там «купи хлеб» или «суп на плите разогрей», или «вынеси мусор», «буду поздно», там «целую». Вот обычные желтые клики, ну не только желтые, там бывают они зеленые, таких ярких неоновых цветов, розовые. Вот такой обычный стикер на этой неделе официально попал в Книгу рекордов Гиннесса. Одна талантливая женщина из Великобритании умудрилась уместить на одном вот этом крошечном бумажном квадратике размером всего 7 на 7 сантиметров целый связанный логичный рассказ из 150 слов. Вы только себе представьте, какой микроскопический, каллиграфический и аккуратный почерк должен быть у этой дамы. Она написала, между прочим, специальной тонкой ручкой под увеличительным стеклом, и эксперты признали, что этот рекорд – абсолютный шедевр усидчивости. Мне кажется, что современные подростки, которые умеют только тыкать пальцами в экраны смартфонов, такой трюк точно не повторят. Так что, дорогие мои, не выбрасывайте свои блокноты и ручки, потому что эпистолярный жанр снова входит в моду, а письма от руки снова становятся уникальным искусством. А вы, кстати, пишете от руки записки? Может быть, я не знаю, список покупок, например?

0: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
0: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
5: Невероятная акция Triple Pro от BeCure Laser. Прибор BeCure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Derma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
6: Фонтана, Фонтана, Фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
7: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
0: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
8: Реклама.
9: Первое радио всегда с тобой.

Это у нас Мика «It's my house» здесь. На первом время летит очень быстро. Слушайте, я глазом моргнуть не успела, а уже час практически полетел. Ну и под занавес этого вот часа давайте заглянем в мир современных технологий, которые меняют нашу жизнь прямо сейчас, в 2026 году. Напомню, у нас сегодня 21 августа. У меня, кстати, для вас есть отличная новость, которая точно сбережет тонну ваших нервных клеток. Признавайтесь, друзья, ведь у каждого из нас хоть раз вот дико раздражали вот эти проверки безопасности в интернете. Ну, когда вы там хотите, например, зайти на какой-то сайт или оплатить квитанцию, а вот этот глупый компьютер требует доказать, что вы не робот. И начинается квест – выискивание на картинках светофоров, автобусов, пешеходных переходов, пожарных гидрантов. Картинки, естественно, размытые. Вы нажимаете, а система говорит: «Попробуйте еще раз». Чувствуешь себя, мне кажется, в этот момент абсолютно беспомощным. Так вот, друзья, нашим мучениям приходит конец. В мире начался массовый, просто-таки глобальный переход на так называемые цифровые ID. Прямо сейчас, уже в 12 американских штатах, во многих крупных аэропортах мира и вообще по всему Евросоюзу запускают умную систему идентификации. Теперь ваш смартфон сам через встроенный зашифрованный цифровой паспорт мгновенно и совершенно незаметно для вас подтверждает сайту, что вы живой, настоящий человек, а не какая-то хакерская компьютерная программа. Больше вам никаких поисков велосипедов, мостов или светофоров на картинках. Как говорится, докатились. Теперь техника сама ручается перед интернетом за то, что ее хозяин человек. Мне кажется, дорогие друзья, что здесь главное, чтобы сам телефон однажды не решил, что мы ему вообще больше не нужны.

Самые актуальные новости. Для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.

11:54 на студийных часах. Музыкальный час практически завершен. Он пролетел незаметно. Мы с вами успели и старые фотоальбомы вспомнить, и кулинарные вкусы лесных медведей обсудить. Но не спешите, друзья, переключаться, потому что впереди у нас еще много всего интересного и очень даже любопытного. Сразу после рекламы и новостей я снова с вами расскажу пару интересных историй и доведу, конечно, до вашего сведения информацию, которую не просто можно, а очень даже нужно воспринять к сведению. Плюс, разумеется, любимая музыка в больших количествах. В общем, с вами Первое радио, у микрофона Лена Семенова. Услышимся в будущем часе.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-88. Год без забот.
1: Реклама. Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Копченое филе лосося 9,90 за 100 граммов. Сгущенное молоко 2 банки за 14,90. Мадана Имания. Митхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
3: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
1: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
4: Жаркое лето в Центр-кар.
5: Приобретая машину в Центр-кар, вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
4: Центр-кар Азур. Дер Хашива 9.
6: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
0: Голоса Первого радио. Екатерина Вергунова, ведущая программы «Снова Вергунова». Дочь звезды кино и театра унаследовала главный талант – драматично вздыхать в прямом эфире. Мастер спорта по деланию того, чего не умеет. Уверенно берется за абсолютно незнакомые задачи и делает их на уровне «босс». Ее драники официально признаны лучшим антидепрессантом в мире.
7: Подвижно влетаем в это воскресенье, хотя уже 16 часов и 7 минут. Вы уже должны были очень много часов влетать в это воскресенье.
0: Екатерина Вергунова.
8: Первому радио 25 лет.
9: Первое радио. Новости.
10: В Газе ликвидирован командир Хамаса, участвовавший в атаке 7 октября и удержании заложников. Подробнее через несколько секунд. В Израиле полдень. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Саль сообщила о ликвидации Сабхи Сами Махмуда Шахтута, командира взвода военного крыла террористической организации «Хамас». Он был убит в результате удара, нанесенного в минувшую среду в районе Нусейрата в центральной части сектора. По данным Саля, Шахтут участвовал в нападении на Израиль 7 октября 2023 года, а затем на протяжении войны был причастен к удержанию многих израильских заложников в плену. Армия заявляет, что в ноябре 2023 года во время операции по освобождению заложников в рамках первого соглашение об обмене, Шахтут принимал участие в организованных Хамасом церемониях передачи освобожденных заложников представителям Международного Красного Креста. В последнее время, по данным Цаля, Шахтут занимался подготовкой атак против израильских военнослужащих и граждан Израиля. В армии заявляют, что он был ликвидирован для устранения непосредственной угрозы. Управление аэропортов сообщило, что сегодня будет завершена обработка оставшегося после хаоса багажа как пассажиров, вылетевших из Израиля, так и тех, кто вернулся домой. Ранее портал Ynet сообщил, что сегодня стойки регистрации в первом и третьем терминалах менее загружены, чем накануне. Ситуация постепенно нормализуется. Однако все равно ожидания в очередях остаются большим, очень многолюдно в зоне дьюти-фри и выходах на посадку. Также в зоне выдачи багажа пассажиры рассказывали о слишком долгом ожидании чемоданов. Авианосец США «Авраам Линкольн», принявший участие в операции против Ирана, возвращается на базу Сан-Диего в Калифорнии, сообщает CNN со ссылкой на источник. Согласно его данным, корабль еще не покинул зону ответственности Центрального командования вооруженных сил США. В свою очередь, «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что авианосец, на борту которого находится около 5000 моряков, находится в море уже 9 месяцев. При этом уход «Авраама Линкольна» на базу не означает, что США ослабляют военное присутствие близ Ирана. Командование США перебросило в Ближневосточный регион, базирующийся в Японии, авианосец «Джордж Вашингтон». Он уже взял на себя функции, которые ранее выполнял «Авраам Линкольн». Полиция Южного округа в апреле начала расследование в отношении 83-летнего жителя Раата, который в апреле текущего года женился на жительнице Израиля, в то время как уже состоял в браке и даже не в одном. В ходе расследования, которое вел отдел по борьбе с многоженством при Центральном подразделении полиции Южного округа, выяснилось, что у пожилого бедуина целых 9 жен, с которыми он состоит в супружеских отношениях по законам шариата, и от этих 9 жен у него 45 детей. Как сообщает Валла, 5 жен подозреваемого – палестинки с территории, не имеющие разрешения на пребывание в Израиле, и все они находились в Израиле незаконно. Подозреваемый был задержан по подозрению в многоженстве, а также в предоставлении жилья и перевозке лиц, незаконно находящихся в Израиле. После допроса его освободили на ограничительных условиях. И о погоде. Температура воздуха сегодня выше среднесезонной. Сейчас в Иерусалиме 34 градуса, в Тель-Авиве 33, в Хайфе 30, в Бершеве 35, в Эйлате 41. Вы слушали новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.
11: Первое радио. Всегда с тобой.

Звездная и замечательная, совершенно талантливая, обворожительная Бейонсе начинает этот музыкальный час. 12 часов и 7 минут. Уже за полдень стартовал очередной музыкальный час на первом. Я приветствую в эфире всех, у кого приемники настроены на любимую волну 89.1 FM. У микрофона Лена Семенова. Ну что у вас там, друзья, происходит? Я надеюсь, что во всем у вас абсолютный порядок. То бишь, дела делаются, музыка, понятное дело, слушается, настроение поддерживается. И это, между прочим, очень круто. А все потому, что ученые говорят, что настроение – это наипервейший пунктик счастливой жизни. Не верите? А вот напрасно, потому что это действительно так. В общем, счастливые мои, давайте не сбавлять взятого темпа, чтобы до наступления шаббата успеть сделать абсолютно все, что необходимо. Да, порою кажется, что что-то невозможно, но, как показывает практика, даже невозможное бывает возможным. Тут главное знать, куда смотреть. А мы с вами смотрим куда? Правильно, вперед. А впереди у нас все для того, чтобы настоящий момент был в радость. Я постараюсь успеть рассказать вам кое-чего любопытное. Мы будем слушать лучшую музыку на волнах лучшей, на мой взгляд, радиостанции. Плюс вас ждет много полезной и очень актуальной информации. В общем, если хотите быть в курсе всего на свете, просто будьте рядышком. Ну а музыкальный час на первом пока продолжит Валерий Меладзе.

0: Реклама.
1: Ну, я возвращаюсь в эфир. Друзья, это Первое радио. Привет большое всем, кто приводит время в рядышком. Вы знаете, мы много говорим и думаем о семье, о теплых каких-то воспоминаниях. И прямо сейчас у меня для вас новость, от которой у каждого, мне кажется, ценителя настоящей музыки буквально защемит сердце. Вот есть артисты, чье имя вот вообще не нуждается в представлении. Есть голоса, которые просто невозможно спутать ни с одним другим голосом в мире. И есть песни, которые с самых первых нот уносят нас в те времена, когда мы были молоды, отчаянно влюблены и абсолютно счастливы. Да, друзья, приготовьтесь. Легенда итальянской эстрады, великий и неподражаемый маэстро Альбано едет в Израиль с грандиозным концертом. Вот только представьте, 13 сентября в Тель-Авиве на сцене Гихаля Тарбут состоится особенный, просто незабываемый вечер. Знаменитый певец выйдет на сцену в сопровождении своего собственного потрясающего живого оркестра. Со сцены прозвучат те самые шедевры, которые стали символами нескольких поколений – «Великая феличита», «Свободолюбивая либерта» и «Пронзительная ностальгия». Это будет не просто концерт, это будет настоящее музыкальное путешествие в мир подлинной итальянской страсти, солнца и любви, которая не подвластна временем. Подарите себе этот праздник, подарите праздник своим любимым, близким и родным. Напомню, 13 сентября, это, между прочим, уже совсем скоро, Тель-Авив, зал Гихаля Тарбут, билеты уже в продаже, и они разлетаются, между прочим, стремительно. Ищите на сайте кассы «Браво» или звоните прямо сейчас по телефону звездочка 3221, и ваша феличита станет реальностью. Звездочка 3221.
0: Реклама. Первое радио.

0: Реклама.
1: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
3: В новом филиале «Маданей Мания» «Ашкелон». Творог 5%, 19,90 за килограмм. Скумбрия холодного и горячего копчения, 6,90 за 100 граммов. Язык говяжий свежемороженый, 18,90 за килограмм. «Маданей Мания», Митхам Эликоин, 21, напротив Академического колледжа.
4: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
5: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
6: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
7: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
8: 03-944-1111.
7: Intelligo.
8: 03-944-1111.
0: Реклама.
2: Голоса Первого радио.
9: Андрей Смертенко, ведущий программы «Вечерком», из всех видов транспорта выбирает двухколесный. Может до утра играть в видеоигры.
10: Я надеюсь, вы будете отдыхать, потому что отдыхать очень необходимо нашим организмам. Работа — это, конечно, хорошо, но, тем не менее, без отдыха абсолютно не получится заработать все, что хочется.
9: Андрей Смертенко.
11: Первому радио 25 лет.

Это у нас группа А-студио здесь на Первом радио. Мы продолжаем пятничный эфир. Привет всем, кто проводит время на любимой волне 89.1 FM. И сейчас, друзья, ну не могу не поделиться с вами совершенно курьезной историей из серии «Вы серьезно?». Но, тем не менее, она, эта история, совершенно реальна. И произошла она в немецком Кёльне. Итак, в местную полицию поступил срочный вызов от испуганных сотрудников одного из банков. Работники сообщили, что прямо посреди белого дня неизвестный мужчина пытается взломать уличный банкомат. На место мгновенно выехал наряд полиции, понятное дело, с сиренами, с мигалками. Стражи порядка приготовились к задержанию опасного, прям вооруженного до зубов преступника. Они влетают в зону банкоматов, и что они там видят? А там стоит абсолютно трезвый, прилично одетый мужчина средних лет, который засунул в прорезь для выдачи наличных денег длинный шланг от обычного домашнего пылесоса. Преступный гений включил прибор на полную мощность и искренне пытался высосать из сейфа все купюры. Естественно, банкомат немецкую технику проигнорировал, денег не выдал, а когда горе-грабителя задержали, он абсолютно серьезно объяснил полиции, что накануне случайно засосал пылесосом монету в 2 евро у себя под диваном, и увидев, как легко прибор справился с задачей, он решил, что нашел просто идеальную схему обогащения. Взял аппарат под мышку и пошел пограбить банк. Полицейские Кёльна признали, что за всю историю службы они видели разное, но попытку ограбления с помощью домашнего пылесоса они оформляли впервые. Но как вам этот изобретатель, а? Ну, на самом деле, мораль этой истории всегда простая, дорогие друзья. Используйте домашнюю технику строго по назначению. И да, ни в коем случае не связывайтесь с криминалом.

«Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.

0: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
5: С разрешения Министерства финансов.
6: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
7: В филиале МАДА Наймания промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Паргит свежий 2 килограмма за 79,90. Пельмени Мама Мэри 29,90 за килограмм. И еще десятки товаров по выгодным ценам.
8: Альталена 3 Ришон Лицион работает в субботу.
9: Невероятная акция Triple Pro от BeCure Laser. Прибор BeCure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Derma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
10: Фонтана, Фонтана, Фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
11: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама.
12: Первое радио.

0: Реклама.
1: Продолжается музыкальный час на первом. Друзья, мы настраиваемся на прекрасные выходные. Я, кстати, хочу еще раз напомнить вам о том, как важно наполнять свою жизнь яркими, незабываемыми эмоциями, которые останутся с нами надолго. Если вы еще думаете, какой подарок сделать своей семье, маме, папе или любимому человеку, друзьям, у меня есть для вас готовый вариант. 13 сентября у нас в Израиле произойдет настоящее музыкальное чудо. К нам приезжает живая легенда, человек-эпоха, чей голос покорил миллионы сердец по всему земному шару. Это неповторимый Альбано. Это будет потрясающий вечер в Тель-Авиве в зале Гехалет Арбут. Никаких фонограмм, только живой звук. Огромный оркестр самого маэстро и фантастическая, на мой взгляд, энергетика подлинного итальянского искусства. А когда зазвучит Феличита, мне кажется, петь будет весь зал. Я просто уверена, что вы обязаны быть там и прочувствовать всю эту атмосферу вживую. Не откладывайте покупку билетов на потом, потому что такие концерты, правда, случаются раз в жизни, и аншлаг 200% гарантирован. Запоминайте, 13 сентября, Тель-Авив, зал Гехалет Арбут. Заходите на сайт кассы Браво и заказывайте билеты по телефону звездочка 3221 и подарите себе вечер чистой любви и великой итальянской музыки. Звездочка 3221.
0: Реклама.

12:54 на студийных часах. В финале еще один музыкальный час на первом. Но эфирный день продолжается, надо быть в форме. А с этим нам, естественно, поможет любимая музыка на волнах любимой радиостанции. Если до сих пор доделываете какие-то дела, вам удачи. Если уже отдыхаете, крутыши невероятные. Кстати, можете параллельно еще и добрые дела делать. Если вдруг в шкафу у вас завалялись где-то вещи, которые вы, например, тайно купили, не знаете, куда надеть, наша круглосуточная группа «Без выгоды» в Телеграме открыта для вас 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Отдавайте бесплатно одежду, технику, помогайте животным, а мы поддержим вас в каждом воскресном эфире программы «Без выгоды» здесь, на Первом радио. Если вам нужна ссылка приглашения в группу, то прямо сейчас пришлите слово «группа» в WhatsApp Первого радио 054-20-70-800 и творите добро безо всяких тайн. Впереди у нас музыка, реклама, затем свежие новости, а потом я, Лена Семенова, снова с вами, обещаю скрасть ваше времяпровождение еще на часок. С вами Первое радио. До встречи в будущем часе.

0: Реклама.
1: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
2: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
4: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
5: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
6: Жаркое лето в Center Car.
7: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
6: Center Car Azur.
7: Терех Ашива 9.
8: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
9: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.
10: Голоса Первого радио. Марианна Беренькая, ведущая программы «Прямой ответ», видела почти все арабские страны, стала иноагентом после Алии, всю жизнь была пишущим журналистом, а теперь с удовольствием говорит по радио.
11: Вот что происходит? Это временное явление или это уже такая тенденция, которая будет продолжаться вне зависимости от чего-либо?
10: Марианна Беренькая. Первому радио 25 лет.
12: Первое радио. Новости.
13: Пинхас Эдан прокомментировал решение об исключении из Ликуда. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Глава профсоюза работников управления аэропортов Пинхас Эдан прокомментировал решение премьер-министра, председателя партии Ликуд Бениамина Нетаньяу, исключить Эдана из партии в связи с внезапной забастовкой, парализовавшей вчера работу аэропорта Бен-Гурион в один из самых загруженных дней года. «Я был в Ликуде до Биби и останусь после Биби», — заявил Эдан в интервью КАН. «Что значит быть членом центра Ликуда? Ничего», — добавил он. При этом глава профсоюза работников управления аэропортов подчеркнул, что если ситуация с недостатком рабочей силы и постоянной перегрузкой сотрудников аэропорта не изменится, коллапс может повториться. «Если не наймут дополнительных работников, мы просто не переживем праздники», — сказал он. «Так что пусть не говорят, что я не предупреждал». Напомню, накануне в международном аэропорту Бен-Гурион произошел фактический паралич работы из-за внезапных забастовочных санкций работников управления аэропортов. Все стойки регистрации пассажиров были закрыты, прием багажа и его сортировка прекратились, а примерно к 14 часам было принято решение полностью остановить посадки самолетов. ЦАЛЬ сегодня сообщил о ликвидации Сабхисами Махмуда Шахтута, командира взвода военного крыла террористической организации «Хамас». Он был убит в результате удара, нанесенного в минувшую среду в районе Нусейрата в центральной части сектора. По данным ЦАЛЯ, Шахтут участвовал в нападении на Израиль 7 октября, а затем на протяжении войны был причастен к удержанию многих израильских заложников. Армия заявляет, что в ноябре 2023 года во время операции по освобождению заложников в рамках первого соглашения об обмене Шахтут принимал участие в организованных Хамасом церемониях передачи освобожденных заложников представителям Международного Красного Креста. Президент США Дональд Трамп считает, что заключить сделку с Ираном стало сложнее из-за ослабления военного потенциала этой страны и потери большей части его руководящих кадров. Военно-морских сил больше нет, военно-воздушных сил больше нет, руководства больше нет. Отчасти проблема в том, что многих лидеров больше нет. Заключить сделку непросто, никто не знает, кто у них во главе, сказал Трамп. Американский лидер в очередной раз подчеркнул, что основная цель конфликта с Ираном – не дать Тегерану получить ядерное оружие. По его словам, Тегеран был всего в нескольких неделях от создания новой ядерной бомбы, когда в прошлом году он отдал приказ о нанесении ударов по иранским ядерным объектам. Пограничная охрана Латвии обнаружила на границе с Беларусью подземный тоннель, использовавшийся для нелегального пересечения границы. Задержаны 28 человек, пытавшихся через этот тоннель проникнуть в Латвию. Нарушителей вернули в Беларусь. Подземный путь, уточнили в погранохране, выходил на поверхность в 20 метрах от границы и был прикрыт мхом. Это уже второй подземный тоннель, который обнаруживает пограничная охрана Латвии на границе с Беларусью. 10 августа через подобный тоннель границу пытались пересечь 15 человек. Валютные торги завершились сегодня снижением курса доллара и ростом курса единой европейской валюты по отношению к шекелю. Доллар составил 2 шекеля 99,1 агары, евро 3 шекеля 50,1 агары. И о погоде. Температура воздуха сегодня выше среднесезонной, малооблачно, душно. В Иерусалиме 34 градуса, в Тель-Авиве 33, в Хайфе 30, в Бершеве 36, в Эйлате 41. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Как развиваются события, продолжит рассказывать мой коллега Марк Кричевский.
9: Первое радио. Всегда с тобой.

Неподражаемая Настейша в начале этого музыкального часа на первом, а на студийных часах 13 часов и 7 минут. Вы уже, я уже сказала, слушайте Первое радио. Привет всем, кто проводит время на любимой волне 89.1 FM. И доброго утра всем, кто к нам только что подключился. Что поделаете, ребята? Я уверена, на самом деле, что все отлично. А если нет, ну, как говорят в народе, бороться и искать, найти и перепрятать. Ребята, на самом деле, было бы желание, а возможности подтянуться. В любом случае, друзья мои, держите нос по ветру, хвост пистолетом и ушки топориком. Поверьте, лишним это не будет. Но кто знает, что там за поворотом. Конечно, хочется верить в лучшее, а раз хочется, то почему бы и да. Далее я расскажу вам еще несколько познавательных историй. Мне есть что вам рассказать. Поверьте, это очень круто. Иногда совершенно это по-дурацки слышится, но тем не менее. В общем, не уходите далеко. Музыкальный час на первом пока продолжит Леонид Агутин.

Продолжается музыкальный час на первом. И сейчас, дорогие друзья, я предлагаю вам заглянуть в будущее, которое, как показывает практика, уже наступило. Вот смотрите, мы очень часто ругаем дорожные службы там за выбоины на дорогах. Да, израильская вот эта вот компания, которая ремонтирует дороги, они работают исправно. Не везде, но они стараются. Однако ученые из Нидерландов, похоже, нашли просто гениальное решение вот этой извечной проблемы. Они провели успешные масштабные испытания так называемого смарт-бетона, который способен, внимание, самостоятельно затягивать свои трещины. Звучит на самом деле как фантастика, но это чистая правда. Дело в том, что в структуру материала при производстве закладывают микрокапсулы с особыми бактериями и питательной средой для них. В сухом бетоне эти бактерии могут спать до 200 лет, но как только от времени или нагрузки появляется микротрещина и туда попадает влага, ну, например, от дождя, микроорганизмы моментально просыпаются. Они начинают активно питаться вот этой вот средой питательной для них и вырабатывают известь, которая за пару недель полностью закупоривает повреждения изнутри. В Голландии вот из такого жидкого бетона уже вовсю строят железнодорожные тоннели и элементы мостов. Срок службы, между прочим, таких построек вырастает в несколько раз, а дорожное полотно практически защищено от появления ям. Вот, знаете, друзья, смотришь на такие технологии и думаешь, вот до чего же дошел прогресс, до невиданных вот чудес. Нам бы в Израиле такой бетон точно не помешал на некоторых трассах, но согласны?

0: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
1: Невероятная акция Triple Pro от B-Cure Laser. Прибор B-Cure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Derma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
2: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. Вермут Мартини Бианка и Росса 39,90 за литр. Виски Джеймсон 89,90 за 0,7 литра. Виски Беллантайнс 99,90 за литр.
3: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Мадана Имания, Мидхаммали Коэн 21, напротив Академического колледжа.
4: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
5: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
13: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
0: Реклама.
14: Голоса Первого радио.
15: Эммануэль Сулейманов, ведущий музыкальной чайханы. Может сказать красивый тост по любому поводу. Начал петь в 6 лет и не может остановиться. 5 лет учился играть на мандолине.
16: В эфире программа «Музыкальная чайхана», где мы с вами, как обычно, отдыхаем после трудовой недели, готовясь к субботним выходным.
15: Эммануэль Сулейманов.
14: Первому радио 25 лет.

Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

Дорогие друзья, ну признайтесь, кто из нас, вот устав от бесконечной суеты, работы и домашних дел, не мечтал бросить все и найти какую-нибудь легкую, нетрудозатратную или там, я не знаю, не энергообременительную работу? Ну, например, просто сидеть на природе и смотреть в небо. И вот вам абсолютно реальная новость, которая пришла буквально сегодня. В Китае парень по имени Ли Сычень выиграл сумасшедший конкурс среди 3600 претендентов и получил официальную должность наблюдателя за облаками. На целый месяц его поселили в красивейшем туристическом месте на горе Лаодзюнь и предложили ему оклад, внимание, почти 9000 долларов. Казалось бы, ну не жизнь, а сказка. Сиди себе на вершине горы, любуйся пушистыми облаками, дыши свежим воздухом, да еще и деньги огромные за это платят. Однако суровая реальность очень быстро постучалась в дверь. Как признался сам вот этот парень, которого зовут Ли, эта работа мечты обернулась настоящим испытанием. Ему приходится вставать каждый день в 5 утра, мерзнуть на ледяном горном ветру и часами ловить моменты среди капризной погоды. Оказалось, начальству нужны не просто его вздохи и умиления, а ежедневный, жесткий, рекламный фото- и видеоконтент. Порой ради одного удачного кадра, как парень сам жаловался, он стоит неподвижно по 2-3 часа, а если вдруг облака улетели не в ту сторону, он бегает по всей горе, как заведенный, чтобы успеть сдать отчет в срок. В общем, романтика растаяла, как дым. Так что, дорогие друзья, как говорил классик, работать надо везде, даже если твоя обязанность просто смотреть в небо. А вообще, пусть ваша работа приносит вам только удовольствие и честные шекели.

0: Реклама.
1: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246.
3: Работаем в субботу.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
7: Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
8: Жаркое лето в Center Car. Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман.
9: Звоните 03-558-5458.
10: Легенды Италии. Альбано и его оркестр с единственным шоу в Израиле. Любимые хиты Филичита, Чисара, Либерта вживую. 13 сентября, Тель-Авив. Билеты в кассе Браво. Звездочка 3221.
0: Реклама.
11: Лучшая музыка. Первое радио.

Сильная и мощная Келли Кларксон только что у нас на первом. Наша пятница, друзья, идет своим чередом. Время близится к обеду. На кухнях, мне кажется, уже вовсю кипит работа. И я уверена, что наши израильские хозяйки сейчас создают настоящие просто кулинарные шедевры. Но то, о чем я вам сейчас хочу рассказать, заставит любого, и не только шеф-повара, схватиться за голову. Итак, на этой неделе интернет взорвала фотография одного бутерброда, который автор назвал своей излюбленной закуской. Слушайте внимательно состав этого бутерброда. Хрустящий ароматный чесночный хлеб, жирный сырный соус и сладкий клубничный джем сверху. Да, друзья, вы не ослышались. Чеснок, сыр и клубника на один, как говорится, укус. Just a little кус, да, как говорят в народе. Пользователи сети в комментариях устроили автору просто настоящий допрос с пристрастием. Его обвинили во всех смертных грехах, заявив, что этот бутерброд выглядит так, будто он заражен какой-то страшной биологической болезнью. Правда, нашлись и оптимисты. Они очень метко окрестили это блюдо нищей версией дорогой сырной тарелки. Не, ну а чё? Чесночный хлеб вместо крекеров, дешевый соус вместо пармезана и обычный джем вместо изысканного конфитюра. Кое-кто, кстати, даже предложил добавить туда острую перчинку халапеньо. Так что, дорогие хозяйки, если у вас сегодня на кухне что-то там подгорело или смешалось не по рецепту, ну не переживайте. Скажите домашним, что это просто новый ультрамодный такой фьюжн рецепт из интернета. Кстати, именно так иногда рождаются настоящие шедевры. Из сочетания несочетаемого. Приятного аппетита всем, кто сейчас перекусывает, и пусть ваши бутерброды будут исключительно вкусными.

13:53 у нас в Израиле. Вы слушаете Первое радио. Давайте будем финалить текущий музыкальный час. Но, друзья, не для того, чтобы приемники выключить, совсем наоборот. Впереди вас ждет все самое классное, радостное, разноцветное и, главное, топовое. Не планируйте ничего на 3 часа дня. В 15:00 ровно откроет двери наш город диско. Вас ждут те самые любимые мелодии и песни, под которые невозможно устоять на месте. Готовьтесь подпевать, танцевать. Город диско начнется ровно в 3. Вас ждут два Игоря. Ну а буквально через несколько минут музыкальная чехана с Эммануэлем Сулеймановым. Программа стартует уже в будущем часе, до которого, в принципе, рукой подать. Вот где сможете оторваться на полную катушку. Ну а я на этом с вами прощаюсь, но не ухожу. Составлю компанию Эммануэлю, чтобы тут в одиночестве в студии не скучал. Ну а услышимся мы с вами уже послезавтра, то бишь в воскресенье, в прогрев-шоу в 7 часов утра. Обещаю, буду как штык. С вами была Лена Семенова. Всем замечательного настроения и берегите себя. Шаббат шалом, дорогие!

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. Год без забот.
1: Реклама. Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
2: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
9: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
10: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
11: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo.
12: Вы заслуживаете знать правду.
11: 944-1111. Intelligo.
12: 03-944-1111.
1: Реклама.
0: Голоса Первого радио. Влада Прешель, ведущая вечерних программ, вице-мисс Москва 2018 года, первая блондинка-корреспондент, которая заходила в раздевалку к хоккеистам и брала юмористические интервью. Прилетела в Израиль на отдых с одним чемоданом и осталась навсегда. Ни разу не пробовала водку, хотя она из России.
13: Если бы нам было лет по 18, да, можно было бы сказать, что все понятно. Но на самом деле жизнь, она не черная и белая, да? И не 50 оттенков серого из одноименной книги.
0: Влада Прешель.
14: Первому радио 25 лет.
15: Первое радио. Новости.
16: В Иерусалиме спустя 44 года похоронен резервист Иуда Кац. Подробности через несколько секунд.
17: Часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Похороны сержанта первого класса Иуды Каца, пропавшего без вести в 1982 году во время боя у Султан Якуб в ходе Первой Ливанской войны, чьи останки были возвращены в Израиль в этот вторник, прошли на еврейской части кладбища на Масленичной горе в Иерусалиме. Сотни людей выстроились вдоль улиц, чтобы отдать последние почести солдату, когда похоронная процессия отправлялась из Ешивы Керембе Явне на юге, где Кац учился перед призывом Цааль. Среди присутствующих на траурной церемонии был директор Моссада Роман Гофман и бывший уполномоченный правительства по делам похищенных и пропавших без вести Галь Хирш. Брат Каца заявил, что семья будет соблюдать шиву, потому что до сих пор мы не теряли надежды найти его живым. Как сообщает издание «Маариф», партию «Отцма и Иудит» готовят масштабную кампанию против потенциального создания широкого коалиционного правительства после выборов. На данном этапе этот шаг не позиционируется как личный конфликт с Нетаньяху, а преподносится как попытка обострить дискуссию внутри лагеря вокруг будущего состава кабинета министров. Основные тезисы сейчас транслируются через закрытые брифинги, однако в дальнейшем ожидается запуск полноценной публичной кампании против любого партнерства с центристскими популистскими и левоцентристскими партиями исключительно за формирование 100% правого правительства «Мемшаля Ямин Мале-Мале». Вацма и Удит считают, что среди депутатов Кнеста и рядовых членов Ликуда существует серьезное сопротивление идее создания широкого правительства, и подобная кампания способна оказать давление на Нетаньяху изнутри его собственной партии. В пожарно-спасательную службу поступило сообщение об автомобиле, который скатился и сбил человека в районе нового кладбища в Наарии. Прибывшие на место пожарно-спасательные расчеты обнаружили находившегося в сознании мужчину, зажатого под автомобилем. Пожарные немедленно приступили к спасательной операции, используя специальное подъемное оборудование для освобождения пострадавшего и стабилизации автомобиля. После спасательных работ пострадавшего доставили в больницу Агалиль с травмами грудной клетки и конечностей. Крупное столкновение с применением насилия произошло сегодня в восточной части Гуш-Эциона. В результате инцидента, обстоятельства которого сейчас проверяют социалем и полицией, один палестинский араб получил огнестрельное ранение, а несколько израильтян пострадали от попаданий в них камней. По версии поселенцев, на группу евреев, совершавших пеший поход в этом районе, напали более 100 арабов, которые начали бросать в них камни. По их словам, прибывшие на место силы безопасности также подверглись атаке. Участники похода утверждают, что один из нападавших бросил огромный камень в голову руководителя местной службы безопасности, после чего тот был вынужден открыть огонь на поражение в целях самообороны. Местные жители, имеется в виду палестинские арабы, категорически отвергают утверждение о так называемой мирной прогулке. Они заявляют, что группа радикально настроенных поселенцев целенаправленно прибыла на окраину их деревни с целью поджога строящегося здания. Новый общенациональный опрос в США, опубликованный сегодня, демонстрирует преимущество госсекретаря Марка Рубио над вице-президентом Джей Ди Венсом в гипотетическом противостоянии с возможными кандидатами от Демократической партии на президентских выборах 2028 года. Согласно исследованию, проведенному социологической службе Эмерсон Колледж, Рубио демонстрирует более высокие шансы на победу в ключевых электоральных дуэлях. Данные опроса вызывают особый интерес на фоне вопроса о том, кто именно сменит Дональда Трампа в качестве кандидата от республиканской партии. Ранее Марко Рубио заявлял, что не станет претендовать на номинацию 2028 года, если вице-президент Джей Ди Венс примет решение баллотироваться. Банк Израиля сообщает, что сегодня валютные торги завершились понижением курса доллара США и повышением курса единой европейской валюты по отношению к шекелю. Курс доллара 2 шекеля 99,1 горы, курс евро 3 шекеля 52 горы. Вы слушали новости на Первом радио 89,1 FM. До встречи.
7: Сейчас бы палочку шашлыка.
18: В музыкальной чайхане весело тебе и мне. Если будет скучно вам, заходите в гости к нам. Перепелка здесь поет и гуляет тут народ. Наливай, чайханщик, чай. Эммануэль Джан, начинай.
19: Заходи, дорогой, гостем будешь.

0: Прифири музыкальная чайхана.
1: Мне тоже, пожалуйста, чаю, сильвупле.
2: Композиция «Эмин» открыла эфир нашей программы. Я, Эммануэль Сулейманов, приветствую всех, о лучезарные алмазы моего сердца, любителей и ценителей восточного жанра, моей авторской программе «Музыкальная чайхана» на волне Первого радио 89.1 FM. Также я приветствую мою помощницу. Сегодня у нас не менее очаровательная, не менее луналикая. Кто же сегодня у нас? Лена, Елена Семенова. Здравствуй, Леночка.
3: Здравствуй, Эммануэль. Я уже вообще тут на самом деле с 10 часов утра, так что меня уже все слышали, вся страна. А вот у тебя сейчас звездный час, так что вперед.
2: Звездный, я думал, что сейчас скажешь, здравствуй, всемогущий.
3: Давай, у тебя звездный час, вперед. Да.
2: Ну ты улыбаешься, разливая также пьяный ароматный душистый чай. Тебе это идет вообще тоже? Я думал, только Аня идет. Тебе тоже. Слушай, вам так это к лицу?
3: Да. Мы девочки такие.
2: Пиалы такие красивые, с узорами в руках у вас так смотрятся. Ну что ж. Ну, друзья, вы, наверное, как уже догадались, по первой композиции сегодня я хотел бы, чтобы вы послушали музыку, ну, конечно же, исполнителей нашего недавнего прошлого. Кто-то может вспомнить сегодня свое безоблачное такое детство, ну а кто-то и другие годы своей жизни. Итак, ретро в музыкальной чайхане. Но перед этим я хочу вам рассказать о спонсоре этого часа.
4: Реклама.
2: Спонсор нашей программы – это зал торжеств «Леонардо», который отличается своим элегантным стилем и высоким качеством кухни, который идет ногу со временем и традициями кулинарного искусства. К услугам гостей предлагается два зала вместимостью от 100 до 700 мест, что позволяет организовать любые праздничные и деловые мероприятия, такие как свадьбы, бар-мицвы, ну и другие различные торжества, новый интерьер, уникальные спецэффекты. Друзья мои, свадьба – это торжество, подготовку которого следует доверять только профессионалам. Отпразднуйте свое торжество в зале торжеств «Леонардо», потому что здесь все продумано до мелочей, чтобы сделать ваше торжество оригинальным, торжественным и запоминающимся. Телефон для информации 054-495-9730. Повторяю, 054-495-9730.
4: Реклама.
2: Ну а теперь, как я и сказал, ретро в музыкальной чайхане. Поехали.

0: В эфире Эммануил Сулейманов.
1: Павлины, говоришь?
2: Лен, ну я не знаю, что ты только наливаешь так чай, ты еще и танцуешь, оказывается, боже мой.
3: Вот что никому не говори, не пали контору.
2: Да, волшебная восточная музыка, вот что делает женщина. Ну что ж, мы продолжаем. Друзья мои, Ялла – это заметное такое явление в музыкальной культуре Узбекистана. Ансамбль, организованный в 1970 году из студентов Ташкентского театрального института и Ташкентской государственной консерватории, сразу поставил, вот знаете, цель объединить опыт современной эстрады музыки с многовековым таким музыкальным богатством узбекского народа. А сейчас, дорогие друзья, давайте прослушаем что-нибудь из репертуара этой замечательной группы, солистом которой является Фарук Закиров. Кстати, поздравляем его с днем рождения. 80 лет исполнилось недавно, был вот такой самый здоровый, такой сумасшедший концерт, я бы сказал, в честь него. Поехали. Группа Ялла.

0: Рубики Джан, ты только не обижайся, но я тебе один умный вещь скажу.
1: Выбери Эммануэль Сулеймана.
0: Я так думаю.
2: Мы продолжаем. Следующая композиция, наверняка вы все выходцы из Средней Азии, да и не только, узнаете, потому что она звучала чуть ли не на каждой свадьбе в далекие 80-е годы. Композиция называется «Кимараль», а ее исполняла впервые турчанка по имени Нилюфер. Кстати, Нилюфер родилась в 1955 году в Стамбуле и в 78 году представляла Турцию на Евровидении, где она поделила вот это вот, знаете, 18-е место с Финляндией. И только в 98 году ей было присвоено звание народной артистки Турции. Итак, Нилюфар на Первом радио.

0: На первом радио, друзья, идет программа «Чайхана». Хватит пить, гулять и есть. Ведь у нас реклама здесь.
1: Да, это верно. Очень правильное решение.
2: Реклама. Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
5: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
6: В новом филиале «Мадана Имания» Ашкелон район «Афридар». 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Блинчики с мясом 29,90 за 800 граммов. Стейк осетрины замороженный 69 шекелей за килограмм. «Мадана Имания» Мидхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
7: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
8: Жаркое лето в Center Car. 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей.
7: Звоните 03-558-5458.
9: Легенды Италии. Альбано и его оркестр с единственным шоу в Израиле. Любимые хиты «Феличита», «Чисара», «Либерта» вживую. 13 сентября. Тель-Авив. Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
2: Реклама.
10: Голоса первого радио.
11: Игорь Рубин, он же диджей Рубин, ведущий программы «Город диско». Музыкальный телепат, который может заставить танцевать любого. Истинный эксперт по драгоценностям, то есть любящий отец сразу трех дочерей.
12: Папа!
11: Музыкальный терапевт для женихов и невест. Израильские невесты на форумах называют его лучшим успокоительным перед свадьбой.
13: Практически ничья. То один певец вырывается вперед на несколько баллов, то другой. Вообще, я думаю, интрига будет оставаться до самого финального аккорда.
11: Игорь Рубин.
14: Первому радио 25 лет.
15: В эфире Эммануэль Сулейман.
16: Давно обосновался. 2 часа.

0: ефірі Еммануїль Сулейман.
1: Ні, трапець нема. Трапець нема.
2: И еще раз хочу поприветствовать всех лучезарно алмазы, кто только что настроился на волну Первого радио 89.1 FM. В эфире программа «Музыкальный чехана» с Эммануэлем Сулеймановым. И также рядом со мной Лена, которая разливает ароматный, душистый, зеленый чай. Хотелось бы...
3: Да. Умею. Как это? Умею, могу, практикую.
2: Да-да. Ну, молодец. Ты знаешь, что по полпиалушки надо наливать. Это уже, да, это да. уже знаешь...
3: Достижение, да. Достижение, я понимаю. Не все об этом знают.
2: Да. А почему, знаешь, по половину наливают? Чтобы побольше можно было затянуть разговор, побольше говорить и наливать почаще.
3: Ясно, я поняла.
2: Видишь, вот со мной будешь сидеть, много чего узнаешь. Вот я как Анночка, да. Ну, друзья, хотелось бы еще раз напомнить вам спонсора этого часа.
4: Реклама.
2: Спонсор нашей программы – это зал «Торжеств Леонардо» в Рамле, сегодня один из самых популярных в Израиле. Леонардо славится отличной кухней, обилием явств, радушием хозяев и персонала. В Леонардо вы можете заказать любое торжество и быть уверенными, что вы и ваши гости будут довольны. Неважно, будь то свадьба, бар-мицва, брит, юбилей, каждому клиенту будет индивидуальный подход. Кто хоть раз побывал в Леонардо, уже знает об этом. Кто еще не бывал, стоит заказать торжество. Световое и звуковое оформление высочайшего уровня дают в подарок. Дополнительная информация по телефону 054-495-9730, повторяю, 054-495-9730.
4: Реклама.
2: Ну и, знаете, так как у нас сегодня звучат старые и никем не забываемые песни, то есть ретро, то хотелось бы напомнить вам еще одного певца, это Муслим Магомаев. Но сегодня прозвучит композиция «Разговор птиц», где он спел в дуэте с певицей Ларисой Мондрус, кстати, ей тоже уже 82 годика, вот, Лариса Израиловна Мондрус, кстати, которая уже давно проживает в Германии. А вот, и знаете, этот красивый дуэт, кстати, образовался... благодаря Паладу Бульбуль-Аглы, который и является автором этой песни. Итак, композиция «Разговор птиц» в исполнении Бульбуля-Аглы, Муслима Магомаева и Ларисы Мондрус. Поехали!

0: Емануїль ефірі, Емануїль Сулейману.
1: Вот следующую певицу, кстати, Игорь Рубин у нас любит, вы знаете, которая вот сейчас прозвучит в эфире, она родилась 28 декабря 1936 года. Несмотря, что Игорь жил в Белоруссии, он ее очень любил. Она из Баку. Ей сегодня, не сегодня, говорю, вообще исполнилось уже 89 лет. Это замечательная артистка Азербайджана, Узбекистана, Армянской ССР. Также она является народной артисткой СССР Зайнаб Ханларова. Певица, которая поет на всех языках бывшего Советского Союза. Также гастролирует до сих пор, вы не поверите. Да, 89 лет, представляете? Я думаю, что многим будет вновь приятно услышать ее чарующий голос в нашей музыкальной чайхане.

0: ופילי עמנואל סולימאן.
1: ‫אריסו איבנו, לא חשוב.
2: Да, да, вот очень много певцов, певиц, да, вот ретро у нас сегодня. Я стараюсь как-то всех, чтобы поместились, конечно же, в этой передаче под названием «Ретро-музыкальный чех». Они просто обязан я поставить певца, которым я лично восхищаюсь по сей день. Это Рашид Бейбутов. Обратите внимание, как он мастерски владеет голосом, как передает душу песни, с каким наслаждением смакует каждый музыкальный нюанс. Величайший тенор. Я бы добавил, что это был просто подарок Бога людям. Впервые я услышал его исполнение в далеком детстве, и до сих пор с великим удовольствием наслаждаюсь и слушаю с вами незабываемое творчество этого певца. Рашид Бейбутов, музыкальный чайхане.

0: радио, друзья, идет программа «Чайхана». Хватит пить, гулять и есть. Ведь у нас реклама здесь.
1: Да, это очень правильное решение.
2: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
6: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
7: Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
8: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
7: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
9: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Реклама.
10: В эфире Эммануэль Сулейман.
11: Пойдем в ресторан, туда-сюда потанцуем.
12: Да-да-да, друзья мои, в эфире программа «Музыкальная Чайхана» с Эммануэлем Сулейманом, где сегодня звучат песни нашего недавнего прошлого. Еще раз хочу напомнить спонсора этого часа.
2: Реклама.
12: Спонсор нашей программы – зал «Торжеств Леонардо», который отличается своим элегантным стилем и высоким качеством кухни, который идет в ногу со временем и традициям кулинарного искусства. К услугам гостей предлагается два зала вместимостью от 100 до 700 мест, что позволяет организовать любые праздничные и деловые мероприятия, такие как свадьбы, бар-мицвы и другие различные торжества. Новый интерьер, уникальный спецэффект. И, друзья мои, свадьба – это торжество, подготовку которого следует доверять только профессионалам. Отпразднуйте свое торжество в зале «Торжеств Леонардо», потому что здесь все продумано до мелочей, чтобы сделать ваше торжество оригинальным, торжественным и запоминающимся. Телефон для информации 054-495-9730. Повторяю, 054-495-9730.
2: Реклама.
12: Ну вот, о следующем исполнителе я могу говорить много. Это выдающий деятель искусства Узбекистана. Певец, поэт, художник, актер, писатель Батыр Закиров. Вот, вы знаете, прожил мало, да, 48 лет ему было. С его именем неразрывно связано становление и развитие эстрадного искусства республики, базирующейся на традиционной национальной тематике. Батыр Закиров дважды поднимался на сцену Парижского театра «Олимпия», выступать в котором почитали за честь лучшие певцы мира. И в 22 года Батыр Закиров стал заслуженным артистом республики, а в 29 лет был удостоен звания народного артиста. И сейчас мы послушаем одну из его замечательных композиций в его исполнении. Я переведу с узбекского на русский «Думаю о тебе» называется.

0: В эфире Эммануил Сулейманов.
1: Давно обосновался. 2 часа.
2: Да-да, друзья, мы продолжаем. Вы знаете, а сейчас хочется поговорить о творческом коллективе под названием «Гульшан», вот, который был основан в 1964 году, кажется. В 70-80-е годы ансамбль «Гульшан» был на пике славы. Исполнители этого популярного ансамбля знали и любили не только в Таджикистане, но и в других республиках бывшей огромной страны. В его коллектив входили такие талантливые певцы, как Мукадас Набиева, Махфират Хамракулова, Тоджидин Мухиддинов, Хурмо Ширинова, Караматуло Курбонов. Кто-то, конечно, еще здравствует, а кого-то уже, конечно, нет с нами. Да, это было, я скажу, самое такое прекрасное время. Все были молоды, талантливые, популярные. Вот. И сейчас прозвучит композиция в исполнении этой группы под названием «Эй, Санам». Вот я вспоминаю, знаешь, Лен, когда мы были тоже еще детьми, подростками, были такие магнитофоны «Весна», «Электроника».
3: Угу. У меня был такой, кстати.
2: Вот, да, я сидел и записывал вот эту группу, я помню, вот эти песни этой группы. Да, это было что-то такое недосягаемое, знаешь, да-да. Электронная музыка такая восточная, знаешь, это же... синтезированные, да, уже вот как бы появлялись звуки.
3: Ну, да, тогда уже появлялись, и я тебе скажу больше, для нас вообще вот эти все люди, которые играли и вот таким вот образом пели, я, например, до сих пор не могу понять, вот эти, как они это делают, вот эти вот переливы, да, вот, вот эти вот национальные и все такое, они были небожителями.
2: Да,
3: просто
2: да,
3: вот,
2: да.
3: Вот эти вот люди, поэтому я преклоняюсь абсолютно и перед восточной музыкой в том числе.
2: Голоса какие, слышишь?
3: Это,
2: да?
3: Очень здорово, да.
2: Вот, вот это все было, знаешь, во дворе, когда я все время говорю, висело трехрублевое радио, вот это, или двухрублевое, помнишь? И вот оттуда доносились голоса, бесконечно пело это радио, там Муслим Магомаев, Кобзон, там София Ротару, все-все-все. И вот почему-то вот их невозможно забыть. А вот что сейчас происходит, вот, ну, не знаю, столько полно всего...
3: Ну, не скажи, среди современной эстрады тоже есть люди, вот такие звезды. Но здесь я, да, здесь я, меня сейчас
2: там
3: тапками
2: каждого
3: закидают.
2: Каждого второго можно было запомнить.
3: А меня сейчас тапками закидают, если я скажу, что тексты всех песен, они одинаковые, да нельзя, и фонограммы, и аранжировки одинаковые, и все такое прочее. А вот раньше, что не песня, то история просто драматайзинг, как говорила одна моя знакомая, драматайзинг такой, что прям вот что не песня, то история, что не песня, то на разрыв сердца.
2: Ну, обрати внимание, то же самое можно сказать и о фильмах. Раньше все умещалось в одном фильме, в одной серии. Сегодня это делают как бы сериалы.
3: И потом еще лонгируют, то есть продлевают.
2: То же самое, обратите внимание.
3: Умное слово, да.
2: Ну что ж, сейчас прозвучит композиция «Гульшан». «Гульшан», говорю, «Эй, Санам» в исполнении группы «Гульшан». А час нашей программы, к сожалению, подошел к концу. Я думаю, что я доставил вам удовольствие, окунув вас в ваше когда-то прошлое, но интересное время, прослушав с вами композиции певцов нашего времени. Но, к сожалению, времена меняются, а с ними и песни, и исполнители. Но мы все равно будем помнить тех, на чьих песнях мы выросли и прошли наши юные годы. Я хочу поблагодарить выпускающего редактора Леночку, Лена Семенова. Спасибо тебе огромное.
3: Все для тебя.
2: Да, для меня.
3: Рассветы и туманы, и чай. Да.
2: Чай опустошился, чайник. Ты замечай, как я его опустошаю за час. Да. Я расстаюсь с вами ровно на одну неделю до следующей пятницы. С вами музыкальный чайханин. На первом был Эммануил Сулейманов. Поехали.

0: Слушайте, объясните толком, что происходит?
1: А что объяснять? Давай на выход. Все. Приехали мы, прилетели мы, полет окончен мы. Все, до свидания.
2: Эммануил Сулейман.
3: Реклама.
4: Невероятная акция Triple Pro от BeCure Laser. Прибор BeCure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Derma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты,

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
2: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
3: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
5: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
6: Честно ответьте себе. Прикрываете рот, когда смеетесь? Избегаете улыбаться на фотографиях? Стесняетесь своих зубов? Если хоть один вопрос заставил задуматься, пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангиева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
7: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: Реклама.
8: Голоса Первого радио.
9: Андрей Эрнштейн, ведущий программы «Шавуа Тов», играл концерт в открытом море напротив извергающегося вулкана Стромболи. Прожил 11 лет в Челябинске и полгода в Рамле. Увековечил своих котов в виде татуировки.
10: Меня действительно зовут Андрей Эрнштейн. В эфире Первого радио традиционно программа «Шавуа Тов». Единственной целью которой по-прежнему является ваше, что бы там ни было, хорошее настроение, по крайней мере, нормальное.
9: Андрей Эрнштейн.
11: Первому радио 25 лет.
12: Первое радио. Новости.
13: Возле Хеврона сегодня прошли столкновения израильских поселенцев с палестинцами. Подробности через несколько секунд. «15 часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. В районе Хирбет-Хармуш возле Хеврона возникли столкновения группы поселенцев с палестинскими арабами после того, как вот эта группа отправилась в поход без предварительного согласования с армией. На окраине деревни Саир палестинские арабы начали забрасывать израильтян камнями. На место прибыл боец группы быстрого реагирования с ближайшего форпоста, открыл огонь в воздух, а затем, когда палестинцы продолжали бросать камни, открыл огонь на поражение. В результате погиб 17-летний подросток. В ЦАЛе подчеркивают, что в результате забрасывания камнями израильские граждане получили ранения, и сотрудник службы безопасности открыл огонь правильно. Также поступило сообщение о поджоге строения в Бане, и пожарные расчеты работали на месте для тушения пожара. Военнослужащие и полиция вывели поселенцев из района столкновения. В ЦАЛе подчеркивают, что несогласованные такие походы подвергают опасности их участников и отвлекают армию от выполнения задачи операции по обеспечению безопасности. Похороны сержанта первого класса Иуды Каца, пропавшего без вести в 1982 году во время боя у Султан-Якуб в ходе Первой Ливанской войны, чьи останки были возвращены в Израиль в этот вторник, прошли на еврейском кладбище на Масленичной горе в Иерусалиме. Сотни людей выстроились вдоль улиц, чтобы отдать последние почести солдату, когда похоронная процессия отправлялась из Ешивы Керембаявне, где учился перед призывом Кац. Так, среди присутствующих на траурной церемонии был директор Моссада Роман Гофман, бывший уполномоченный правительства по делам похищенных и пропавших без вести Галь Хирш. Полиция в сотрудничестве с таможенной службой, налоговым управлением и кинологическим подразделением Шабаса выявили сеть по импорту дронов из Китая и их передачи преступным группировкам для контрабанды оружия и наркотиков на юге страны. В центре расследования находится компания, занимающаяся, среди прочего, предоставлением охранных услуг. Вчера, после того, как на склад компании поступила очередная партия из десятков дронов, силы безопасности перешли к открытому этапу расследования. Как сообщает издание «Маариф», партию «Отсма и Удит» готовят масштабную кампанию против потенциального создания широкого коалиционного правительства после выборов. На данном этапе этот шаг не позиционируется как личный конфликт с Нетаньяху, а преподносится как попытка обострить дискуссию внутри правящего сегодня лагеря вокруг будущего состава кабинета министров. Основные тезисы сейчас транслируются через закрытые брифинги, однако в дальнейшем ожидается запуск полноценной публичной кампании против любого партнерства с центристскими и левоцентристскими партиями исключительно за формирование 100% правого правительства, ну, Мемшаля Ямин Мале Мали. А Виктор Либерман считает, что ключ к победе на выборах заключен в способности оттянуть 5-6 мандатов от коалиционного блока, а не в борьбе внутри лагеря и в краже мандатов друг у друга. По его мнению, большая ошибка, проистекающая из-за отсутствия опыта, заранее решать, кто станет кандидатом на пост премьера, и требовать, чтобы такая возможность была автоматически закреплена за лидером крупнейшей фракции. Такое обязательство приведет к потере голосов. Мы должны позволить каждой партии максимизировать свой электоральный потенциал, потому что мы все должны идти до конца и представлять свою кандидатуру на пост премьер-министра, считает лидер НДИ. Либерман отметил, что победная стратегия должна строиться на 5 ключевых принципах: повышение явки избирателей, предотвращение потери голосов, сосредоточенность на общем знаменателе, а не на спорных вопросах, предотвращение раскола междоусобиц внутри будущей коалиции. ВВС получили второй из 6 ранее заказанных топливозаправщиков Boeing KC-46, что существенно повысит возможности по нанесению дальних авиаударов. Об этом официально заявила пресс-служба армии. Торжественная церемония ввода в строй второго дозаправщика, прибывшего из США, состоялась вчера на авиабазе «Новатим» на юге страны. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM. До встречи.

0: Вот возьму и уеду в прошлое.
1: Встаньте в круг.
2: Каждую пятницу.
1: Возьмитесь за поручни.
2: С 15 до 17.
1: Закройте глаза.
2: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
1: Дышите глубоко. Не подглядывайте.
2: Красковский и Рубин. Город Диско на Первом радио.
3: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of Ma Baker, the meanest

0: Добрый день, друзья! Добрый день все, кто сейчас слушает Первое радио.
1: 21 августа на календаре.
0: С ума сойти.
1: Прощаемся потихонечку с летом и готовимся встречать
0: осень.
1: Подожди,
0: и вот она прозвучала, та самая песня, которая дважды проигрывала в батле, песня группы Бонни и Ма Бекер. Но, друзья, если бы вы знали, мы-то с Рубиным знаем, если бы вы знали, что это оригинальная песня группы Бонни и Ма, главный основной риф этой композиции был взят из тунисской народной песни. Сейчас специально написал Сиди Мансур. Если бы вы это знали, то вы бы голосовали, конечно же, за эту песню.
1: Конечно же.
0: Надо будет время найти эту песню Сиди Мансур и послушать. Интересно,
1: о чем идет речь. Ну а сегодня у нас, как всегда, мы подготовились. Сегодня танцевальный зажигательный батл. И сегодня у вас выбор между композицией номер один и композицией номер два. Мы не будем называть, кто поет,
0: не,
1: как называется песня.
0: Не, ну может кто-то знает, ATC против Эфир-65.
1: А, ну хорошо.
0: Эфир-65 все знают, да. В принципе, да?
1: Потому что много кавер-версий и новых ремейков всяких появилось.
0: Короче, сегодня спорит ту-ду-ду-ду-тум против
1: ду-ду-ду-ду-ду.
0: I'm blue, да-да-ди-да-ди-да.
1: Да, да-да-ди-да-ди-да. А вообще мы провожаем лето и готовимся к встрече осени, она уже не за горами.
0: Да, то есть будет не 34, а 32,5
1: градуса
0: на улице. Ладно, мы-то сидим с кондиционером типа мозган, поэтому все нормально, настроение хорошее. Итак, батл. Сейчас вы услышите два кусочка, два отрывочка. И сразу же...
1: После этого
0: заходите, нет, на нашу WhatsApp-линию и начинаете голосовать 054-2070-800, друзья. Ну, а потом не было печали, просто уходило лето. Леся, песня потрясающая, группа потрясающая.
1: Пускай целых два часа льются песни. Хорошо? Все, если вы готовы, можете начинать голосовать прямо сейчас.
0: Правильно, лился чай до этого вообще. Лица песни. Все, голосуем.
2: Диско Баттл в городе Диско.

0: Диско Баттл в городе Диско. Спонсор баттла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.
1: Все поешь, делом займись.
2: Город Диско.

0: Так знает Игорь уже не тот. Игорь уже не такой эмоциональный. Я уезжал, говорю, Игорь, Игорь, Игорь, Игорь!
1: Город диско.

0: Напомни, Рубин, телефон нашей WhatsApp-линии, номер нашей WhatsApp-линии, пожалуйста.
1: 054-20-70-800.
0: Голосуйте, друзья, за наш батл. Что же вы выбираете, первую композицию или, наоборот, вторую?
1: Пока ничья, 1-1 всего лишь. Так что давайте поактивнее, дорогие наши радиослушатели.

0: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
0: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Пельмени Шева десятка 19,90 за килограмм. Мадана Имания. Митхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
5: Жаркое лето в Центркар. 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. Центркар Азур. Дыры Хашива 9.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
0: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Легенды Италии. Альбано и его оркестр с единственным шоу в Израиле. Любимые хиты «Феличита», «Чисара», «Либерта» вживую. 13 сентября, Тель-Авив. Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
0: Реклама.
6: Голоса Первого радио.
7: Ведущий новостей Евгений Забежинский. Закончил театральный институт, защитил кандидатский минимум по боксу. Растит 2 дочерей, воспитывает 2 собак и кошку.
8: Голосование сопровождалось скандалом. Оппозиция выкрикивала позор, а премьер-министр, не участвовавшего в голосовании, встретили криками «Уходи!».
7: Евгений Забежинский.
6: Первому радио 25 лет.

0: Правильно, мало, много музыки хорошей не бывает. Поэтому, да. Поэтому город диско можно, можно вести бесконечно просто.
1: А сколько лет уже существует, кстати, город диско?
0: Вот, и мы посчитали с Владом.
1: Ну?
0: Он точнее меня знает. 24 года. То есть на будущий год будет четверть века.
1: Ого.
0: Ага.
1: Надо будет что-нибудь грандиозное сделать.
0: Конечно, кумыса выпить, например.
1: Кстати, хвалят очень японский кумыс, ты знаешь?
0: Да, хвалят точно.
1: Но мы, как бы, мы сегодня не про кумыс, а про музыку. Мы прощаемся, провожаем лето, готовимся к встрече осени.
0: А ты как лето провожаешь? Ты старую мебель из окна выбрасываешь?
1: Нет, это на Новый год так делают.
0: А, да?
1: Да.
0: Ну, Рош ха-Шана как раз осень.
1: А, кстати, да, можно попробовать. Соседям моим это может понравиться, кстати.
0: Какой у тебя этаж?
1: Третий.
0: А, это как? Не, ну что, это уже... Был бы девятый, я понимаю, был бы нормальный резонанс, выхлоп хороший.
1: Кстати, знаешь о соседях? У нас один сосед был, который все время очень громко ставил восточную музыку. Очень громко. И однажды я его встретил на улице и сказал, ну ты знаешь, я диджей, и мне моя любимая музыка это группа AC/DC. Я говорю, и классическую музыку я тоже очень уважаю, поэтому если ты хочешь услышать, типа, ознакомиться с творчеством этих, ну...
0: AC/DC громко.
1: Да, то я могу с тобой устроить баттл. После этого он решил, что лучше не надо, а вот наш баттл идет полным ходом, и у нас... Уже такая не нормальная ничья.
0: Нормальная ничья.
1: Да, хорошая, результативная.
0: Хотелось бы, чтобы кто-то вышел все же вперед, поэтому вы голосуете 054-2070-800. Сегодня группа ATC против группы Эйфель 65.
1: Угу.
0: То есть напой.
1: Ла-ла-ла-ла-ла, весь день я напиваю.
0: Да.
1: Это первая
0: против
1: песня.
0: Против I'm Blue, та-ру-ди-ду-ди-ду.
1: Дабум-ди, дабум-дай. Лабута-лабудай.
0: Давайте слушаем и голосуем. Пожалуйста, сделайте это поинтенсивней в этот раз. Хочу увидеть результат на бумаге у Рубина.
2: Диско-баттл в городе Диско. Диско-баттл.

0: Диско Баттл в городе Диско.
1: Спонсор баттла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.
2: Игорь! Игорь! Игорь!
3: Город Диско.

0: Простите за нескромность. Сколько же вам лет?
1: К науке, которую я в данный момент представляю, это не имеет никакого отношения.
0: 30. 40. 50.
1: Почти.
0: А вы значительно моложе выглядите.
2: Игорь Красковский и Игорь Рубин.
1: Вы мне льстите, проказница.
3: Город Диско.

0: Реклама.
1: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
2: Невероятная акция Triple Pro от B-Cure Laser. Прибор B-Cure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Derma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
3: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
4: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
5: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-111-11. Intelligo. 03-944-111-11.
0: Реклама.

0: Вот классная группа Joy, да? При любом настроении ставишь Touch by Touch и
1: сразу улыбаешься.
0: Конечно. Сразу солнышко светит, море, солнце.
1: Вот солнышко бы чуть поменьше бы светило, было бы лучше. Градусов как 25, было бы очень хорошо.
0: А ты прячься где-нибудь за трисами.
1: Я и так прячусь, я сразу становлюсь красного цвета, поэтому...
0: Ну, Рубин, смотри, раз мы уже начали провожать лето и встречать осень,
1: да,
0: значит, скоро будет какой-то... Я, например, тебе скажу, что я в четверг ехал сюда на работу на радио, вот уже ближе к Ришину все небо было заложено тучами.
1: С тучками было.
0: Да, не тучками, а такое было уже. Это уже первые такие, знаешь, первые намеки на приход осени.
1: Я сразу вспоминаю, как Винни-Пух за медом лазил. Я тучка, тучка, тучка, я вовсе не медведь.
0: Хорошо, что ты в своем возрасте еще помнишь мультики.
1: Я помню, конечно, а как же. И, кстати, наш батл продолжается, вырывается с небольшим отрывом группа Эйфель 65 вперед.
0: С песней «Амблю». Ой, у меня микрофон поехал. Слушаешь, он сегодня живет своей жизнью.
1: Да.
0: Мой микрофон.
1: Непослушный он.
0: Вот так.
1: Вот так хорошо.
0: Вот так?
1: Да, отлично.
0: Меня видно?
1: И видно, слышно.
0: Хорошо, давайте голосовать. Еще раз два отрывочка. 054-20-70-800. Группа ATC против группы Эйфель 65.
1: Какая группа больше соответствует, какая песня больше соответствует вашему сегодняшнему настроению? Да, за ту и голосуйте.
0: Под какую бы вы танцевали сейчас, вот за ту и голосуйте.
1: Я под все. Пойду потанцую, включай.
2: Диско Батл в городе Диско.

0: Диско Батл в городе Диско.
1: Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.
2: Игорь! Говори!
3: Когда Львович говорит о музыке 80-х и 90-х и дальше, хочу заметить, что диско-музыка родилась в 70-х годах. И все лучшие шедевры и хиты диско-музыки были написаны между серединой 70-х и концом 80-х.
4: Может, музыку послушаем?
5: Город диско.

0: граждане алкоголики, тунеядцы, хулиганы. Кто хочет поработать?
1: Игорь Красковский и Игорь Рубин.
0: Да подождите вы!
2: Оглушите вещи!
3: Город диско.

0: Бесконечные летние ночи подходят к завершению. Первый час программы «Город диско» тоже.
1: Тоже завершается, но мы вернемся скоро, сразу после короткой рекламы и после важных новостей от Марка Кричевского. Мы здесь, в «Городе диско», вновь.
0: А пока вы можете потанцевать, пригласить любимого человека на медленный танец, а я пойду приглашу Андрея Смертенко на медленный танец.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. Год без забот.
1: Реклама. Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
2: Летние скидки в стоматологии доктора Бангиева. 40% на все процедуры. Звоните прямо сейчас. Звездочка 9442.
3: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
0: Голоса Первого радио.
4: Владимир Савостов, ведущий программы «Савино утро». Настолько перфекционист, что для него слово «примерно» – это почти оскорбление. Уникальный талант сделает любой разговор полезным. Начали с погоды, закончили семейными отношениями, курсами валют или историей праздников. Так сильно любит животных и татуировки, что на плече появилась любимая собака Бамба.
5: Слушаем хорошую музыку, как всегда, на Первом радио. Заряжаемся хорошим настроением, как всегда, на Первом радио. Балдеем, отдыхаем, веселимся. Хочется взгрустнуть, значит, немножечко вот так грустинку себе позволяем. Но не перебарщивать.
4: Владимир Савостов.
6: Первому радио 25 лет.
7: Первое радио. Новости.
8: Управление аэропортов утверждает, что работа стабилизировалась и вернулась к нормальному режиму. Подробности через несколько секунд. «16 часов» в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Управление аэропортов Израиля утверждает, что работа в аэропорту имени Бен-Гуриона стабилизировалась и вернулась к нормальному режиму. В сообщении говорится, после исключительно загруженного дня, в течение которого через аэропорт прошло около 100 тысяч пассажиров, багаж, который не был отправлен за границу, прошел сортировку, постепенно вывезен из сортировочных зон и передан авиакомпаниям. Багаж пассажиров, которые приземлились и не получили свой багаж, передается пассажирам через авиакомпании. Также сообщается, что расписание рейсов действует в обычном порядке. До начала субботы ожидается посадка еще десятков рейсов, и поэтому, возможно, обычные для сезона заторы, характерные для пятниц, говорится в сообщении. Армия официально подтвердила сообщение палестинских источников о том, что силы безопасности открыли огонь по палестинцам в районе деревни Саир к северу от Хеврона. Военные пояснили, что подразделения были экстренно вызваны в этот район после поступления сообщения о забрасывании группы еврейских поселенцев камнями. Согласно заявлению пресс-службы армии, группа израильских гражданских лиц находилась на несанкционированной экскурсии на окраине деревни Саира, когда подверглась массированной атаке камнями со стороны местных местных жителей. В результате чего некоторые участники, ну назовем это так, похода, получили ранения. Военные не уточнили точное число пострадавших израильтян и степень тяжести их травм. Офицер безопасности открыл огонь в данном районе. В результате стрельбы среди палестинцев есть пострадавшие, добавили в оборонном ведомстве. Ранее Минздрав палестинской автономии официально сообщил, что в результате полученных огнестрельных ранений на месте происшествия скончался 17-летний палестинский подросток. Житель центра страны, приблизительно 40 лет от роду, был арестован по подозрению в совершении непристойных действий с несовершеннолетним, сексуальных домогательствах и изнасиловании несовершеннолетнего. Первоначальное заявление поступило от 12-летней девочки, которая утверждала, что пользователь социальных сетей домогался к ней сексуально. После заявления было заведено тайное расследование. Согласно подозрению, мужчина представлялся 16-летним подростком в приложениях TikTok и Instagram и связывался с девочками в возрасте от 11 до 15 лет, используя фотографию другого несовершеннолетнего. Ну, а потом просил детей там делать фотографии непристойные, ну и так далее. На данный момент полиция считает, что выявила 20 жертв этого человека. Исследователи просят всех, кто стал жертвой подозреваемого, связаться с ними через горячую линию 105. Министр юстиции Турции Акин Гюрлек объявил сегодня в социальной сети X, что Турция выдала международный ордер на арест премьер-министра Нетаньяху в рамках расследования перехвата Израилем флотилии с гуманитарной помощью для сектора Газа. Ранее Анкара уже выдавала подобные ордера на Нетаньяху и других высокопоставленных израильских чиновников по обвинению в геноциде из-за действий Израиля в войне против Хамаса в секторе Газа. Израиль категорически отвергает любые обвинения в геноциде. Президент Ирана Масуд Пезешкиян заявил, что пришло время положить конец многомесячной войне на Ближнем Востоке с Соединенными Штатами и Израилем, поскольку Тегеран сейчас находится в позиции силы по отношению к Вашингтону. В ходе встречи с врачами иранский лидер подчеркнул, что баланс сил сместился в пользу Исламской Республики. «Лучше нам завершить войну прямо сейчас, когда мы находимся в позиции силы и достоинства, а весь мир признает нашу победу и подчеркивает, что Америка атаковала наши школы, больницы, инфраструктуру в нарушении всех международных правил и теперь вызывает ненависть по всему миру», подчеркнул Пезешкиян. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM, ну а программа «Город диско» продолжается.
9: Вторая часть марлезонского балета.
10: Дамы и господа, встречайте! Игорь Красковский.
11: Это гигант мысли.
10: И Игорь Рубин.
11: Отец русской демократии и особо приближенная к императору.
10: Город диско.

0: Росковский.
1: Ай, привет, диджей Руби.
0: Ну, открыли мы второй час программы «Город диско», песни, которая в переводе на русский называется «Потому что я тебя люблю».
1: Ну да, легитимно.
0: Ну а мы с тобой любим музыку 70-х, 80-х, 90-х.
1: Любую
0: и
1: музыку.
0: Чуть-чуть нулевых.
1: Любую музыку любим, совершенно верно. Главное, что вы нас любите, дорогие наши радиослушатели. А мы это чувствуем, знаете как? Когда вы интенсивно голосуете в батле,
0: присылайте сердечки сюда.
1: Да, значит, вы нас немножко любите.
0: Баттл идет полным ходом, продолжает лидировать группа Эйфель 65, итальянцы.
1: С песней I'm Blue, Дадуди, Дадудай.
0: Дабудай, Дабудай.
1: Дабуди, Дабудай.
0: Сегодня соревнуются с немецкой группой ATC, которая когда-то много лет назад купили у группы «Руки вверх» песню Around the World. Ну, песня называлась просто «Песенка». Они ее купили, написали английский текст. И песня продолжает звучать, и выход в исполнении в ремиксах. Так он заработал свой первый миллион не в рублях, да, благодаря одной этой песне.
1: Так что, друзья, голосуйте. Песни известные, песни веселые, песни танцевальные. 054-20-70-800. Тем более, что спонсор батла — Рестобар Лиса в Ашдоте на улице Абанаим 1, где по четвергам дискотека с диджеем Рубиным, ну, по пятницам. А сегодня, кстати, совпадение. Пятница.
0: А уже пятница, да?
1: Пятница. А, да. Пятницу караоке дэнс танцуем и поем любимые песни.
2: Диско-баттл в городе Диско.

Диско Баттл в городе Диско. Спонсор баттла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
3: В новом филиале «Мадана и Мания» Ашкелон район «Афридар». Вермут Мартини «Бианка» и «Росса» 39,90 за литр. Виски «Джеймсон» 89,90 за 0,7 литра. Виски «Беллантайнс» 99,90 за литр.
4: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: «Мадана и Мания», Мидхам Али Коэн 21, напротив Академического колледжа.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
10: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Center Car Azur. Дыры Хашива 9.
1: Реклама.
2: Голоса первого радио.
11: ЗФ Ханин, ведущий программы «Ханин день». Профессор нескольких университетов, включая Оксфорд, Гарвард и Колумбийский университет. Решил стать историком в третьем классе. Знает про репатриантов все. Даже пишет про них исследовательские работы.
12: Ну какой тут может быть комментарий?
13: Не знаю. Не знаю.
12: Да, не знаю. Какой тут может быть ответ? Не знаю. Вот и поговорили. На самом деле ситуация тут более-менее понятна.
11: ЗФ Ханин.
14: Первому радио 25 лет.

0: Всем еще раз привет! В эфире рубрика «Редисков», в которой я вспоминаю старые добрые хиты, спетые снова и по-новому. История этой песни начинается с того момента, когда ты, Игорь Красковский, рассказал мне, что ты получил бобину с песнями группы «Ласковый май», послушал и сказал, что это такое, и выкинул.
1: Случайно попало что-то в фонотеку и выбросил, да.
0: Выбросил в мусор.
1: Это было в студии звукозаписи, где я работал.
0: Поэтому сегодня я решил, дорогие друзья, вспомнить песню «Розовый вечер», один из главных суперхитов поп-музыки. Она была записана в 89 году, вошла, представляешь, в 6-й альбом группы «Ласковый май»,
1: так,
0: и стала визитной карточкой Юрия Шатунова.
1: Магнит-альбом, ты хотел сказать.
0: Да, магнит-альбом. Первоначально композиция задумывалась под рабочим названием «Розовый закат». И автор композиции Сергей Кузнецов планировал забрать эту песню в свой новый музыкальный проект, который назывался «Мама». Он успел даже записать черновой вариант, но потом продюсер Андрей Разин, карабас-барабас группы «Ласковый май», понял, что это потенциальный хит.
1: Отобрал песню.
0: Да, и сказал, не-не-не, надо дать Юрке Шатунову спеть. Юрий Шатунов записал вокальную партию весной того же года, и его эмоциональное исполнение превратило эту песню в самый настоящий хит. Но сегодня прозвучит песня, которая... Это же песня, только в другом исполнении. Молодой исполнитель, которого зовут Амирчик, получил официальные права и выпустил современный кавер на песню «Розовый вечер». Трек стал вирусным и набрал миллионы просмотров в социальных сетях, ну, благодаря ТикТоку, Инстаграму и всему остальному.
1: И первому радио.
0: Ну и Аюр Циренов, как всегда, приложил свои диджейские руки к этой работе. И получилось очень такое интересное произведение. Давай послушаем, что получилось.
1: Послушаем, да.
0: Давай.
2: Давай, Игорек! Ух ты, Игорек!
3: Редиско! В городе Диско!

0: Энерджи Диско.
1: Хочешь большой, но чистой любви?
2: Так кто же ее не хочет?
1: Тогда приходи, как стемнеет, начинал.
3: Она не одна придет, она с кузнецом придет.
1: А зачем нам кузнец? Не, нам кузнец не нужен. Что я, лошадь?
0: Город Диско.

0: Дельска Батл в городе Диско. Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.
1: Реклама.
2: Таксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
3: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
4: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
5: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.

Диско Баттл в городе Диско. Спонсор баттла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.

0: Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: And the winner is...
2: Со счетом 19-16 итальянцы побеждают немцев. Ну а мы прощаемся на одну неделю.
3: Совершенно верно, я думаю, что... Нет, мы-то будем скучать за вами, это точно. Ну а вы не скучайте, потому что через неделю тоже классная музыка, классный батл. И два часа проведем действительно с удовольствием.
2: Тем более, что дети возвращаются в школу, так что мы тоже будем возвращаться вместе с ними. Хороших выходных, замечательного настроения. Не скучайте,
3: всем
2: бай-бай.
3: Пока, вы лучшие.
2: Бай-бай.

0: Сделка завершена. Счастливого пути.
1: Ну, auf Wiedersehen, goodbye, au revoir. Короче говоря, чао, чао, чао.
2: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
3: Город диско.
4: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
5: Первое радио.
4: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
6: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
7: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
8: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
7: Конкретней.
8: Я это... Все время скучаю, понимаете?
7: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
8: Я все время скучаю... По пятнице.
9: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
10: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
6: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
7: Леночка, есть еще пациенты?
11: На сегодня нет.
12: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
8: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
6: «Вечер.ком». Реклама.
13: Невероятная акция Triple Pro от BeCure Laser. Прибор BeCure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Derma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
6: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов.
14: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
15: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
16: Честно ответьте себе. Прикрываете рот, когда смеетесь? Избегаете улыбаться на фотографиях? Стесняетесь своих зубов? Если хоть один вопрос заставил задуматься, пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангиева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
17: Кондиционеры по самым низким ценам.
18: Можно еще ниже.
19: Кондиционеры по самым низким ценам.
18: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
20: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
21: Еще ниже.
20: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
17: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
6: Реклама.
22: Голоса Первого радио.
23: Дмитрий Гершензон, ведущий программы «Фа-фа-ля-ля» на украинском языке. Музыкант не первой молодости, но вечной бодрости. Пунктуальный настолько, что на один из своих концертов приехал чуть раньше. На месяц. Полжизни занимается аранжировками песен. Поэтому любит слушать минусовки без голоса.

0: Пристрастным вином.
1: Дмитрий Гершензон.
2: Первому радио 25 лет. Первое радио. Новости.
3: Сегодня похоронили сержанта Иуду Каца, погибшего 44 года назад. Подробности через несколько секунд. В Израиле 17 часов. Последний на сегодня итоговый выпуск новостей. Марк Кричевский у микрофона. Похороны сержанта Иуды Каца, пропавшего без вести в 1982 году во время боя у Султан-Якуб в ходе Первой Ливанской войны, чьи останки были возвращены в Израиль в этот вторник, прошли сегодня на еврейском кладбище на Масленичной горе в Иерусалиме. Сотни людей вначале выстроились вдоль улиц, чтобы отдать последние почести солдату, когда похоронная процессия отправилась из Ешивы Керем-Бе-Явне в Иерусалим. Среди присутствовавших на траурной церемонии был директор Моссада Роман Гофман и бывший уполномоченный правительства по делам похищенных и пропавших без вести Галь Хирш. Брат Каца заявил, что семья будет соблюдать шиву, сидеть шиву, потому что до сих пор мы не теряли надежды найти его живым. Управление аэропортов утверждает, что работа в Бен-Гурионе стабилизировалась и вернулась к нормальному режиму. В сообщении говорится, после исключительно загруженного дня, в течение которого через аэропорт прошло около 100 тысяч пассажиров, багаж, который не был отправлен за границу, прошел сортировку, постепенно вывезен из сортировочных зон и передан авиакомпаниям. Багаж пассажиров, которые приземлились и не получили свой багаж, передается пассажирам через авиакомпании. Армия официально подтвердила сообщение палестинских источников о том, что израильские силы безопасности открыли огонь по арабам в районе деревни Саир к северу от Хеврона. Военные пояснили, что подразделения были экстренно вызваны в этот район после поступления сообщения о забрасывании группы еврейских поселенцев камнями. Согласно заявлению армейской пресс-службы, группа израильских граждан находилась на несанкционированной экскурсии на окраине деревни Саира, когда подверглась массированной атаке камнями со стороны местных жителей, в результате чего некоторые участники похода получили ранения. Военные, впрочем, не уточнили, какое число пострадавших израильтян и степень тяжести их травм. Офицер безопасности открыл огонь в данном районе. В результате стрельбы среди палестинцев есть пострадавшие. Ну и это пострадавшие, это 17-летний палестинский подросток, который скончался. Суд разрешил публикации имя подозреваемого в убийстве 7-летнего Мордехая Дадона из Бейт-Шемеш. Это 26-летний Лейль Иферган. Срок его содержания под стражей был продлен еще на 4 дня. Иферган также подозревается в нанесении ножевых ранений 4-летнему двоюродному брату Мордехая. К счастью, мальчика удалось спасти. Полиция сообщает, что пока так и не поняла мотивов подозреваемого напасть на детей. А Виктор Либерман, лидер партии «Наш дом Израиль», считает, что ключ к победе на выборах заключен в способности оттянуть 5-6 мандатов от коалиционного блока, а не в борьбе внутри лагеря и краже мандатов друг у друга. По его мнению, большая ошибка, проистекающая из-за отсутствия опыта, заранее решать, кто станет кандидатом на пост премьер-министра, и требовать, чтобы такая возможность была автоматически закреплена за лидером крупнейшей фракции. Такое обязательство приведет к потере голосов. Мы должны позволить каждой партии максимизировать свой электоральный потенциал, потому что мы все должны идти до конца и представлять свою кандидатуру на пост премьер-министра, считает лидер НДИ. Наши ВВС получили второй из 6 ранее заказанных топливозаправщиков Boeing KC-46, что существенно повысит возможности по нанесению дальних авиаударов. Об этом официально заявила пресс-служба армии. Самолеты Си-46, получивший ВВС официальное название «Гидеон», призваны заменить устаревший парк заправщиков на базе «Боинга 707», которые играли ключевую роль в недавних военных столкновениях Израиля с Ираном. Ну и о погоде. Завтра у нас суббота, 22 августа, ожидается типичная для конца лета жаркая влажная погода без существенных изменений. Температура. На прибрежной равнине и в центральных районах страны будет наблюдаться высокая влажность, из-за чего тепловая нагрузка будет ощущаться сильнее реальных температурных показателей. Так, в Тель-Авиве и в окрестностях этого города днем 31 градус, ночью 26. Очень высокая влажность, до 75%, из-за чего на улице будет крайне душно. В Иерусалиме днем комфортные 30 градусов, ночью 19, переменная облачность, влажность низкая, так что вечером в Иерусалиме просто прекрасно. В Хайфе днем 30, ночью 25, утром завтра, возможно, повышенная облачность, которая рассосется к обеду, влажность высокая. Ну и в Бейершеве днем жарко 35, ночью 22, погода ясная, сухая, так что Бейершева, да, вечером там замечательно. Вы слушали последний на сегодня итоговый выпуск новостей. Всем хорошего и приятного сегодняшнего вечера, замечательных выходных. Ну и вообще оставайтесь в компании с Первым радио, а если конкретно, то с Андреем Смертенко.
0: Ну тогда начнем сначала.
4: Вечер.ком.
5: Мы все начнем сначала.
6: Начнем.
7: Давайте начнем.
8: Начнем карнавал.
9: Программа Андрея Смертенко. Хорошее настроение, музыка и разная всячина. Вечер.ком. Опа!

Ну что, каково? Как вам музыкальная энергетическая зарядка на вечер? Amaz and Alicia Sun. Трек называется Burning. Именно он открывает сегодня программу вечерком, дорогие друзья. Да, сделаем побольше шума, побольше энергии, чтобы ваше настроение вечером было максимально заряженным, позитивным, и чтобы вы классно проводили свои выходные дни. Сегодня, завтра, вообще, чтобы у вас был просто сплошнейший позитив. Поэтому здесь, на Первом радио, а именно в программе вечер.ком, я, Андрей Смертенко, для вас буду ставить только заряжающую музыку на позитив, на приятные ощущения, на приятный вайб и все вот эти вот вещи. Ну и, конечно же, буду еще рассказывать разные вещи там по поводу кино, что можно такого посмотреть. Поэтому давайте-ка не будем слазить с этой волны. Я вас всех приветствую. Здравствуй, Израиль. Время 17 часов 11 минут. Начинаем отрываться, начинаем отдыхать в нашу классную вечернюю пятницу. Не переключайтесь, оставайтесь на 89.1 FM. Погнали! Оу!

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: Вы можете поздравить своих родителей или детей.
2: Я хочу, чтобы все было шикарно, изысканно.
1: Вы можете поздравить наших астронавтов или спортсменов.
3: Привет, лунатикам!
1: А можете поздравить и премьер-министра. Почему нет?
4: Поздравляю. Не с чем.
1: По субботам и праздникам в 13:00 программа поздравлений в нерабочий полдень.
5: Ну посмотри на себя, тебе работать надо, работать тебе надо.
1: В нерабочий полдень на Первом радио.
6: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
7: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
8: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение.
7: Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
9: 03-94-94-88-88.
7: Год без забот.
1: Реклама.
10: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
11: Жаркое лето в Центр-кар.
12: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
11: Центр-кар Азур.
12: Дерех Ашива 9.
13: Фонтана, Фонтана.
14: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
15: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: Реклама.
6: Голоса Первого радио. Ведущий хит по радио Милан Левитин. Научился говорить в 6 месяцев. Знает 5 языков. Постоянно выигрывает в лотерею.
16: Вот я не знаю, как этот стиль назвать. Этот дворовый поп, он очень-очень зажигательный, он очень привлекательный. Знаете, когда ты хочешь отключиться, не думать ни о чем, послушать вот просто простую музыку без каких-либо напрягов.
6: Милан Левитин. Первому радио 25 лет.
17: Вечерком, пиво с шашлычком.
1: Вечер.ком.

0: Первом радио.
1: Так, друзья, что ж, насладились музыкой, огромное количество уже пролетело песен, и The Chemical Brothers, и Red Hot Chili Peppers, да все уже было, зарядились, уже успели даже немножко отдохнуть, выдохнуть, давайте-ка сейчас сделаем еще такой небольшой выдох, так сказать, небольшую паузу. Я вам расскажу, какое кино можно посмотреть на этих выходных, а потом дальше будем наслаждаться музыкой на Первом радио. Итак, друзья, во-первых, вкратце напомню, что с вами я, Андрей Смертенко, ведущий программы «Вечерком», а время у нас в Израиле 17 часов 27 минут. Итак, что же можно посмотреть на выходных? Значит, в 2026 году, вот совсем недавно, вышла, я бы сказал, такая романтическая комедия, или просто можно даже комедия, которая называется «Сначала дамы». В главных ролях здесь у нас Саша Барон Коэн и Розамунд Пайк. Я думаю, что Саша Барон Коэн многим известен, потому что у него огромное количество ярких просто образов, которые, хочешь не хочешь, они настолько запоминаются, один Борат чего стоит. Постоянный весь в мимасиках этот персонаж. Розамунд Пайк, на самом деле, тоже очень знаменитая актриса, но, знаете, когда если вот у меня просто с именами проблема, мне сложно запомнить какое-то имя, и вот, допустим, если мне кто-то со стороны сказал, вот актриса Розамунд Пайк, я бы даже не вспомнил, я не понял бы, кто это. Но вот если бы я посмотрел на лицо, я бы сразу сказал, а, точно, это же вот эта актриса, которая играла главную роль в фильме «Исчезнувшая». И все, наверное, вы сразу поняли. Вот. Что это за фильм? Значит, сюжет, во-первых, показался интересным, хоть и не особо замысловатым. Потому что у меня сразу пошли аналогии с фильмом «О чем говорят женщины» с Мелом Гибсоном. Вот где-то немножко вот что-то у меня так промелькнуло. Значит, слушайте, есть успешный мужчина. Его зовут Дэмиан Сакс. Он такой типичный альфа-самец, нарцисс, который выстроил прекраснейшую карьеру, ни в чем себе не отказывает и вступает в интимные связи, в общем-то, с женщинами чуть ли не по несколько раз в день. Ну, вот такой вот человек. Вот. Причем с разными женщинами. Вот. И, кстати, да, сразу скажу, фильм 18+. То есть, как бы, не супер там какие-то откровенные сцены, но есть довольно пошлая тема, поэтому вот 18+. И вот для этого человека женщина для него, в общем-то, знаете, он такое наплевательское отношение, для него женщина не личность, не ровня, она лишь вот такой вот сексуальный объект, не более того. Этот человек работает креативным директором в модном рекламном агентстве, мечтает о повышении, но вдруг узнает, что в команду ему нужно взять женщину, потому, ну вот потому что, вот такие вот тенденции сейчас. Он выбирает первую по списку, причем просто ради галочки, надеясь, что она будет просто вот как вот для галочки, вот вообще просто вот она есть. Этой счастливицей оказалась Алекс Фокс, которая 20 лет верой и правдой служит в этой компании, но никак не может пробиться к вершине. И вот с таким положением дел новоиспеченная креативный директор, она не согласна, чтобы быть для галочки, она хочет вносить что-то. Вот. На что ей весьма нетактично указывают на дверь и говорят, что ну не хочешь, значит все, уволено. Вот ее просто взяли и уволили. Далее главный герой по случайности, вот в общем-то ударяется об стол, ну вот там неважно, свои приключения, ну, знаете, как вот эти все фильмы. Это как вот, опять-таки, то, что я говорил, с Мелом Гибсоном, как он начал там надевать на себя чулки, красить, подводить брови, вдруг там что-то подскользнулся, упал в ванну, и там в эту ванну упал фен, отчего его там торкнуло. Вот здесь, в принципе, та же самая история, только немного в профиль. Вот. Он ударяется об столб и приходит в сознание в мире, где правят женщины. Полнейший матриархат. Они стоят у руля абсолютно всех, во всех сферах, а мужчинам уделена крайне такая посредственная роль. Ну, то есть вот полностью вот все наоборот перевернулось. То есть ущемляют мужчин, женщины правят миром, во всех корпорациях у руля и, в общем-то, вот такие вот дела. И тут оказывается, что и в своей компании вот этот вот альфа-самец, в общем-то, никто. Вот такие вот дела. То есть он, получается, с вот этой вот барышней поменялся местами. Она стала, в общем-то, чуть ли не управляющим, а он стал, вот, в общем-то, вот таким чуть ли никем. Такая себе некая параллельная вселенная, в которую он попал. И вот здесь ему, как бы по сюжету, он приходится, ему не то, что приходится, ему нужно по сюжету, вот, в общем-то, прожить все тягости женщин и пробиться на вершину корпорации. Вот так вот. Вот какая-то вот такая вот история. Вот такая вот сказка. Да для того, чтобы, в общем-то, вернуться ему в реальную жизнь его. Ну и, конечно же, на фоне вот этих вот вещей, то есть такого социального... социальной перемены мест, вот здесь и выходит огромное количество всяких интересных и забавных комедийных ситуаций, смешных шуток и прочих таких вещей. То есть это, знаете, это как не то, что поменяться телами, а вот поменяться статусами. И все, вот, то есть ты был из грязи в князи, что называется, ну, только наоборот, из князи в грязи, а там уже давай старайся, мальчик. Вот, в общем-то, называется данный фильм «Сначала дамы», вышел он в 2026 году. Если вам хочется посмотреть какой-то вот такой вот забавный фильм по типу... Еще раз, как я говорил, этот фильм назывался с Мелом Гибсоном «О чем думают женщины?» Вот если вот вы хотите посмотреть какой-то данный фильм, вот, пожалуйста, «Сначала дамы», 2026 год. Конечно же, шутки немножечко будут отличаться от фильма с Мелом Гибсоном, потому что у нас и время уже другое, и стереотипы другие, и многие вещи абсолютно другие, и смеяться уже приходится над другими вещами. Но, тем не менее, здесь хороший, интересный юмор, иногда пошлый, иногда слишком прямой, но, тем не менее, все равно очень забавные. Поэтому добавляйте в свою кинокопилку. Фильм называется «Сначала дамы». Вышел он в 2026 году.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Это все, конечно, замечательно, сладко, так приторно. Композиция «Pleasure is Mine» от Дженнифер Лопес. Все растаяли, все получили огромное удовольствие. Но дальше у меня есть другая девушка, Селена Гомес, которая добавит ритма в эфир Первого радио.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Вечер обязательно будет добрым.
1: Особенно в пятницу. Вечерком на Первом радио.

0: Мир всегда прекрасней. Вечерком на Первом радио.
1: Прощаемся с первым часом программы вечер.ком. Время в Израиле 17:54. С вами по-прежнему я, Андрей Смертенко. Поэтому давайте так. Вы остаетесь на 89.1 FM. Будем вместе на одной волне. Послушаем несколько композиций, небольшой рекламный блок. Я снова к вам вернусь еще большим количеством песен и фильмов. Поэтому оставайтесь здесь. Никуда не уходите.

0: you hear this old school joint? Don't you ever touch my stereo.
1: He said I got good and plenty of what you need the most. And that's time.
2: Watch it now.
3: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
4: Реклама.
5: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
11: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
4: Реклама.
12: Голоса Первого радио. Алина Дарк, ведущая программы «Шестая передача», смотрела «Великолепный век» в оригинале, на турецком. Считает, что собаки – лучшие существа на планете. Ходит во всем черном, как готическая принцесса.
13: Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствую вас на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Давайте приступать к нашему сегодняшнему вечернему прослушиванию музыки.
12: Алина Дарк.
14: Первому радио 25 лет.
15: Чайник закипел.
16: Утром чайник шумит торопливо.
17: А вечером сыто и умиротворенно. Вечерком на Первом радио.

0: на Первом радио.
1: Hello, people! Привет, друзья! Продолжаем наслаждаться музыкой на Первом радио, в частности, в программе вечер.ком, которая вот сейчас уже началась. Второй час ее начался. Программа-то идет уже давно. С вами я, Андрей Смертенко. Двигаемся дальше по нашим музыкальным дорожкам в сторону нашего любимого и, самое главное, законного выходного. Будем отдыхать, расслабляться, тусить. В общем, все, что вы так любите, вообще все дела, которые вам нравятся и которые вы знаете, вот как вот, когда кушаешь, всегда что-то такое вкусненькое напоследок оставляешь. Вот если вы все оставили вкусненькое напоследок на вот эти выходные, сейчас самое время этим всем воспользоваться и начать, в общем-то, расслабляться. А я, конечно же, в свою очередь буду вас на это настраивать ментально, морально и, самое главное, музыкально, чтобы, в общем-то, ваше настроение было в ритме. Прямо сейчас очень классная песня Supermassive Black Hole вам в этом очень хорошо поможет. Ну и группа Muse, конечно.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
2: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.
3: Голоса Первого радио. Ведущая новостей Светлана Карабут. В детстве ее не хотели брать в музыкальную школу из-за неусидчивости. Склонна превращать самокритику в самобичевание, а уныние в гнев. Всегда носит с собой вареное яйцо.
4: Коалиция продвигает частичное изменение закона, которое позволит министрам и заместителям министров фотографироваться с теми, кто находится в их прямом подчинении, без обвинения в политическом кампейне.
3: Светлана Карабут. Первому радио 25 лет.
0: Вечером мир всегда прекрасней. Вечерком на Первом радио.

0: вечерком, пиво с шашлычком.
1: Вечер.ком.
2: Так, ну что, друзья, намузицировались, послушали, попели, потанцевали. Давайте-ка сейчас разберемся, что у нас есть по кинофильмам, и поедем дальше. Итак, следующий фильм, о котором я вам расскажу, называется «Последний дом». Да, именно вот таким вот басом он и называется. Вышел он в 2026 году, и это такой, знаете, немножко мистический какой-то такой триллер. Вот сложно мне его как-то назвать и ужасом, и полноценным триллером. Ну, в общем, мистика какая-то, хотя даже с элементами выживания. Значит, представляете себе фильм, и что там происходит? Значит, в центре сюжета обыкновенная семья. Мама, папа, двое детей, супруги любят, уважают друг друга, полностью доверяют, дети между собой ругаются, ну, в общем, ну, без злости, как вот, как обычные родственники, как брат и сестра. В общем, обыкновенная семья, все могло быть у них хорошо, если бы не одно «но». В один из обычных дней перед Рождеством происходит что-то совсем непонятное и необъяснимое. Семья как раз собиралась поехать за елкой к празднику, но выйти из дома люди не смогли. То есть они открывают двери, а она не открывается. Пытаются открыть окна, не открывается. На ум приходит только то, что, в общем-то, это чья-то злая шутка. И, в принципе, их понять можно. Ну, о чем еще можно подумать в такой ситуации? То есть двери не открываются, окна тоже не открываются, даже дверь в гараже не поддается. Отец семейства, в общем-то, решил... Такой прагматичный мужчина решил разбить окно. Ну, а как еще? Казалось бы, что может быть легче? Подойти монтировкой, вдарить по стеклу, чтобы оно разлетелось. Вот только не в этот раз. Стекло трескается, но не разбивается. Как бы он ни бил, стекло только трескается, но не разбивается. Он не может его разбить. Выбраться из дома оказалось абсолютно невозможно. И не только эта семья заперта в доме. Все соседи вокруг... В остальных домах тоже заперты по домам. На улицу никто не мог выйти. Но самое что интересно, те, кто был вне дома, то есть были на улице, в дома зайти не могут вообще ни в какие. То есть вообще попасть внутрь не могут. Вот такая вот какая-то странная, непонятная мистика. С чем связано, неизвестно. Фильм не особо сильно делится вот этим... происхождением вот этой непонятной мистики, как бы, но нам показывают, что же будет дальше. То есть сначала можно подумать, что будет скучно. Ну, подумаешь, дома закрылись, тут люди не могут выйти, люди не могут зайти. Ну и чего? Вот, люди сидели по домам, ждали помощи, занимались обычными делами. Ну, только, конечно же, без выхода на улицу. Знаете, напоминает коронавирус. Помните, когда вот все две недели сидели дома или больше? Все, выходить нельзя, все сидят по домам. Вот. В принципе, не сильно унывали, все хорошо, помощь должна же прийти, там, все замечательно. Но, когда начали заканчиваться продукты, а соседи, у которых не было припасов, стали умирать, вот тогда и началось самое интересное. Это такая вот своеобразная история о выживании, где главные враги не какие-то монстры или, там, может быть, хищные звери, а вот просто истощающиеся запасы продовольствия, продуктов, каких-то средств гигиены и вообще страх от того, что понимаешь, что может произойти, если помощь не придет. Действия сюжета в этом фильме, они охватывают не дни, то есть не пару недель, а целые годы. То есть люди годы на протяжении нескольких лет вот заперты в доме, то есть им приходится выстраивать свою вот тут внутри дома некую инфраструктуру, чтобы что-то вырастить, поесть. То есть представьте себе, я не думаю, что у каждого в доме найдутся, извините меня, семена картофеля, семена там, моркови, кукурузы, и каждый спокойно себе в доме вырастет какой-нибудь урожай. А вот тут люди, получается, запасы заканчиваются, и на протяжении лет им приходится вот как-то вот так вот выживать. Вот в этом-то и есть вот такая вот изюминка интереса к этому фильму и решение, которое принимают родители для спасения детей. Они, во-первых, в данном фильме учат не сдаваться ни при каких условиях. Это прям видно. Это прям вот такой яркий намек, не сдавайся. Ну, а сюжет показывает, как люди уживаются, видя только друг друга на протяжении нескольких лет. То есть, как будто в бункере заперты. Режиссер, на самом деле, мастерски нагнетает атмосферу в данном фильме, вот когда вот все вот это вот началось. Вместе с героями ты, в принципе, знаешь, что за закрытыми дверями, в общем, что происходит, потому что ты как бы в окна все смотришь, что происходит что-то страшное, непонятное, но до самого финала никто не понимает, что именно там происходит. То есть нам показывают только какие-то тени под соответствующую музыку, и, в принципе, это работает, такой некий интерес вызывает. Может, даже мне немножко в каком-то смысле напомнило фильм «Птичий короб», где там с Сандрой Буллок, где там вот внезапно какая-то тоже такой непонятный, необъяснимый недуг, даже не то, что недуг, а какая-то непонятная мистическая вещь начала происходить, какие-то невидимые тени гулять, и если человек с открытыми глазами ходил, кого-то увидел, все, у него там началась дурка, и все, он там самоубивался и пытался убить кого-то. И поэтому люди там закрывали, заклеивали окна в машинах, там глаза себе завязывали, чтобы только не открыть глаза и не увидеть это. То есть там тоже вот, ну, такая концепция похожая таких вот непонятных мистических вещей. Поэтому, если вам хочется какой-то вот такой мистики, чего-то необъяснимого, паранормального, но при этом посмотреть, как люди в этом всем пытаются выжить, обязательно посмотрите фильм «Последний дом». Вышел он в этом году, в 2026. Приятного просмотра.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Самые актуальные новости. Для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.
1: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
2: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Голоса Первого радио. Кристина Кипнис, ведущая утреннего шоу и программы «Белая карта», никогда не говорит «я не умею», а только «я просто еще не пробовала». Кандидат в мастера спорта по большому теннису. Оставила нефтяную компанию и собственный салон красоты ради любимых слушателей. Помогает обрести дом десяткам котят и щенков. Верит, что каждый день может стать началом удивительной истории.
4: А еще есть главное правило королев. Они приходят чуточку позже и уходят чуточку раньше. Но мы королевы этих знаний.
5: Однозначно.
4: Так и будем теперь называться.
3: Кристина Кипнис. Первому радио 25 лет.
0: Вечером мир всегда прекрасней. Вечерком на Первом радио.

Это все, конечно, хорошо. Композиция называется «Эйфория», исполняет ее Джонни. Но, знаете, я бы все-таки, если под эту композицию танцевать, особенно если с девушкой, я бы взял немножечко другую. Я бы выбрал вот этот трек, чтобы пригласить девушку на танцпол. Мне кажется, вот этот трек, он более романтичный, более такой вкуснее, что ли. Не знаю.

0: Что ж, друзья, второй час программы вечер.ком уже прошел. Тут, в принципе, ничего страшного в этом нет. Дальше мы с вами все равно остаемся. Программа вечер.ком продолжается. Если что, время в Израиле 18:54, поэтому не переключайтесь. Сейчас будет композиция, небольшой рекламный блок. И снова с вами буду я, Андрей Смертенко.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.
5: Я это...
6: Шо? Опять?
7: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
2: «Снова Вергунова».
6: Сейчас спою.
7: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
6: Спасибо.
7: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
6: Ты заходи, если что.
7: Реклама.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Можно еще ниже.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
13: Жаркое лето в «Центр Кар».
14: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
13: «Центр Кар Азур».
7: Реклама.
15: Голоса Первого радио. Анна Родина, ведущая программы «Идеальный выходной». Чемпион высшей лиги КВН в составе команды Белорусского государственного университета. Мать троих детей. Младшего сына родила через 2 часа после окончания записи телевизионной программы. Страстный турист. Любое путешествие начинает с похода в кафе с национальной кухней. Готова пробовать все, включая сверчков и змей.
16: Как сейчас без моря? В такие солнечные жаркие дни. Ну как без моря? Это ж отдельное удовольствие. Развалиться на пляже. Чуть-чуть поджариться, а потом чуть-чуть повариться в море. Охладиться. Не такая уж горячая вода в море. Не надо на нее наговаривать.
15: Анна Родина.
17: Первому радио 25 лет.
7: Вечером мир всегда прекрасней. Вечерком на Первом радио.

Привет всем, кто подключен на волну 89.1 FM. Здравствуйте, друзья, с вами я, Андрей Смертенко. Программа «Вечерком» в эфире на Первом радио. Наслаждаемся нашей замечательной вечерней пятницей, выходной. Я надеюсь, вы уже закончили все свои рабочие дела. Отдыхайте, наслаждайтесь, не знаю, чем, каким-то действием, что вам приносит удовольствие. Едой, может быть, почему бы и нет, какую-нибудь вкусняшку готовить. Ее, едите ее. Да неважно, что бы вы ни делали, главное, чтобы это было, в общем-то, с удовольствием. И, конечно же, радио, первое радио для вас будет... Вам будет помогать в этом? В каком смысле, спросите вы? А я вам скажу, музыкой. В плане настроения, в плане эмоций, в плане ритма, темпа, энергии, всего вот этого вот ментального состояния, которое можно зарядить с помощью классных треков. С вами Андрей Смертенко, первое радио, программа «Вечерком» в эфире. Заряжаемся вместе с Джейми Риквай прямо сейчас. We're living in, let me tell you.

И продвигаясь дальше по музыкальной волне 89.1 FM, поставлю для вас летнюю композицию, такую, чтобы аж можно было в танец уйти. Несмотря на то, что уже как бы солнце ушло в закат, особо сильно на пляже не потанцуешь, можно танцевать где угодно. Такая прям типично летняя композиция.

0: Вы можете поздравить своих родителей или детей.
1: Я хочу, чтобы все было шикарно, изысканно.
0: Вы можете поздравить наших астронавтов или спортсменов.
2: Привет, лунатикам!
0: А можете поздравить и премьер-министра. Почему нет?
3: Поздравляю.
4: Не с чем.
0: По субботам и праздникам в 13:00. Программа поздравлений в нерабочий полдень.
5: Ну посмотри на себя. Тебе работать надо. Работать тебе надо.
0: В нерабочий полдень на Первом радио.
6: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
7: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
8: 03-94-94-88-8.
7: Год без забот.
0: Реклама.
9: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Можно еще ниже.
12: Кондиционеры по самым низким ценам.
13: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
14: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
15: Еще ниже.
14: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама.
6: Голоса Первого радио.
16: Андрей Ежов, ведущий утреннего шоу, открыл свою школу мюзикла «The Mahazemer» в Тель-Авиве для детей, подростков и взрослых. Артист дубляжа, голос Netflix и Paramount. 5 пунктов, которые его характеризуют. Балаган, мюзикл, шашлык, настольные игры и спорт.
17: А вы едете в своих машинках или только продираете глазки в своей мягкой теплой постельке, не хотя вставать, нагрев ее своим телом?
16: Андрей Ежов.
18: Первому радио 25 лет.
19: Чайник закипел.
20: Утром чайник шумит торопливо.
0: А вечером сыто и умиротворенно.
19: Чайник на плите,
0: вечерком на Первом радио.

0: Вечером мир всегда прекрасней. Вечерком на Первом радио.
1: Продолжается программа «Вечер.ком» на Первом радио. С вами по-прежнему я, Андрей Смертенко. Время в Израиле 19:26. И давайте-ка я расскажу вам о третьем на сегодня и финальном на сегодня фильме, который, в общем-то, можно посмотреть на этих выходных. Вкратце давайте-ка я вам напомню. Первый фильм, о котором я вам рассказывал, называется «Сначала дамы». Вышел он в 2026 году. Такая себе комедия, где главный герой и героиня поменялись местами. Ну как поменялись местами? Дело все в том, что вот главный герой был такой типичный нарцисс, в общем-то, в патриархальном мире. Глава там, практически глава большой корпорации, вот, а вот она нет. Вот, ее он считал просто как женщина для галочки. Но вот случилось некое происшествие, скажем так, он споткнулся, ударился, неважно. Вот, и попал в такой себе мир, где все наоборот. Вот абсолютно все наоборот. Полнейший матриархат, и вот она стала главной, а он стал вот, в общем-то, практически никем. Ему нужно пройти через вот этот вот долгий тернистый путь, чтобы понять, как тяжело быть женщиной и, естественно, пробиться на вершины. Чем-то фильм мне напомнил по своему замыслу, о чем думают женщины. С Мелом Гибсоном в главной роли. Ну, тут немножечко по-другому. Следующий фильм, о котором я рассказывал, такой себе немного мистический какой-то, вот даже не знаю, какой жанр ему подобрать. Скорее, такая вот мистика непонятная. Мистика, фантастика, триллер. Называется «Последний дом». Он вышел также в 2026 году, и там получилось некое вот непонятное явление, что вот все дома вдруг заперты стали. И настолько вот непонятное явление, почему мистическое, потому что люди не могут выйти из дома, не могут открыть двери, и стекла тоже не могут разбить, чтобы выйти. Вот. А те, кто были на улице, не могут попасть ни в один дом вообще. И вся загвоздка этого фильма в том, то, что это продолжается на протяжении нескольких дней, и вот люди, запертые в доме, вот им просто приходится как-то выживать. То есть выращивать еду внутри своего дома, вот как-то вот налаживать вот эту вот всю экосистему, чтобы выжить. Вот такое вот. Ну и третий фильм, о котором я сейчас расскажу, это южнокорейский фильм. На самом деле корейцы прям за последние 5 лет прям очень сильно, даже больше, по-моему, за последние 10 лет, прям очень сильно могут в кино. Там они прям, условно говоря, не то что условно, они дают прикурить Голливуду, правда. Бывают некоторые такие шедевры, что вот прям аж вау, диву даешься. Вот, фильм под названием «Я слежу за тобой». В смысле не действий, ну, в смысле слежу глазами, а не тем, о чем вы могли подумать. Фильм называется «Я слежу за тобой», 2024 год, выход фильма. Что же там такое, что происходит? Вот просто представляете себе, главный герой, риэлтор Ку Джон Тхэ, это его так зовут, ну, это корейцы, все дела, в свободное время занимается сталкингом. Сталкинг, ну, в общем, сталкерит. Следит за другими людьми, но не просто следит, он проникает в их дома. Вот какая-то у него вот такая вот шиза, в общем-то, по этому поводу. Какая-то вот крючочек, сдвиг по фазе, что называется. Он проникает в их дома, откуда берет одну самую бесполезную вещицу, вот вообще абсолютно бесполезную, чтобы затем поместить экспонат, вот этот вот, который он украл, в некий импровизированный музей артефактов из чужих жизней. То есть вот чувак немножко такой поехавший как будто. Вот. И вот очередным объектом его наблюдений и преследований стала популярная блогерша Ха Сон Ра, ее зовут, которая как-то раз пришла к нему в офис и отдала ключ-карту от двери в квартиру, из которой хотела съехать. Естественно, не мог он упустить этот момент, тайком пробравшись внутрь, беззаботный сталкер, этот паренечек, обнаруживает эту девушку на диване в луже крови. И далее жизнь этого парня в один миг рушится, ведь теперь его считают главным подозреваемым в убийстве блогерши, вдобавок некто неизвестный, ясно ему дает понять, что он знает его секрет, что он вот такой вот сталкер. Фильм смотрится, на удивление, легко. Главному герою предстоит доказать свою невиновность и поймать настоящего психопата, который вот, в общем-то, и заварил эту всю кашу. И главное, понять, зачем он это все сделал. Концепция «сталкер против такого психопата», я бы сказал, что-то новое. Однако создатели фильма предпочли не углубляться в такую серую зону нормальности, вот, однозначно дав резко отрицательную оценку весьма безобидному сталкингу. Вот. Ну, хотя тоже безобидным, не знаю. По моему мнению, это не очень безобидно. Хотя в фильме подают его как вот такого безобидного человека. Пожалуй, именно это, в общем-то, и как-то может кого-то задеть, понравиться или не понравиться, наоборот. Вот. Потому что как-то на самом деле немножко простенько, что ли. Вот нету какого-то двойного дна вот в этих вот играх разума, что называется. Хотелось бы немножко чего-то большего. Вот, вот эти вот mind game. Но, тем не менее, есть что есть. Это все равно, это неплохо. Это просто как бы не слишком глубокий сюжет. Он понятен, он легко читаемый, когда ты смотришь его. Вот. И это, наверное, лично мои предпочтения, чтобы хотелось бы немножко глубины, чтобы чего-то большего рассказать. Но, тем не менее, это все равно хорошо. «Я слежу за тобой», данный фильм, ну и название этого фильма, неплохой такой фильм. Я неплохой, не выдающийся, такой хороший, крепкий средняк про противостояние двух, скажем так, психически нездоровых людей и игре кошки-мышки, кошки-мышки с полицией. Вот. Смотреть его однозначно стоит, если не хочется грузить мозги, если нравятся подобные сюжеты, детективы и вот такие вот вещи, это идеально подойдет для расслабления после тяжелого рабочего дня. Поэтому, если вы хотите посмотреть какое-то вот такое вот что-то подобное, скажем так, беготню между двумя психопатами, расследование и скрывание от полиции, в общем, какой-то такой триллерный детектив, пожалуйста, фильм «Я слежу за тобой», 2024 год. Я думаю, этот фильм вам точно подойдет. Опять-таки, если вас, скажем так, не то что корёбит, если вам нормально смотреть южнокорейские фильмы, потому что есть люди, которые, ну вот, как-то не очень могут их смотреть, не знаю, ну, таких мало, наверное, но, тем не менее, просто все уже, наверное, привыкли к Голливуду, к каким-то определенным визуальным типажам. И вот южнокорейцы, как бы, они могут немного выбиваться из вот этого всего, и не потому, что там какое-то внешнее отличие, а потому, что у них своя актерская игра немножечко отличается, она более такая, более, ну, не то чтобы яркая, но вот какие-то вот есть яркие моменты у них в этом. Она другая. Она немного другая. Внешности она другая. Они по-другому диалоги строят. У них другая мимика и психофизика. Вот эти вот постоянные пальчики влево-вправо тыкают, когда что-то кому-то пытаются доказать пальцем у носа. Ну, в общем, это вот это их школа просто такая. Поэтому, если вас это не смущает, посмотрите. Сам фильм, на самом деле, очень хороший. И корейцы, на самом деле, огромные молодцы в плане кинематографа. Они очень сильно прокачались. Напоминаю, фильм называется «Я слежу за тобой». В смысле, слежу, след, следить и так далее и тому подобное.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

Двигаемся дальше, и продолжается такое танцевальное настроение на 89.1 FM. Композиция Wonderful Life от такого синти-поп-дуэта Hurts прямо сейчас.

Ну что ж, дорогие друзья, вот и подошла к завершению на сегодня программа вечер.ком. Мы уже приехали, так сказать. Пятница все еще, конечно же, продолжается. Я надеюсь, вы где-нибудь отдыхаете, расслабляетесь дома, в гостях, где-нибудь в каком-то заведении, неважно где. Самое главное, чтобы вы получали от этого удовольствие, чтобы вы отдыхали, набирали сил и, конечно же, море позитива. Ну а я, естественно, с вами прощаюсь. До следующей пятницы. Услышимся через неделю здесь в 17:00. В общем-то, как и всегда, на 89.1 FM. Я желаю вам прекрасного вечера, спокойной, мирной, тихой ночи и незабываемых классных выходных. С вами был Андрей Смертенко. Всех обнял, приподнял, друзья. Пока-пока.

0: большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой. Вы можете поздравить своих родителей или детей.
2: Я хочу, чтобы все было шикарно, изысканно.
1: Вы можете поздравить наших астронавтов или спортсменов.
3: Привет, лунатикам!
1: А можете поздравить и премьер-министра. Почему нет?
4: Поздравляю.
5: Не с чем.
1: По субботам и праздникам в 13:00 программа поздравлений в нерабочий полдень.
6: Ну посмотри на себя, тебе работать надо, работать тебе надо.
1: В нерабочий полдень на Первом радио.
7: Мы бодры, веселы.
8: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее, а веселы как?
9: Веселее.
8: Молодец, понял.
10: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
11: Шавуатов на Первом радио.
12: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.
13: Вечер.ком.
14: Вечер.ком.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Вахтанг Кикабидзе.
1: А Юрий Зимитович, пусть в мире праздник ваш дом придут. Да мне нравится вообще эта страна очень. Я все время сказал, если бы у меня хоть капелька еврейской крови было бы, я сразу уехал бы.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Программа очень хорошая. Дай Бог вам здоровья. Спасибо.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Jet setter. Go getter. Nothing better.

0: Первое радио. 89.1 FM.
1: Ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя. Я говорю,

с утра пока темно, пока темно, пока темно. Рано с утра пока темно, и мир еще в постели. Чтобы понять, куда идти, чтобы понять, зачем идти. Без колебаний прими 100 грамм.

хотел тянуть баржу, поэтому я хожу, брожу. Если дойду до конца земли, пойду бродить по морю. Если сломается аппарат, стану пиратом и буду рад. Без колебаний пропью линкор.

89.1 FM. Лучшая музыка. Первое радио.

0: смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
1: Просто какая-то комедия.
2: Очень здоровый человек.
3: Он будет рвать на себе рубаху, говорит, мы же хотели.
0: Программа «Вопрос с ребром» с Марком Кричевским. Каждый вторник в 14 часов. Прямая трансляция. В студии политики, общественные деятели, эксперты. Смотрите программу «Вопрос с ребром» на канале Первого радио в Ютубе. «Вопрос с ребром».

0: Наша музыка.
1: Ваше настроение.
0: Первое радио.

0: Смотрите на канале Первого радио в Ютьюбе.
1: Твой комментарий, почему?
2: Ну, что тут комментировать?
1: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
3: Начнем с того, что...
0: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментирует комментаторов, препарирует ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в Ютьюбе. «Ханин день».

Наша музыка. Что? Не слышу, не слышу. Ваше настроение. Первое радио. 89.1 FM.

Мне так нравится, когда я смотрю в твои глаза и вижу море. Лишь с тобой я свободен и спокоен. Вижу вновь тебя и знаю, что я болен. Одной тобою болен. Хорошо, где нас нет, но мы падаем в снег. Любовь не погаснет, мы куда опасней. Снова на берегу с ней, время летит, мы во сне. Думаешь, нас отпустит, но снова капли грусти.

своими красками вновь. Ты каждый день мой рисуешь. Я не хотел говорить, но ты меня сильно волнуешь. Мои паруса нелегки, но поддаются лишь твоему ветру. Легким касанием руки я укрываю тебя до рассвета. Ты настолько сильна, что учусь у тебя, будто школьник, но мне это нравится. Мы настолько семья, столько ран на руках, и до космоса точно дотянемся. Твои волны упасть, ты огромная часть той детали, что сердцем называется. Знаю, будем сиять, и назад никогда не оглянемся.

0: Радио 891. Стримы один за одним. Владимир Долинский.
1: Я имел надежду, а теперь я без. Вот такая драма, пиковая дама.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Мощный, сильный.

Ловят дыхание его. Приближается ветер, и деревья полягут, как травы. Вам его не купить. Нет на свете того серебра. Он сметет всех подряд. Тех, что правы, и тех, что неправы.

ни зла, ни добра. Поднимается ветер, и уже ничего не поправить, лишь считать, сколько нам остается безветренных дней. Ветер не осудить, не сломить, не убить, не возглавить. Он теперь с каждым днем, с каждым часом будет дуть все сильнее.

отпустила земля. Закружили столбы километра. Снова кончился век, и от этого стало легко.

таинственный.

беспечным ветром принесет.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Андрей Данилко.
1: И у меня никогда не было какого-то страха или выбора говорить и думать, если я скажу вот так, будут ли у меня концерты там где-то в России. Мне абсолютно не страшно. Я не понимаю, как это может быть страшно другим.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Ребята, все будет хорошо. Я это знаю.

Но на челе моем сомнением тень. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах поля уритана. И от привычки

Я подарю тебе овощное танго. Но это странно, боже мой, как это странно. Беги, любимая, я знаю, это ранка.

0: я есть, я пить хочу.
1: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
2: Я раб этой лампы.
1: А что мне делать?
2: Приказывай.
1: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
2: Слушаю и повинуюсь.
1: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпичи.
3: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
4: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу бегут

И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир...

По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». Let's go! С воскресенья по среду в 17:00. Не тормози!